0: Релизы нашего лейбла.
1: Еще один цифровой релиз лейбла «Неформатное радио» Маша Канимара, город Пермь. Трек называется «Дыхание». Доступен абсолютно на всех цифровых площадках мира. Качайте, слушайте, добавляйте к себе в плейлисты. Надеюсь, вам понравится.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Сделал вступление, просто у меня была идея, то, что мы после создания группы мы записали несколько треков, и потом после небольшой паузы, после кантри, мы решили записать что-то новое, мы решили поэкспериментировать, и получился необычный стиль, вроде вампирик рок. Песня «Hunger» была написана в ночь на Пасху, и, собственно говоря, нас на это мотивировал крик двери, вошел в первые куплеты песни, то есть когда начинается наша песня.
2: 9-й трек первой пластинки «Ништяки», группа Nomady Band, город Воронеж, трек называется «Hunger», поехали!

0: pleasure in my vein. Just pleasure in my vein.
1: Победитель программы Миксер. Победитель программы Миксер.

Мир – это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть со стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. В каждом из нас частица Бога, ведь созданы мы Его руками. Куда ведет наша дорога? К войне или миру решаем сами. Мир — это то, что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Снаружи, внутри, на земле и на небе, пинает, ласкает, целует и бьет. То нежно поднимет на солнечный гребень, то бросит наотмашь на скалы.

что внутри нас. Мир — это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Рожденный хаосом и пустотой, в убийственном огне и холоде пространства, наш мир живет в гармонии с собой, в любви и ярости, в борьбе непостоянства.

0: Мир – это то, что внутри нас. Мир – это разум звезд и людей. Хоть за стеной горизонта глаз, лишь глыбы пылающих острых камней. Лишь глыбы пылающих острых камней.
1: Золотая коллекция неформатного радио.
2: «На пути. Звездная ночь». Она существует, что очень замечательно, в двух вариантах. В исполнении группы «Бронсон», как авторский такой вариант, и в исполнении группы «Фильм», вариант авторский Данилы с моей примесью некоторых слов в припеве. Она прошла испытанием времени, выдержалась, так можно сказать, не потеряла нисколько в актуальности. И очень хорошо, что она нравится людям. Это самое главное.
3: «На пути» – группа «Фильм», город Питер, 9-я песня на пластинке «Ништяки 2» – «Поехали».

0: Бэйла.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Группа Тирекс. В 1967 году два английских хипаря Марк Болан и Стив Перегрин Тук организовали дуэт. Дебютный сингл попал в Британии в топ-40. Альбом пришелся по душе хипующей публике. В Британии началась самая настоящая тирексомания. Даже Ринго Старр снял о группе документальный фильм. Тирекс были вдохновлены творчеством Джона Толкина и создавали эксцентрические, пасторальные, фольклорно окрашенные песни, что и раскручивало, и поддерживало их успех. Но в 1977 году Болан попал в автокатастрофу и погиб, а в 1980 году умер Стив Тук. Очень трагично, но безумно красиво и мелодично. «Слайдер».

Мы волки, мы стая, кто видел нас, знают. Как волки клыки вплоть живую вонзают, как рвут и глотают телят нежных туши. Но волк не карает, не пачкает души. Мы звери лесные, мы годы земные проводим в охоте, от голода злые. В нас видят пороки, ведь люди не знают, как честно все волки любовь охраняют.

0: Тая, кто видел, нас знают, как волки клыки плоть живую вонзают.
1: Вы слушаете Неформатное радио.

внешнем мире не так. На глазах, безо всяких вопросов, превращаются волки в собак. Лижут руку и палку приносят. Волк свободен, а пес на цепи. Волк за мясом, а псина за костью. Раньше лютые были враги, а теперь нет различия вовсе. Не глядят больше волки в тайгу, лучше в Крым на 300 гектаров. Свист заслышав, бегут к сапогу. Хвост крючком, слюни по тротуару. Дрессировщик, раскрой свой секрет нахождения верных решений. Сколько чаппи дать волку в обед, чтобы строгий напялить ошейник? Чтобы дикий зверюга ночной выгибал пред хозяином спинку, восхищался своей конурой и плясал, не стесняясь лезгинку. Чтобы серая шкура его стала плюшевой, белой, пушистой, до кости пронизающий вой уподобился гнусному писку. Дрессировщик в ответ промолчит. Тайны он раскрывать не намерен. Как купить и на цепь посадить удается свирепого зверя. И тогда обращусь я к волкам. Неужели себя вам не жалко? Были силой, держащей леса, стали сытые, глупые шавки. Сколько б ты на луну не скулил, беспощадны природы законы. Кто однажды окраску сменил, вмиг становится хамелеоном. Можно грозно иметь силуэт, можно скалиться, только без толку. Как сказал гениальный поэт: «Нет, ребята, вы больше не волки».

0: Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
1: песню.
3: Ты улетела.
1: Нет, мама.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Московская группа «Борис Федорович», трек называется «Музыкант», доступен на всех цифровых площадках мира. Добавляйте свои плейлисты, скачивайте, слушайте. Надеюсь, вам вкусно.

Кто-то на сцене бьет микрофон по губам. Боль в животе и коленки мешают стоять. Я знаю, что все отдают предпочтение словам.

0: Участники сборника «Грани».
1: Шестой трек второй пластинки «Грани» — Геннадий Новиков с группы «Behind the Wall», «Стекла в окнах», «Земляк» Ломоносова, город Беломорск. Поехали!

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и сложных подниму.

В этом месте я хотел сказать что-то про человечность, доброту, преданность, верность, честь, про свободу достатка. Вернее, про достаток, дающий свободу оставаться человеком или превратиться в упакованного людишку. Но так как сей спич не родился в моей башке, я подумал и решил написать третий куплет –

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, всем привет. 21.00 на моих зеленых системных. Сегодня последняя среда 2019 года. И значит, что сегодня у нас последний миксер в этом году. Вот так вот. Привет, Серега. Привет, Маринка. Привет, Антоха. Димас, здравствуй. Славик, приветище. Кто там у нас? Стрела, Морфей, обоим вашим ипостасям. Здравствуйте. Завидую. У вас был вкусный торт. Я видел. И красивый был. И, сука, вкусный. Яшка, здравствуй. Седой граф, Серега, приветище. Родик, привет, привет. Кто там у нас еще? Димка. Поздоровался вроде. Андрейка, здравствуй. Опять сегодня у нас будет записи слушать. Ну да ладно, все равно поздороваюсь. Воронежу, привет, Дивер. Кто там у нас еще? Все, вроде всех собрал, кто в эфирном чате висит. Давайте так вот, Натаха, привет, привет, привет. Давайте я расскажу для новеньких, как с нами общаться. Мишаня, здравствуй. Во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-3. Новеньких, как с нами общаться. Мишаня, здравствуй. Во-первых, у нас есть WhatsApp 902-75-3-0-59.

действительно общаться, то лучше находите нас в Дискорде. Ссылочка на наш Дискорд есть в эфирной теме во ВКонтакте, а также на главной страничке ВКонтакта. Прямо большая жирная кнопка «Эфирный чат». Нажимайте, и будет вам счастье. Мира, привет! Итак, друзья, смотрите, что получилось. Ну, наверное, я могу себе позволить, да, я могу себе позволить быть Дедом Морозом, потому что все-таки последний эфир в этом году, и все-таки группы действительно классные. Пусть у нас будет два победителя, потому что прям реально было рубилово. Реально ребята старались, перепостов масса. Группа Пароль и группа Sunrise у нас будут. Два победителя прошлого миксера. По 1000 неформатных рублей вам на баланс упадет после праздников, после праздников. Вот. И забираю в ништяки два трека. Onward и Светоч. Вот. То есть 4 трека у нас получаются. Пролетают в ротацию. Ребят, только единственное, что хочу сказать, все вот эти движухи, да, плановые, будут после праздников. Вы уж не пугайтесь, не переживайте, никто про вас не забыл. Вот, очень мне понравился трек. Господи, забыл, как. Сейчас я, подождите, вспомню. Сейчас я хочу просто напоминалочку поглядеть. Сода. Группа Сода. Но! Как выяснилось, вокал там прям вот совсем, как сказать, ну, чужой. Вот, и посоветовался я с юристами, могут быть проблемы из-за этого. Я бы взял бы Соду, то есть вот если Сода мне представит документ, что вот вокалистка, я не помню, как ее зовут, вы уж простите меня, что она не против того, чтобы этот трек был размещен на неформатке, или что она уполномачивает группу Сода, да, распоряжаться своим вокалом как угодно на территории Российской Федерации, тогда Соду я тоже заберу, потому что, ну, работа грандиозная, работа классная, ну и трек сочный действительно получился. Вот, посему, друзья, сегодня мы, давайте я вам расскажу такой маленький план действий. Сегодня треков в эфире побольше, обычно 8, сегодня 10. Вот, сегодня мы переходим в режим буханствия, то есть в начале программы я, ну, сейчас мы отслушаем победителей, вот, потом мы послушаем новенькие треки от наших давних знакомых, вот, посидим, поразмышляем на эту тему, под мандаринки, конечно же, а потом просто перейдем на новогодние треки тоже наших давних знакомых. Вот, и, собственно, на этой веселой ноте я сейчас пойду себе наливать мандарины и чистить коньяк. Вот, пока ставим 4 трека нон-стопом, как бы 2 успеют проиграться полностью, а 2 я, наверное, смиксую, потому что, ну, иначе очень длинно получится. Я коньяк почистить успею и мандарины налить прямо за 2 первых песни. Итак, поехали, прям вернусь скоро-скоро.

Так, ребятушки, мандарины налиты, коньяк почищен. Сейчас по-быстренькому послушаем по чуть-чуть ништяки и будем, собственно, начинать.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Да простят меня Онвард и Светоч, смиксовал их немножечко. Не, ну правда, просто сегодня много треков. Ребят, вы уж не обижайтесь, я вас миксанул немного, чтобы нам как-то чуть-чуть втянуться. Вот, итак, друзья, привет всем, кто к нам только что подключился. Давайте еще раз скажу, что вы слышите диджея Зухера. Абсолютное зло Коляновна Фрекенбок, это надо видеть. Она драет, понимаешь, кафель и пластик. Вот, в морде лица своего трудится, но обещала скоро к нам присоединиться. Яша, не переживай, Коляновна будет. Как раз к тому моменту, когда у меня мандарины подойдут к концу, к финалу. Вот, нарисуется абсолютное зло Коляновна Фрекенбок и всех опизделит. А итак, друзья, давайте сегодня уже как-то начинать Новый год. Спрашивают, будет ли Бузова в эфире. Да знаешь, нет, наверное, ни к чему она нам тут. У нас своих талантов, да, своих талантов хватает. Лучше уж пусть Коляновна споет, чем Бузова. У нее и то голос лучше. Вот, давайте начать я хочу. У меня сегодня такая-то задумка, да, я сегодня составлял программу, я мучился, я пытался разложить все правильно по эфиру. И начнем мы прям вот с лирики. Прям такая вот задумчивая. Наливайте. Кстати, друзья, у нас сегодня я Сереге, нашему седому графу, обещал. Он, кстати, сказал, что запасы тоже как этим, как он называется-то, господи, как вино, когорчиком, он говорит, запасы. Мне все портвейн хочется сказать. Вот, сегодня, ну, есть такие-то поющие в терновнике, да, а есть ненавидящие Зухера. Есть такая секта свидетелей тех, кого обидел Зухер. Вот, и хочу за их здоровье выпить, друзья, дай вам Бог здоровья. Вот, пусть вам будет в следующем году точно так же завидно, как и в этом году. И может быть даже немножечко сильнее. Ненавидьте меня. Вот, это очень здорово на самом деле, когда вы есть, прям понимаешь, что надо жить дальше, чтобы таким, как вы, было еще хуже. Вот, а здоровья дай вам Бог, чтобы вы жили дольше, чтобы вы не болели и вот все это время меня ненавидели. И прям вот в самый смертный час, чтобы вы меня вспомнили, что спасибо Зухеру, он нам пожелал здоровья, мы дожили до 103 лет, и мы все еще его также ненавидим. Вот, Юлька, здравствуй. Здравствуй, Юлька. Итак, бахнем за тех, кто ненавидит Зухера, и включим шикарную, она действительно шикарная, она без всяких новостей, это ближе к бардам, но вещь такая умная получилась. Сергей Машков и «Мандаринов запах сердца» называется трек, поехали.

слабеет рубль, тело, мчится жизнь, светает. Солнце гладит небо, вагон проснулся за

Под наши ожидания, хлопоты, воспоминания детства, слезы в гость. Декабрь, твоих подарков гвоздь. Декабрь, твоих подарков гроздь по вкусу оливье и мандаринов запах.

подружный вой устюжинских волков, под наши ожидания хлопоты, воспоминания детства, слезы в горстниках твоих подарков гроздь стужень.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:25 на моих зеленых системных. И только что стреле Морфея ответил наш Юра Арцизов, наш незабвенный, в лице джингла отбивки миксера. Вот, сегодня миксер, Саня, Светка. Сегодня миксер, и я сегодня наготовил вам треков. Этот вот первый. Я почему решил в самом начале, я же рассказывал, что сегодня у нас будет так вот, сперва задумчивые песенки, а потом мы передвинемся к новиночкам от наших старичков-друзей, потому что они вышли в этом году, и их надо преподнести, вот, чтобы спокойно перешагнуть 20-й год. А потом мы переключимся на новогодние песенки от наших же друзей, от наших же старичков. Так что все продумано, все запланировано. Вот, и Сергей Машков, мне на самом деле нравится, что он делает, но вот, блин, я никак не могу насобирать на целую программу. То есть мне надо или делать одну программу, посвященную Машкову, или где-то еще, я не знаю, по подворотням, по тульским пособирать пьяных бардов и, ну, умных пьяных бардов и сделать такой особнячок. Короче, вот никак не насобираю. И при случае я всегда пытаюсь его как-то вот приспособить к миксеру, к нашему основному каналу. И вот иногда получается. Вот сегодня, мне кажется, песняга в тему, потому что она классная. На самом деле он мужик умный, интересный. Его послушать приятно. Вот. Так, и чего? Чего там нам народ пишет? Вот пишет Яшка. Песень «Охуенчик», если бы Маргулис услышал бы, он бы петь прекратил. А он, по-моему, прекратил уже петь давно, нет? Он теперь только на погремушках в телевизоре играет. Так, что там? Слайк пишет: «Больше бард-рок, чем чистый бард». Здорово, действительно умный текст, красиво преподнесенный. Мне такое нравится. Антоха пишет: «Неплохо». Так, что там еще? Вот, предлагает мне Яшка трезвого барда из Москвы подогнать. Ну, блин, из Москвы трезвого барда, это тяжело. Вот, Серега Онский у нас сегодня на сухую слушает. Ну, Серенький, ничего страшного, ты недавно тут хорошо бухнул. Вы знаете, он мне тут в час ночи устроил мне развлекуху. Говорит: «Зухер, а вот я послушал, и вот». И, Серый, мне было приятно услышать твое мнение, действительно, но, блин, ну я уже спал в тот момент. Ты уж на меня не обижайся, я тебя отбрил. Так, Мира вот пишет: «Мандарины подойдут к концу, это должно быть зрелищно». Да ничего зрелищного, их не так много, поверь мне, как бы, ничего зрелищного не получится. Так, ну и, собственно, все. Все. Давайте ехать дальше. Далее у нас новиночка от Юли. Проект Юлта. Кстати, Юлька, ты скинула поздравлялку не туда, не туда. Надо ее загрузить как трек на неформатное радио. А в жанре стилистика выбрать там поздравления. Вот, загрузи, пожалуйста, на сайт. Я обещал всем, что с 25 числа вся реклама, вся... Все будет у нас похерено и будут звучать только поздравления от наших музыкантов. Ребят, с 25 числа не получится, потому что 25 число сегодня, оказывается. Вот, а я, сука, сейчас нахерачусь, и, ну, мне просто уже будет не до этого. Завтра вечерком все вот это я постараюсь перелопатить. Ну, на крайняк послезавтра, но завтра уже они начнут появляться. Вот, итак, далее. Ну, я же уже объявил, проект Юлта. Выложила Юлька недавно прям свежак. «Будь осторожен» называется трек, город Москва. Мне понравилось в свое время, как она делает, что она делает, и все у нее здорово. Итак, ставим, слушаем, поехали.
3: Туда не летают самолеты, туда не ходят поезда. Есть только одна дорога, которая приведет тебя туда. И это мое сердце. Не бойся его, открой. Но будь осторожен, оно может разбиться в момент,

память листает ушедшие дни. В небе растают взлетных полос огни. Но у тебя есть мое сердце, не бойся его, открой. Но будь осторожен, оно может разбиться в момент.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21:33 на моих зеленых системных. Только хотел сказать, абсолютное зло, Коляновна вернулась. И Колян... Да, я запретил собакам скармливать мои мандарины, потому что они выпрашивают, а Коляновна скармливает. Давай здоровайся уже со всеми.
3: Всем привет.
2: Вот. Юлька, ну, конечно же, девушка, конечно же, умница. Но ты понимаешь, как тебе сказать, это у меня профессиональное. Я не могу тебя назвать группой Юлты, да, потому что ты один человек с роялем. Я не могу сказать девушка Юлты, потому что, ну, как бы это все равно, что кликуха, да. А проект Юлты, это как бы звучит. Проект, вот как у меня, проект Зухер и компания. Я сейчас сам, бля, без ансамбля, один, бля. Вот, а все равно проект, ну, проект он и есть, проект. Вот, это то, над чем ты работаешь. Ты же над этим сейчас работаешь, значит, это твой личный персональный проект, который очень даже классный. Вот, делай побольше хорошей музыки и, ну, мне, по крайней мере, нравится. Я помню, тебя в какое-то время тут в штыки принимали, кто-то ругал, а мне все равно нравится, ты молодец. Вот то, что ты делаешь, это красиво. Так, давайте зачитаю, что тут у нас понаписали. Забыл ссылки, да. Ах, ё-моё, ребят, я просто настроился, что сегодня голосовалки не будет. Ну, давайте я сейчас оптом кину. А кто у нас был? Так, сейчас я накидаю. Во-первых, у нас был Машков, вот она ссылочка. Раз, пишу. Отзвучало.
3: Звучали.
2: Чало.
3: Если Тынц. Ты хочешь...
2: Вот.
3: Оптом.
2: Нет, а теперь я Юльку отдельно кину. Вот же. Копировать. И опять пишу. От звучало. Вот. А во ВКонтакт дублировать не буду, потому что правильные люди все сидят в Дискорде. Итак. Вот, смотрите, что пишут. Это для тех, кто не читает наш эфирный чат. Слайк написал: отличный аранжировочный минимализм, фортепиано отличный инструмент для этого, и эта пара клавишная Юля, здоровский симбиоз. Вадим пишет: голос красивый, вибрато очень нежная, хорошая песня. Серега Седой пишет: вокал очень. Яшка написал: в песне один изъян, под нее можно выпить чуть больше, чем нужно. Если бы такую услышала Лайма Вайкули, она бы себе русское произношение подправила бы. Ты знаешь, у Лаймы Вайкули эта фишечка такая. На самом деле нормально она говорит по-русски. Так, что там еще у нас? Стрела Морфея пишут: тонко, но очень нам сложно сказать. Красивая мелодия. Ну, ничего, подальше будет и вам. Что сказать? Ну, надо все по чуть-чуть. Так, Натаха написала: красиво. Димка пишет: мне прям под настроение, очень даже супер, девушка Юлте. Так, Антохи: весьма-весьма. А Воронежский наш друг Дивер пишет: красиво уходит, уводит в мысли. Родик написал: романтика и голос внушает приятно. Так, Маринка пишет: отлично, люблю лирику. И все, и все. Главное — нажать кнопку записи. Ребят, нажал. Не поверите, я теперь кнопку записи нажимаю еще до того, как пора нажимать кнопку в эфир. Вот, Юлька хвалится, что в январе будет альбом. Правда, без этой песни. Юль, ну, ты знаешь, что делать, да? Как только выйдет альбом, ты знаешь, что делать. Вот, ну и, собственно, поехали дальше. А, нет, дальше мы налили. Мы налили. У кого еще налито? Давайте, наливайте. Наливайте, а я пока расскажу про следующего участника. Вот сейчас у нас и Стреле Морфея будет уже наконец-то интересно слушать эфир. Потому что далее у нас город Железногорск. Это где-то там под Красноярском. Наши давние друзья, группа Штурман. Давненько их не было. Прям вот давно-давно их не было. И тут бабах, и прям свежачок. А трек называется «Когда ты вернешься». Поехали, ставим, слушаем. Вы пишите, комментируйте. И не забывайте. Не забывайте со мной прибухнуть. Итак, поехали.
4: Вернешься, я не буду тебе припоминать ни этих горьких слез, ни этих глупых слов, ни всех твоих мужиков, ни этих пустых обид, ни этих ночных звонков с угрозой меня убить. Я только скажу тебе, милая, милая, милая, милая, когда ты вернешься.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:41 на наших зеленых системных. Мы с вами, и мы начинаем потихонечку приобретать зеленый цвет. Ну, я к тому, что новогоднее настроение появляется потихонечку. Вот, Леха, где ты, штурман Леха? Видимо, дрыхнет уже. Обычно он не пропускал эфиры. Вот, но будем надеяться, что он просто тупо проспал, а не забил. Хочу отметить от себя лично, у группы «Штурман» прям значительно улучшился звук в записи. Так держать, молодцы, здорово. Так, что там нам народ пишет? Антохи, весело. Мишаня вот предлагает уже кто-нибудь уже, чтобы за пивом сгонял. Родик написал: офигенная песня, настроение в песне хорошее. Так, Натаха написала: прикольно, легко, начало было даже романтично. Вот это такая была у него задумочка, он всех заинтриговал. Так, Яков Николаевич пишет: если бы ее услышал Андрей Заблудовский, он бы хер забил на очередном юбилее «Секрета» играть. Кто такой Андрей Заблудовский? Я не знаю, почему бы он забил. Я думаю, не забил бы, потому что там ему наверняка хорошо платят. Так, Серега Седой пишет: наконец-то новогоднее настроение появилось, отличный трек. Майка Науменко напомнил. Ну, не знаю, может быть. Хотя для меня лично это вот... пусть плюнут в меня все, кто умеют плеваться. Я что-то вот как-то мне Майк Науменко не нравится. Не знаю. Вот, ну, не люблю и все. Я его не воспринимаю. Так, Воронежский наш друг пишет: весело. И как же часто повторяем эти слова? Ну, не знаю. Вот я честно скажу, за всю свою жизнь никогда бабу за пивом не отправлял. Это вот такая вот... У меня фишечка, да, у меня есть своя фишечка. Так, Димка пишет: поет явно с похмелья, прям в словах путается, но это только плюс песни. Не люблю блюз, но тут заходит текст. Так, Стрела Морфея пишет: прикольненько и драйвово, вот же оно новогоднее настроение. Понемногу начинает появляться, как жизненно, как близко, как душевно. Ребят, я вам обещаю, что к концу эфира новогоднее настроение будет у всех. Ну, обязано появиться, особенно если вы будете наливать с той же частотой, что и я. Так, Мира пишет: неожиданный поворот принимает песню. Она приняла правильный поворот. Она прям вот стала на ребро монета. И ни тудой, ни сюдой. Так, Слайк написал: отличный трек, но по музыке мне больше «Секрет» напомнило. И это я в качестве похвалы. Сереге пиво захотелось. Сера, а что у тебя за этот... За фишка такая в самолете не бухать. Ты знаешь, я наоборот люблю в самолете бухать. Потому что когда летишь, ну, заняться абсолютно нечем. Причем там, знаете, есть вот такая хрень, я не знаю, зачем это, да? Вот когда перед взлетом встает вот эта стюардуля в середине, в проходе, и говорит: друзья, а сейчас дружно выключаем телефоны, ноутбуки, блядь, всю хуйню. И что там делать? И вот я не пойму, если мой телефон может уронить Боинг за несколько миллионов долларов, то грош цена этому Боингу. Вот, Леха здесь, дружище, привет, привет. Как же давно тебя у нас не было. Я не знаю, ты услышал или не услышал, я тебя похвалил. Ты очень прям хорошо продвинулся в качестве звука по... Ну, я имею в виду в записи, не в концертном, а в записи. Прям вот хорошо звучишь. Так, понедельник. Пишет: качественно, жизненно. Слайк написал: вот она, волшебная сила искусства. Да, да. Так, его Яшка пишет: ты еще маленький, а я помню. Заблудовский, гитарист «Секрета». Остальных музыкантов... Нет, остальных не надо. Я из «Секрета» знаю Леонидова и Фоменко. Мне больше не нужно. И я не знаю, вот ты помнишь, был такой фильм, где «Секрет» снимался. Там «Секреты» и «Лицедеи» были. И вот после этого фильма, я просто не помню, как он назывался, что-то про понедельник. Вот, и после этого фильма меня как-то от «Секрета» откинуло. Но это было очень давно, на самом деле. Я хоть и маленький, но все-таки древненький уже. Так, вот пишет Леха, мы записали альбом в настоящей студии, поэтому звук улучшился. Ну вот, вот же, вот тебе. Видишь, все-таки надо писаться в нормальных условиях и отдавать, сводить настоящим звукорежиссерам. А, вот, как стать звездой. Все, правильно. Все, это знаешь, почему про понедельник я подумал? Там песня такая была, что-то там в понедельник что-то там тын-тын-тын, не забыть надеть часы. Позабудьте про трусы, но не забудьте про часы. Вот, как-то так. Вот, ладно, едем дальше. Далее наш Москва... Нет, как тебя назвать-то? Собаку страшную. Любитель сальчичи. Череповецкий москвич. Лимита. Лимита из Череповца. Вот, я нашел тебе название. Понаехали тут, Москва не резиновая. Вот, Череповецкий. Череповецкий не проект, он не любит это слово. У меня теперь два музыканта, которые не любят слово проект. Не проект. Так вот, какая-то куча народу с музыкальными инструментами. Движение Яшиши. Яшиши. Вот, и трек называется «На велосипеде». Ставим, выпиваем, а вы едете, слушаете. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, Карен, да же ты время скажешь, что я как попугай каждый раз.
3: Московское время 21:32. Мы едем на велосипеде.
2: 35, 36, 37. Ну, говори, 38, 42.
3: Вот. 43.
2: Итак, друзья, только что звучало у нас движение Яш, движ, Женя. Слушай, это у тебя движ, Женя, или движ, движение? То есть у тебя в жопе жжет? Или ты двигаешься? Или это просто у тебя крыша?
3: Это у него от велосипеда осталось.
2: Или от велосипеда, да, натер. Натер. Вот. Женщина на велосипеде, это, конечно, красиво. Вот, а Яша...
3: А Яша, наверное, еще лучше.
2: И чтоб глаза на выкате, потому что натер. Вот. Только что у нас звучало движение Яш. Вот, не проект, не группа, консолидация.
3: Яша, мне очень понравилось.
2: Консолидация людей с музыкальными инструментами. Вот, и замашками гениев.
3: Больших гениев.
2: Эй, ты смотри, Коляновне понравилось. Вот, Женек, просто Женек пришел. Привет тебе, дружище. На велосипеде и без седла. Это мечта этих, ну, мужиков, не мужиков. Вот, которые...
3: Заднеприводных.
2: Вжик-вжик и все, и не мужик. А на велосипеде и с вазелином. А можно и без. Вот. Так, ладно, что народ пишет, песня говнище, сорвано начало, крещендо слабало, отсутствует модуляция, вот без модуляции, да, эта песня вообще не звучит, в конце надо было штуки три их сделать, то есть прям повышать, чтобы было понятно, что седло трет, и вот чем дальше, тем оно, и уже когда перешел на фальцет, все, с модуляциями надо завязывать, нахер такая нам песня. А, так, Антоха пишет, сейчас можно телефон в режиме полету скинуть и смотреть видюхи. Нет, в итоге-то я потом все равно это делаю, но, понимаешь, как тебе сказать, можно встать в позу, да, и сказать, да пошли вы нахуй, я ничего выключать не буду. Но тогда эта сука в пилотке подходит и смотрит на тебя, понимаешь, и весь самолет на тебя, соответственно, смотрит. Поэтому я демонстративно все выключаю, и как только эта падла сваливает за шторку, тогда я включаю телефон и начинаю заниматься... всякой херней. В инете там не посидишь, но если что-то накачал заранее, то, конечно, есть чем заняться. Ну или игрухи. Игрухи, они сука, в полете спасают. Так. Серега Седой пишет, настроение продолжает мчаться в гору, прям на этом велосипеде. А если велосипед... Яша, у меня дальше. Я же, слушай, я тебе... Тебе надо клип снимать. Вот все, что я уже рассказал. Теперь добавляем к этому еще квадратные, сука, колеса. Не, лучше шестигранные, чтобы они все-таки катились хоть...
3: И красные шорты.
2: Хоть как-то. Нет, красные шорты, если одеть, то не будет видно красную жопу натертую.
3: Нет, где жопа, там вырез.
2: Протер. Не вырез, а выжег. Выжег, чтобы прям вот эти обугленные края ткани...
3: В виде сердечка.
2: Ткани... Сердечком чем можно выжечь сердечко? Седлом, седлом, если сильно потереть. Так, Слайк пишет, Ленинградом попахивает, но задорно. Энергетики у автора и вокалиста хоть отбавляй. Да у него энергия, знаешь, бешеная. Вот ее бы, блядь, в нужное русло, он все как-то куда-то его хуй несет вечно в непонятки какие-то. Так, понедельник пишет, Яву взял я на халяву. Да не, ну не похоже совсем. Так, Натаха пишет, классная музыка и слова. Серега Гонский пишет, вообще в тему. Бум-барабум. Так, что там, вставочка с битлов в тему. Димка пишет, значит, я люблю говнище, ибо настроение прям подскочило. А ты определись, оно у тебя с градусом подскакивает или просто подскочило? Так, панк, чё? Панк, чё? Вот, я понял, кто вот этот из секты свидетелей Винни-Пуха, ненавидящих Зухера. Вот, я тебя вычислил, Яша. Это ты там царапал под этими... под турецкими айпишниками. Я понял, кто это. Я понял, почему ты не выпил первую, пропустил. Все, Яша, ты спалился дважды. Так и мы вас вычислили. Так и мы... Вы злобный тролль, Яков Николаевич. Вот, я тоже буду так делать. Так, Мира пишет, очень кайфовая, согласна, в плейлист и на покатушки. Вот и определились, на покатушки, то есть тушки...
3: Или покатушки.
2: Тушки пока. Или на покатушки от слова покатаемся, вот. Так, Стрела Морфея пишут, градус явно растет, погода как раз для вела, прям бодренько, сразу захотелось на вел присесть и в путь. И в путь. Так, Мишаня пошел в гараж за велосипедом. У тебя, ты Мишаня, ты богатый, ты богатый человек.
3: А
2: ты...
3: у нас нет гаража.
2: Он, сука, под велосипед гараж построил, ты понимаешь? Еще, наверное, двухъярусный. И наверху бассейн с телками, с мертвыми.
3: Причем с мертвыми? Это у тебя мертвые.
2: А у меня мертвые телки не в бассейне, а у меня в яме. А у него бассейн, а там должны плавать мертвые телки. Ну а как иначе? Если гараж под велосипед построить, ну... Так, ладно. Попёрдывание сзади вообще классище. Коляновна, привет. Димас, ты про попёрдывание, ты что имел в виду?
3: Ты чё, всё слышишь?
2: Это мы так громко это всё делаем, да? О-о-о! Так, ладно. Ладно, так, что там у нас еще? Ну, все, все, больше никто ничего не написал, поехали дальше. Далее, замечательная группа, театр одного актера. Стрельнули они в свое время одной песней, и вот я думаю, сейчас они стрельнут второй песней. Прям свежак от театра одного актера. Трек называется «Шинель», поехали, ставим, слушаем, прям навье-навье, поперли.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, друзья, 22.01 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. Так, что там, бодро, но непонятно, написал Андрюха. Ой, Андрюха, Антоха. Димка согласен с ним, Натахе нравится. Стрела Морфея спрашивает, так где же она? Кто она? Кто она? Шинель? Шинель, бери шинель, пошли домой. А так, Серега Седой пишет, Музон отлично, в тексте не успел въехать. Родик написал мощное соло. Стреле Морфея тема не раскрыта. Димка пишет, сейчас дядя Яша все за меня скажет, ибо у меня дар речи пропал. Ну что ты, Так, Яшка пишет, я бы добавил после повторяющего вопроса ответ бэк-вокала баритонового хора. Спиздили, спиздили. А, нет, ну... Ребят, ну вы прям вот слишком... Как это? Ну да, так тоже можно. Вот, сейчас группе театра одного актера мы предлагаем... вариант для корпоративного...

Все как положено. А так, Серега пишет, непростая песняга по размеру, интересная. Вообще, на самом деле, театр Вахтера, они очень интересные вещи делают. Их, ну, вот их сложно слушать как что-то шлягерно, как это, нет, не так, как это сказать-то правильно. Ну, вот как банально, да, там, включил музыку, там, белье погладить, да, включил музыку, там, собаку погулять. Не будешь так их слушать. То есть это вот садишься, слушаешь вдумчиво, потому что там прям слои, то есть есть над чем покумекать, подумать. Но на самом деле ребята интересно работают. Я много раз это говорил, я бы вот живьем к ним бы на концерт обязательно сходил бы, но, сука, далеко. Вот, так... Они по улице ходят в шинели. Да ну вас. Да ну вас. Давайте мы просто сейчас переключимся к другой песне. Вот, Сергей Онский. Друг наш Серега, который сегодня сидит трезвый. Трезвый и боится самолета. Ждет. Ждет он. Ждет самолета и боится его. Вот. Главное... Понимаете, у чувака есть возможность 25 декабря сесть и куда-то съебаться на Новый год, по ходу дела, где тепло. По ходу дела туда, где... Он, знаете, как сказал, в Москве снега нету, да ебись оно все конем, полечу куда? На Мальдивы. Все равно снега нету, что там, что тут, но там хоть можно в трусах Новый год встречать. Вот, итак, Сергей Онский... Песня называется «Ангел мой», а слова, кстати же, Славы Онварда. Вот, Слава Онвард, который у нас звучал в прошлом миксере, в этом он не звучал, в этом мы его забрали в ништяки. Вот, и, собственно, «Ангел мой», Москва, Сергей Онский, поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, дорогие мои, 22:10 на моих зеленых системных, и я наливаю. Я наливаю, потому что я понимаю, что про Серегу Волоцкого можно говорить часами. Вот, но я скажу одно. Серый, вот когда ты мне написал и сказал, блин, Зухер, а вот послушай, потому что вот если... А ухи у меня замылились, вот я теперь... Вот тогда я был не готов, а сейчас я тебя опозорил на всю страну, и я тебе могу сказать, а теперь я тебе сейчас буду критиковать. Потому что, смотри, на самом деле здорово, все классно, ты молодец, ты вот, ты талантище. И сколько бы мне ножей в спину не втыкали и не говорили, Зухер, сколько можно ставить этот нафталин, да поверьте мне, лучше этот нафталин, и лучше нафталина вы не увидите. Я буду лучше нафталиновым наркоманом, чем буду слушать всякое говно. Вот, а Серега мне нравится, как все делает. Вот, что касаемо вот этой данной песни, в этом данном варианте, Серега, надо поиграться огибающими, у тебя голос кое-где пропадает. Вот, у тебя, знаешь, как в первой половине песни вот эти рифы, они прям перли-перли, забивали вокал нахуй полностью, а под конец все сравнялось, стало хорошо. То есть ты там, видно, или забыл поправить, или прослушал, потому что ухи замылись. И вот эта сбивочка вот в середине, она прям вот, блядь, запнулась реально. То есть она... Знаешь, вот прям на долю такта раньше сыграла. То есть, ну, она реально как спотыкач сработала. Вот, а так классно, мне все нравится. Мне нравится все, что ты делаешь. Вот, потому что ты умница. А Натаха пишет, вот, люблю много... Сейчас я попробую это слово прочитать. Многомложные. Она, видимо, хотела написать многосложные, но написала многомложные. А композиция сегодня поймала себя на мысли, что простые, прямые... песни уже не катят. Даже если там играет самый крутой гитарист из моего города, ничего не помогает. Натаха, потому что ты басист. Вот, Серега Онский тоже басист хороший. Вот, и вы как два басиста как бы кайфанули сейчас, потому что там басовая партия была действительно прям закачайся. Вот, и если, Серый, ты в состоянии легкого подпития, в состоянии сыграть эту партию один в один, то прям вот вообще руки у тебя золотые. Так, как бахнем? Да, давайте бахнем. У меня уже налито. Я бахаю. Ой, мандариночкой. Мандариночкой заел. Собаки уже сожрали с моей женой.
3: Собаки.
2: Но больше собаки, да. Уже два мандарина. Поэтому больше я им не дам. А то под хвостами будут чесаться. Так, Серега Седой пишет, Галанин кое-где проскользнул. Ну, не знаю. Слушайте, ребят, ну вот вообще вот эти все сравнения, Галанин, потом тут где-то я слушал, чего, Челобанов, вот, Стрела Морфея пишут, сурово так, интересно раскрываются песни, немного Челобанова напомнило в хорошем смысле. Оригинальная подача, драйвовый, ритм кочевый, этакий брутал. Вот сейчас вот вы мне скажите, кто такой Челобанов? Я не знаю, я уже...
3: Как?
2: Ты знаешь, кто такой Челобанов?
3: Да.
2: Кто?
3: Он с Пугачевой, Вась-Вась, Тюк-Тюк.
2: А, он трахает Челобанов?
3: Трахал.
2: То есть он это человек с железным штыком, который может проткнуть мумию, я понял.
3: Она не мумия, она молодая еще.
2: А, она была молодая. Понятно. Так, Слайк пишет, сделано для души, от души преклоняюсь перед самозабвенным следованием рок-классики. Так, Димка пишет, если напишу, что на Кузьмина похоже, меня ядерные грибы накроют и лопаты полетят. Это вот это Челобанов. Это мне Колянова нашла его фотографию. Ну, тут он какой-то прям Челобенев. Так, Яшка пишет, после такой песни дохуя кто закончит певческую карьеру, все Лепсы и прочие Мазаевы. Ну, Мазаевы, соглашусь, А Гриша Лепсаридзе, ну, все-таки он молодец, Яш. Ну, как бы он сейчас не опопсел, да, как бы он не стал сейчас большой массе музыкантов, он стал неприятен. Мне он неприятен не стал. Я прекрасно понимаю, что это все тот же музыкант-алкаш, ну, просто у него появились возможности резать понты. И он их режет. Ну, о чем мы живем-то один раз? Пускай режет. Он молодец, на самом деле. Он, по крайней мере, не отступает. Он вот линию свою гнет. Гриша, пока я его в пидоры не записал, скажем так. Пока мне нравится все, что он делает. Так, что там у нас?
4: Яш, ему ликбез проводить перед миксом бесполезно. Он закрывается в своем кабинете и не выходит оттуда, пока не начнется миксер.
2: Какой ликбез, вы что? Что вы? Ты, Яша, ты знаешь, чем таки занималась Елена Николаевна?
3: Драила ванну.
2: Драила кафель. Кафель драил. Я говорю, зайчик, солнышко, да ну его нахуй. Ну все равно я скоро это все зашью пенопластом, пеной, и тут будет страшно, потому что весной все это все ломать. Нет, она потом, знаешь, вот, как бы она меня обезоружила потом другой фразой. Ну смотри, как здорово, ведь беленько. Ну и чё, блядь, против этого скажешь? Ну, да, беленько стало, здорово. Вот, ну жалко просто трудов её. Так, Серёга Седой пишет, риф уже пару дней в голове сидит. Так, Женек пишет, потому что Битлз, а голос Павел Смеян. Я не знаю, кто такой Павел Смеян. Что вы меня все мучаете? Вот, держи Википедию в соседней вкладке, чтобы раз и посмотрел. Да нет же, я же в этом не нуждаюсь. Я не потому, что я настолько непросвещенный. Когда-то я мог с первых двух... Да, с первых двух нот узнать любую песню. Когда я работал на Европе Плюс, когда я вел дискотеки, у меня же был свои четыре дискотечных точки. Вы представьте, это же пиздец. Я во всем этом разбирался. Я все это знал, все помнил. И мог сказать, кто кого сколько трахал и куда кончил даже. Вот. А сейчас уже я просто настолько погряз в неформатке, что последние лет 10, наверное, лет 10, даже не ошибусь, я кроме неформатки ничего не слушаю. Ну, просто реально. Так вот получается. Иной раз мне Коляновна кричит, говорит, иди смотри, в телевизор меня тычет, а там какие-нибудь два пидораса в очередной раз друг другу подлизывают. Вот, это все мое просвещение.
4: Нет, ты у меня знаешь, кого ты меня знаешь? А пчелка. Я пчела, вот ты моя пчела.
2: Ну подожди, ну я же сейчас выблюю весь коньяк, и все будет напрасно.
4: Зайчик, он даже подпевает иногда.
2: Зайчик, не надо.
4: Не рассказывает.
2: Вот, друзья, мы закончили с новинками. Мы закончили с новинками, и сейчас мы переходим к не форматка не отупляет. Не надо. Я наоборот здесь наконец-то слушаю нормальную музыку, и мне не хочется никого ни с кем сравнивать. Вот. Так. Все, вы меня сбили с мысли. А, вот, я закончил с новинками, как бы, не новогодними. Переходим к новинкам новогодним. Новогодним. Все-таки уже ближе к теме Нового года. У меня налито. Я налил, если кто ничего. Если кто ничего, у меня налито. Так, и, собственно, начнем мы с Сереги, с нашего Сереги Риховского. Старая игрушка называется песня. Поехали, ставим, слушаем. А вы бухаете, комментируете и, собственно, начинаете уже новогодничать. Новогадничать. Годничать.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: 22-25 на наших зеленых системных. А хотите, я вас сейчас всех плакать заставлю? Вот сейчас все будете плакать у меня, рыдать будете, заливаться слезами горькими. А вот киньте мне сейчас жирный смайл в эфирный чат. Все, у кого в детстве был советский чемодан, прям чемодан, или деревянный, или такой дубленно-кожаный, с новогодними игрушками. Там обязательно были стеклянные шишки на прищепках. Помните, на прищепках еще? Они как кусачки такие цеплялись. Обязательно была гирлянда, в которой надо менять лампочки, потому что если одна, сука, перегорела, то она вся не горит. И сколько раз меня, блядь, било током, когда я эти лампочки прощупывал. А вспомните... Вспомните, пенопластовый Дед Мороз, обязательно раскрашенный какой-нибудь гуашью, фломастерами, там я не знаю, что у кого под рукой был, пенопластовый именно Дед Мороз под елкой, обязательно у него покоцано что-нибудь, полморды нету, но он стоит. А вспомните, как мама вас подсаживала, когда вы были пиздюками или пиздючками, приподнимала вас над елкой, чтобы вы насадили туда красную кремлевскую звезду, и у кого она была с лампочками, это вообще был шик, ее можно было воткнуть в розетку, она светилась, а у самых крутых она еще и мигала. Вот это все. Когда мы на елку не стремались вешать конфеты, мандаринки, потому что мандарины в стране были, конфеты худо-бедно были, а игрушек елочных не было. Ребята, вспомните стеклянные бусы. Стеклянные елочные бусы, которые постоянно, они с каждым годом их становилось все меньше и меньше, потому что они лопались, вот эти вот шарики. И когда ее приходило время выбросить, это была настоящая трагедия для семьи, потому что больше... А их, кстати, бусы их и не делают больше таких. Делают китайские, пластмассовые. Мы вот с Коляновной накупили вот этих вот разноцветных пузырчатых цепочек, но это все не то, все не так. Вот. И киньте мне сейчас жирный смайл, кто заплакал. А я пока объявлю следующего участника. Нет, давайте я зачитаю все-таки. Наверняка что-то нацарапали. Серега, ты прости меня, я тут твою песню перебил, но потому что твоя песня навеяла вот эти воспоминания, и вы знаете, вот в итоге-то что у нас остается? Вот только воспоминания. И когда есть что вспомнить, это же так здорово, потому что раньше было здорово. Вот, мороженое за 6 копеек и эклеры по 12. Я очень любил маковые булочки по 6 копеек. Они были прям большие, сладкие и с маком. Так. Вот, Антоха пишет: когда слышу подобный вокал, хочется прокашляться. Ну, прокашляйся. Ну, что я тебе могу посоветовать? Возьми и прокашляйся, в конце концов. Так. Слайк пишет: вот, хорошая новогодняя песня. Вот, подобные бы песни лучше крутили по телевизору, а не херь всякую купленную. Яшка пригласил жену на медленный танец, стукнула сковородка, видимо, песня не такая танцевальная. У тебя просто жена танцевать не любит. Или ты ей протез... Ты... Ну, конечно, ну что ты? Ты ей протез не смазал? Нет. Вот. Протез наверняка еще в уличной обуви. Надо было переобуть. И все было бы хорошо, и потанцевали бы. Вот, Серега Онский полетел в аэропорт, в такси эфир дослушаешь. Если ты слушаешь в такси, то привет еще твоему таксисту. Вот, таксист, который везет нашего Серегу Онского в аэропорт. Смотри, сука, за дорогой, и желаю тебе тоже, вот, не только всем слушать. А, не, подожди, ну ты же тоже таксист, ты теперь тоже наш слушатель. Вот, тебе тоже желаю удачного Нового года, чтобы побольше ты нарубил в новогоднюю ночь, и всей твоей семье и твоим близким здоровья. Довези нашего Серегу прям до самолета, пожалуйста. Так, что там? Стрела Морфея пишет: хорошая новогодняя песня. Уже давно пора вспомнить, что праздник скоро, а то мы все погрязли в какой-то херне и не можем вспомнить, как раньше ждали праздник, как ждали Деда Мороза, елку наряжали. Вот, ну мы только что вспомнили. Вот, Родик спрашивает, как при СССР подарки искали. Реально ценность была в подарках, а сейчас хорошо, бабки есть, значит есть подарки. Родик, ты знаешь, ну я насколько помню, с подарками все было точно так же, как и сейчас. Дело же не в бабках, а что подарить. Проблема, как тебе сказать, когда не было выбора особо, то и желания были не особо великими, понимаешь? То есть как бы всегда на самом деле сложно угадать с подарком, чтобы это было в жилу. А желания, они все зависят от времени, в котором ты живешь. Тогда не было айфонов, поэтому никто не хотел айфон. Я хотел чешский конструктор оптики, он стоил 25 рублей, там можно было собрать настоящий микроскоп, ну как я тогда думал, настоящий, можно было собрать подзорную трубу. Это типа лего, но только с линзами, и он стоил целых 25 рублей. Представляете, друзья, у моей матери зарплата была 110 рублей, и я очень хотел такой. Вот, но так я его и не получил. Я уже потом, когда начал барыжить на колбасе, это что-то классное, наверное, четвертый, пятый был. Вот, я себе сам купил такой конструктор. Так, что там у нас еще? Антохе захотелось мандаринов. Бахни, Антоха, бахни. Надо. Скоро Новый год, скоро же праздник. Ну, ё-моё. Так, Витос, тебе приветище. Приветище тебе на твоих корпоративах. Хорошо, что иногда отвлекаешься. Так, вот, посыпались жирные смайлы. Так, что там у нас еще? Пластмассовый у Яшки был Дед Мороз. Яш, ну, я не знаю, я пластмассовых не помню. Я помню, были пенопластовые, причем, еще ватные были, знаешь, вот, он, ну, нутро я не знаю из чего, а вот снаружи он был ватный, обклеенный бумагой. Ну, то есть он такой мягко-твердый был. То есть если его щупать, он мягкий, но если ткнуть пальцем, то внутри он был твердый. Но вот эти мне не нравились, они прям неприятные были в руках. Вот пенопластовый самое то. Так, что там? Вот у Родика был домик с конфетами внутри. Домик с конфетами внутри, это же издевательство над ребенком. Так, все игрушки с прищепками. И звезда. У меня все это было с лампочками. Вот, значит, у вас крутая была звезда. Потому что с лампочками была не у всех. И ее найти было сложно. Так, что там? Женек просто пишет: звезду отдельно нужно было в розетку включать от основной елки. Конечно, потому что она была такая. Она была с лампочкой. Значит, у тебя тоже была крутая звезда. Видишь, как? Классно. Так, Стрела Морфея, жирный смайл. Славик пишет: у меня до сих пор много игрушек из СССР осталось. Ты знаешь, у меня беда произошла, все время дом сгорел. И вот там у меня было три... Вот, наверное, самое жалкое из всего. Там на самом деле много всего ценного погорело. И когда это все сгорело, мне позвонили, сказали: все, дом сгорел, можешь не приезжать. Я выдохнул с облегчением, потому что на тот момент я прям был даже рад этому событию. Но вот единственное, что мне вот жалко действительно из того, что тогда сгорело, это три чемодана елочных игрушек. Икона у меня там была 12 века. И в принципе все. Все остальное как бы наживное. Не жалко. Так. Яшка пишет: я чернорабочим не был. Есть кому звезду нахлобучить. Принцип шоу-бизнеса вот где был вшит. Ну что-то я не знаю. Мира вот расплакалась. Все, я ей испортил праздник. Вафелька и вафелька-кукурука. Кукурука. Ну подожди, вафелька-кукурука, она гораздо позже появилась. В моем детстве как бы кукуруки не было. Вообще самое импортное, что у нас было, это болгарские сигареты и чешская мебель. Вот, все остальное как бы вообще было за пределом. То есть советские люди даже не знали, что существуют такие вещи, поэтому они о них не мечтали. Так, что там у нас? Adidas. Хотел родик Adidas из ФРГ. Ну, не знаю. Вот тебя Слайк поправил. Adidas были из ГДР. Так, ладно, едем дальше. Едем дальше. Вот, Натаха пишет: ну ты устроил вечер ностальжи. У меня и по сей день есть игрушки с прищепками на елке. Ты, Натаха, счастливая. Счастливая. Вот, давайте дальше. Далее у нас очень длинная песня, друзья. Я вас сразу готовлю. И как вы думаете, кто? Кто нам подогнал такую длинную песню? Прошлая песня была у них 10 с чем-то минут. Но сейчас они немножечко поскромничали. И сделали песню на всего 8 минут. Всего 8 минут. Но, как мне Славик объяснил, там 12 куплетов на 12 ударов часов. Поэтому из песни хуй не выкинешь. И как бы хотите, не хотите, давайте слушать ее всю вместе. Итак, группа Intersect, город Минск. Только раз в год называется песня. У меня налито, если что. Вот, Натаха угадала. Слава, конечно. А кто еще? А кто еще? Вот, Маринка пишет: пользуясь моментом, когда вся неформатка в сборе, хочу всех поздравить заранее. С наступающим, дорогие друзья, и всем доброй ночи. Пусть в новом году все ваши мечты сбываются. Маринка, спасибо. Все будет хорошо. Итак, ставим группу Intersect. Трек называется «Только раз в год». Он длинный, поэтому и выпить, и закусить, и все успеем. Поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Друзья, 22:45 на наших зеленых системных. А меня знаете, что больше всего порадовало? Что Славик наш, он на 12-куплетную композицию еще как-то чудом умудрился проигрыш впихать. Славик, это было прям, знаешь, издевательство над ушами слушателей. Потому что они слушали, потом проигрыш, они так это... Ну все, сейчас уже, слава богу, заканчивается. Раз, закончился проигрыш, и еще куплетик. Вот. Но, тем не менее, Славик у нас бьет все рекорды, вот абсолютно все рекорды по продолжительности, по количеству куплетов в песне на неформатном радио. Если когда-нибудь я заведу книгу рекордов неформатного... А, кстати, а что бы не завести? Пора уже заводить. У нас уже опыт есть. Вот. И надо туда из ряда вон выходящие собирать. И вот Славик уже как минимум в двух номинациях туда попадает. По самой длинной песне и по вмешательству проигрыша в длинную песню. Потому что это просто грандиозно. Его очень не хватало. Очень. Вот. Но тем не менее... Настроение все равно новогоднее. Славик, спасибо. Спасибо тебе, что ты есть. Вот, так. Пишет Яшка, чтобы песня так не утомляла, надо все-таки слушать текст. Яш, ну тут дело не во мне, не потому что я такой вредный, но это мозги мои. Ну ты пойми, если ты будешь каждый день отслушивать там по 100, по 200 треков, минимум по 50, твой мозг просто автоматически научится не слушать треки. Это не в моей вредности дело. Так, что там? Стрела Морфея пишут, хорошая программа. Может, это возраст, сказали Стрела Морфея. Вот. Но все песни про Новый год возвращают в далекую юность, где не было столько забот и проблем. Может, это и есть тот момент, когда серые будни отступят и настанет время чудес и праздника. Сашка, Светка, я вас спешу обрадовать. Это время уже настало. И вот прям с этого момента, вот я сейчас скажу 3.15, вот говорю 3.15, все, с этого момента забываем думать о работе, о проблемах, о всякой ебалде ненужной, потому что это совершенно лишнее. Потому что все, что у вас есть в жизни ценного, это близкие и родные. И все. А работа и прочее говно, это вот прям вот реально говно, оно того не стоит, чтобы на это тратить часть своей жизни и как-то портить себе настроение. Кстати, могу вас... просто поделюсь. Сашу Клементьева уволили прямо вот перед Новым годом с работы. И знаете что? Он не расстроился. Он, конечно, озадачился, но, как бы он сказал, да и хер бы с вами. И пошел работать грузчиком, разгружать вагоны. Вот, поэтому не надо думать о работе, не надо думать о проблемах. Все, начался Новый год. Кстати, католиков поздравляю, у них же прям официально сегодня Новый год, у них же Рождество. Поздравляю вас, ребятушки, вы хоть и не наши, но все равно вы же человеки, вы же люди, у вас свой праздник, поэтому поздравляю вас, а нам осталось подождать буквально 6 денечков. И у нас тоже будет, 25-е сегодня, 6 денечков, будет 31-е. Я правильно считаю? Коляновна говорит, хреново я считаю. У Коляновны через 4 дня Новый год. Как хотите. Вот так. Что там еще нам пишут? Димка пишет, вот только раз в год отравиться печенькой. Ой, не надо. Ну зачем? Не надо нам сейчас. Так, Яшка пишет, так песни писал лет 20 назад. Красиво, легко и с легкой иронией. Проностальгировал Зухер, блядь, еще со своими игрушками. Короче, браво, Ребзи. Ну, А что тебе игрушки? Ты плакал, Яша? Ты плакал? Вот, я хотел, чтобы вы плакали. Я хотел, чтобы вы плакали, потому что это... Вот на это реально не стыдно плакать даже мужикам. Это уходит, это уже ушло на самом деле. Все, этого больше не будет никогда. Поэтому цените то, что есть сейчас. Так, что там у нас? Димка пишет, помнишь песню «Подними пердак»? Наверное, она самая короткая, но она в бомбардировке была. Нет, была еще короче песня. И это был ужас. Вот. Так, Юлька желает всем крепкого здоровья и радости. С Новым годом. Вот, да мы еще не закончили. О, у нас сегодня длинный эфир. Так, что там у нас еще? Стрела Морфея пишет, Новый год надо встречать весело, иначе пиздец. Ты знаешь, когда... Бывает пиздец, когда встречаешь Новый год весело, поверь мне. Поэтому надо его встречать оптимально. Вот, надо как-то распределить силы, возможности и желательно прикинуть, кто из гостей что может выкинуть, и настроить себя заведомо, не дать в ответ в морду. Вот, тогда все будет хорошо. Ладно, едем дальше. Далее у нас воронежский дуэт DVR и Мира. Ёлочка ремикс называется трек. Сейчас можете поплясать. Кто еще, кто уже готов поплясать, я сейчас налью. Плясать я еще не готов, но я готов выпить под воронежскую ёлочку ремикс. Собственно, ставим, слушаем, поехали.
3: Граждане россияне, город Воронеж, поздравляю!

Итак, я теперь смог расположиться в кресле. Я теперь могу говорить сразу в два микрофона. У вас есть стереоэффект, когда я говорю в два микрофона? Не, я думаю, нет. Сейчас мы один выключим, чтобы он тут не фонил, не заводился от моего уха со слуховым аппаратом. Итак, друзья, только что у нас озвучал воронежский дуэт Дивьер и Мира, которую я заставил таки сегодня плакать. Вот, сегодня я заставил плакать половину населения России, и у меня уже налито. У меня таки налито. Так, Славик вот написал: отличная вещь для различных новогодних мероприятий, коммерческая составляющая на высоте. Вот. Серег Седой пишет: вспомнилось, елочка мне нравится. Я вспомнил, елочка мне нравится. Так, вы знаете, как мы замечательно, как-то я вышел на Новый год к елке с гитарой. У меня были такие бифокальные линзы, в которых мои зрачки становятся маленькими-маленькими, а глаза большими-большими. Вот, и там были афганцы. Ну, афганцы, жители Афганистана. Зимой на Новый год, елка, Тула, представляете, снег. Вот, и эти чернокожие парни, и с ними там еще пара-тройка негров. Я вообще люблю с неграми фотографироваться. Вот, и они мне заказывали всякие песни. А я понимаю, что я не знаю эти песни. Я их спрашивал: ребят, вы подпевать будете? Они говорят: да. Я говорю: тогда играем. И я бряцал, что попало, мне наливали, подносили закуску. Они пели, было громко, хорошо, все радовались. Когда они мне отвечали, что они не знают слов, я тогда говорил: я не знаю аккордов, извините, друзья. Вот, по поводу, что-то тут Яша у нас написал. Сейчас я найду. Где-то он же написал, что по поводу... Сейчас я найду. Это было далеко. Я же хотел... Вот, насчет... Здесь нет женщин, здесь только коллеги. Я просто... прочитал эту надпись, вспомнил. Яшка, ты знаешь, было такое... Там не про коллег было, там... Ну, надо историю, да? Короче, я работал тогда в отделе культуры, было какое-то грандиозное мероприятие, понаехали со всей Вологодской области всякие разные коллективы, и у меня было две комнаты. Одна звукорежиссерская, а вторая большая звукорежиссерская. В большой звукорежиссерской у нас была такая мини-репа-база своя, но там лежали 4 духовых оркестра и, собственно, все длинные шнуры, которые в бухтах, ну, мы их складывали туда. Вот, и что-то там вот кипиш, движуха. Меня прям настолько я понял, что женщины в России, они монументальны. Я забегаю в свою звукорежиссерскую, а там как раз коллектив танцевальный девичий, ну, с каких-то там краев Вологодской области. И они все практически стоят, то в трусах, то в листике, кто вообще без ничего. Ну, они переодеваются, готовятся к номеру. И, соответственно, когда я распахиваю дверь и вваливаюсь туда, мне шнур нужен был. Начинается грандиозный визг. И там посреди вот этого хаоса стоит тетка, такая огромная тетка в очочках, в велосипедах. И она прям сказала: цыц! Все девки замолчали. Она говорит: девочки, это не мужчина, это культработник. Все. Прям тёлки на все забили, начали дальше заниматься своими делами. Я спокойно взял свой шнур и ушел. Как бы, вот, чуете, да? Это я вот на фразу Яши, что тут нет женщин, тут есть... кто тут есть? Ё-моё. Все слова начал забывать. Коллеги, да, мы тут все коллеги, все тут музыканты. Так, что тут? Ладно, давайте уже вернемся к песне «Дивьер». К песне «Дивьер». Яшка уже сковородкой огреб. Родик пишет: давно столько не скачивал за один эфир, красотища. Вокал у девушки особенный, приятно слушать. Антохи бодренько. Стрела Морфея пишет: как такую вещь оценивать, надо наливать. Мы сегодня не оцениваем, друзья, не будет никаких голосовалок. Ну, честное слово, ну... Какие нахрен голосовалки? Сегодня у нас Новый год. Мы сегодня просто слушаем хорошую музыку и радуемся, и подбухиваем, кто имеет такую возможность. Так, Натаха пишет: надеюсь, елочка не пострадала. Елочка, ах, елочка, ага. Вот теперь точно пахнуло голубым
огоньком. И сейчас в Воронеже человек поперхнулся стопкой водки. Так, Стрела Морфея пишет: классная песня, то ли заржать, то ли бухнуть, то ли плясать и жечь бенгальские огни. Надо поджигать соседей. Поджигать соседей. Всегда беспроигрышный вариант. Они начинают бегать, начинаются бенгальские огни. Так, Яшка пишет: если бы я был сегодня злым, я бы сказал «Дискотека Оварио» и «Жанна Фрискас», «Нормуль», короче, клево. С неграми ночью фоткаться. Да, Димка, так. Причем, ты знаешь, самое смешное, что у меня всегда получается фоткаться с неграми ночью. Или ночью, или в темных помещениях. Самый большой рекорд у меня. Я собрал 16 негров на одном танцполе. Я просто их ходил, выцеплял. Выгонял их пинками на сцену. Вот, ну, у меня состояние было прям вот, скажем так, бодрое. Бодрое. Негры это оценивали и понимали, что надо идти. Вот, и я их выгнал 14 штук на сцену. Сейчас уже этого клуба у нас нету. Это был ДК профсоюзов в Туле. Клуб, я не помню, премьер назывался. Вот, и там были, в принципе, единственное место, где можно было тусануть так более-менее оптимально. Вот, и там вот как-то так получилось, что были негры. Началось с того, что я увидел негра в белом, абсолютно белом пиджаке. Ты же понимаешь, это он настолько был белый, что даже в ультрафиолете не светился фиолетовым, он светился белым. Вот, в белом пиджаке, в белых штанах, негр с белыми здоровыми зубами. Я его прям первого схватил. Даже я его увидел. Я его схватил, потащил на сцену, показал ему два движения. Он покрутил пальцем у виска, начал плясать. И в итоге я согнал всех негров и потом как-то пытался собрать фотографии. Я насобирал. И вот так получается, что да, с неграми я всегда фоткаюсь ночью. Так. Что там, Мира пишет: мы старались, молодцы, молодцы, надо новогоднее настроение, надо делать, оно само не придет. Что там у нас еще, расист, куклусклановец, нет, я их не обижал, ты что, я их не... мы мило поплясали, мы пофоткались, что ты, негры меня любят, я этот, как Гекльберри Финн. Я не люблю Тома Сойера, а вот Гекльберри Финн, он мой кумир, он был прям правильный пацан. Так, ладно, едем дальше. Далее у нас Вадимка, который появился в начале эфира и пропал. И пропал, то ли он тоже летит на юг вместе с Серегой Онским от своей турфирмы, то ли он, понимаешь, просто съел все креветки вместе с Серегой Онским. От своей турфирмы, то ли он, понимаешь, просто съел все креветки. Рождество на

спят небеса, надеясь на сказку, поверь в чудеса. Простите, проститься нам сложно порой, душа верной.

лаской не спят небеса, надеясь на сказку, поверь в чудеса. Простите, проститься нам сложно порой. Душа верной птицей стремится домой.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: И все тут раз на меня наехали, Зухер, ты уснул, это вообще что? Другая песня вроде... А то непонятно, что другая песня пошла. Ну, немножечко решил разрядить обстановочку. Немножечко решил разрядить обстановочку, потому что как-то Вадимка прям нас, прям под финал эфирчика прям так раз-раз-раз-раз-раз и всех чух-чух. А сам-то он давно уже свалил, он уже нам не пишет. Он уже или поехал, или уже летит, или спит прекрасно. Вот. Так, ладно, что тут нам народ понаписал? Что тут нам народ понаписал? Стрела Морфея вот предлагают все-таки в 2020 году замутить неформатный фест. Ребят, я не против, давайте замутим. Давайте замутим. Как бы беда вся в деньгах, то есть собрать бабки и без проблем, есть место, есть звук, есть все, все можно организовать. Вся беда в том, что я не хочу, чтобы играли музыканты для музыкантов. Одно дело собрать между собойчик, то есть тогда нам не надо арендовать большой звук, не надо арендовать какую-то поляну, да. Мы можем тупо собраться на природе сами собой, денька три пробухать на какие-то выходные, попеть песен друг другу и разъехаться, пообниматься, побрататься. А другое дело сделать нормальный фест, как бы, ну, это хорошие затраты, и надо звать хедлайнеров, маститых, чтобы затянуть народ, потому что, ну, я не люблю, когда музыканты играют для музыкантов именно в рамках фестиваля. В рамках между собойчиков без проблем, это здорово, это классно, но когда это фестиваль, это все-таки должен быть фестиваль. Вот. Так, что там, Димка пишет, Вадима соседи решили превратить в креветку, устроили ему водопад. Не знаю, Вадимка пропал куда-то. Куда-то Вадимка пропал. Антоха пишет, задумчивая песня. Серега Седой пишет, красота. Слайк написал, красивая песня с красивым звучанием. Вступление показалось чуть-чуть затянутым, но это сторицей компенсировалось, когда вступил вокал. Ребята, вот хоть бейте меня, хоть убейте, у меня прям вступление, у меня в голове зазвучал микс из Дидюли и Dire Straits. Вот я не знаю, хоть убейте. Услышал я там и Дидюлю, кстати, вашего белорусского чувака, и Dire Straits вашего американского чувака. Так, Натаха вот спрашивает, кто из вас празднует Рождество в кругу своих друзей? Есть ли такие? Песня красивая от души. Наташ, ну наверняка есть такие, не все же семьями живут. Ну как бы есть люди, и которые празднуют Рождество в кругу друзей, потому что у них нет семьи. Есть такие люди. Так, Димка пишет, новогодний эфир заходит, настроение веселое, все мои комменты, где плохие слова, они не всерьез. Димка, а ты думаешь, все всерьез на тебя обиделись, да? Вот так вот. Так, ну и так, что тут у нас еще? Что тут еще у нас? У нас еще что уже у нас тут? Так, вот я про то же, хотя вот я встречаю в кругу верующих друзей, и большая часть моей семьи, дети, со мной. Ну, Наташ, это как тебе сказать? Это зависит от воспитания. Ну, у тебя семья такая, а у других она другая. Ну, так, вот вы вместе. Я как бы Рождество вообще очень редко встречаю. Последнее время вот с Коляновной винишко попиваем вдвоем, смотрим друг на друга и материмся. Как бы, ну, это, наверное, приходит просто. Надо, чтобы пришло осознание в душе, а все, что вокруг, уже потом как-то подтягивается к твоему душевному состоянию. Ну, это лично мое мнение. Так, Яшка пишет, что тут я, говорит, как старый текстовик не выдержал. Если еще сочините такой охуенчик, то забейте вы на стихи в том месте, где речитатив был. Ну, не обязательно там рифмовать, а мысль можно высказать мощнее. В общем, кайф, но положите хер на всякие рамки в следующий раз. Вот, вот, Вадимка написал, тут я. Вадимка, где ты был весь эфир? Сегодня ты нам ни креветками нас не порадовал, ни водкой с пивом, ничем вообще. Антоха пишет, вот пользуясь случаем, хочу поздравить всех диджеев, музыкантов и слушателей Неформатки с Новым годом. Ну, ребят, у вас будет еще эта возможность. Ну что вы, эфир последний, ну мы же все туточки. Эфирный чат, он работает вообще круглосуточно. ВКонтакт работает. Обязательно какую-нибудь поздравляшку закинем, где можно будет массово перепоздравиться. Так, что там? Давайте авторов перепевки в стиле Чип и Дейл. Ой, слушай, у меня много такого дерьмища, кстати. Это же я, знаешь, что? Я откопал, когда не было быстрого интернета. Неформатное радио тогда уже было. Но тогда еще не было быстрого интернета. Скачать музыку из какого-нибудь ВКонтакта, это было вообще проблематично. Вот, а музыка нужна была на все случаи жизни. И у меня был специально один большой винчестер, в которой было набито музыки всякой. Всякой. У меня был специальный поисковик, который индексировал эти файлы, то есть именно вот MP3-шки, и я мог среди эфира забить там 2-3 первых буквы, он мне выдавал кучу треков, и вот я вот это вот чудо выдернул из тех древних аналов винчестера, то есть как такового того винчестера уже не существует, но что-то там я оставил для себя, потому что я люблю всякого рода дебилизм. Там я собираю, я их коллекционирую. Там вот и Ленин такой молодой на иврите, да, вот что-то такое вот. Оно меня радует. Так, вот как называется? Это Синий Воробей. Это Синий Воробей. У них много всяких кавер-приколов. Ну, там посмотри. Ну, сейчас наверняка можно найти очень много всего. Тогда это все было сложно откопать. И я ездил специально в Москву, подключался к общей локальной сети Медведкова. Да, такое было время, ну то есть, чтобы добыть музыку. И я скачивал по маске MP3, то есть абсолютно все, что было в этой сетке, на один винчестер заливал. То есть это были веселые времена. Вот так, ладно. Друзья, 23.16 на моих зеленых системных отзвучало 10 эфирных треков. И, наверное, я уже буду говорить всем аривидерчи, потому что Коляновна сказала всем пока. Попросила меня со всеми попрощаться, ибо самой ей завтра на работу. Ну, мне как бы тоже. Мне как бы тоже. Вот. И что я вам хочу сказать, ребятушки. Обещал я еще раз повторюсь, еще раз покаюсь, чтобы, ну, как бы услышали все, чтобы донести, что, ну, я редиска, но все-таки у меня совесть есть. Я обещал всем, что с 25 числа заработают джинги. Ребят, я сегодня просто не успею, потому что вот сейчас время 23.17, то есть я, ну, физически не успею все это реализовать. Завтра, послезавтра, вот с завтрашнего дня начнут появляться ваши поздравления, музыканты, которые загрузили их на сайт. Вот, и в течение 2 дней я это все реализую. Программа «Миксер», программа «Бомбардировка» уходит в отпуск. В отпуск уходит программа, но в отпуск не уходит неформатное радио. То есть там как все работало, так и будет работать. Я вас всех люблю, вы мне все очень нравитесь, но вот реально от вас всех я устал, и мне надо отдохнуть, но опять же, отдыхом это не будет, потому что расскажу вам, что произойдет за январь. За январь месяц обновится сайт, за январь месяц пройдет большой отбор треков, за январь месяц пройдет полностью, то есть, как это назвать, полная реорганизация плейлиста. С января месяца наш плейлист будет выглядеть совсем по-другому, потому что появились моменты, когда люди, которые в ротации, они могут прозвучать один раз в неделю. Меня это вообще не радует. То есть надо как-то все это правильно распланировать. Уже задумки есть, как бы все это будет реализовано за январь. То есть, в принципе, для меня в январе отпуска не будет. В плане неформатки, в плане эфиров, да, чуть-чуть отдохну. Вот, поэтому как бы всем спасибо, что вы с нами были весь этот год. Я желаю вам всем и кто слушает нас сейчас, и кто будет слушать в записи, и кто нас не будет слушать никогда, особенно той секте ненавидящих Зухера, желаю вам здоровья, любви, счастья. Пусть все у вас будет хорошо, пусть все у вас получится, пусть все у вас наладится. Пусть все ваши близкие будут здоровы. Это самое главное. Вот, а все остальное наворуем. А, друзья, услышимся теперь с вами в феврале. В феврале. Вот так вот надолго мы прощаемся аудиально. Но как бы я присутствую, никуда не делся. Я работаю. Неформатное радио работает. Все ребята работают. Все шевелится и двигается. Всем счастливо. С наступающим вас Новым годом. Пусть все задуманное сбудется, пусть все будет хорошо. Пока.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Расскажу-ка я вам о любимой группе Джима Керри. Ну, это Эйс Вентура, там тупи еще тупи. В общем, знаете актера, комика. Поняли? Это группа Cannibal Corpse, Death Metal. В 1988 году появилась на свет в городе Буффало. Ну что ж, прикол хотите? Город-побратим Буффало в России, знаете кто? Тверь. В общем, в Твери есть, наверное, свой каннибал-корпус. Тут интересно мне. Ну да ладно. Так, в Буффале распались две металлистические дэт-метал группы. Тиран Сейн и Бьонс Дэт. А вокалистов взяли вот из третьей Death Metal группы Левиафан. Такое впечатление, что все в Буффало долбят Death и Black Metal. Ты понимаешь, центр сталелитейной и мукомольной промышленности Соединенных Штатов Америки. Вообще, Cannibal Corpse является самой популярной в мире Death Metal группой, продавшей более 2,5 миллиона экземпляров альбомов. Они выпустили 15 их штук, наклепали на сегодняшний день. Самая запрещаемая в мире группа. Обложки альбомов и тексты песен, связанные со смертью, насилием, изнасилованием, извращением, некрофилией, людоедством. Типичный день, в общем, жителя Буффало. Это шутка была. Коллектив и сегодня активно работает, расшибая бошки зомби. Ну и мы окунемся на пяток минут в кровищу. Альбом 2021 года Violence Unmentioned и песенка Follow the Blood.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Максимализм» написана о бессмысленности и беспощадности юношеского протеста. Но без этого протеста, наверное, юностью не будет.
2: 14-й трек первой пластинки «Ништяки», город Новосибирск, Артем Жданов. Трек называется «Максимализм». Поехали!
3: Мы не так уж свободны, не так уж молоды, нам надо беречь не руки, а головы. Мы не так уж умны, не так уж талантливы, в наших речах

Будем смеяться от боли, плакать от счастья, запинаясь, ломать чужие судьбы на части. Ни хрена нам не видно, идем по приборам, философия на...

0: Релизы нашего лейбла.
1: Наш воронежский друг Денис, проект DVR, трек называется «Эксперименты», есть на всех цифровых витринах мира этот сингл, поэтому находите, ставьте себе в плейлисты, скачивайте, надеюсь, вам понравится.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорош.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: А итак, други и подруги, добрый вечер. 21.00 на моих зеленых системных. Проверка связи. Как слышно меня? Давайте рассказывайте. Надеюсь, сегодня без накладок все обойдется. Вроде как починил, но, по крайней мере, мою наглую морду вы уже можете лицезреть на стриме. Вот, и вроде как не должно у нас вылетать оборудование, потому что сегодня, ну, сегодня я, конечно, я, короче, вам рассказываю, кому я вчера жаловался, да, до 4:30, до 4:30 я ковырялся ночью, потом в 10 утра встал, опять уселся, опять начал это железо перекладывать с места на место, перетыкать, софт перенастраивать, короче, закончил я приблизительно это часиков в 5 вечера, и вот еще сейчас перед эфиром донастраивал. Вот, кстати, мне Серега Гонский звонил. Привет тебе, Серега. Он говорит, что он будет бухать. Возможно, будет слушать. Ну, на всякий случай, еще раз тебе привет. Вот, ладно, Олежек, здравствуй. Антоха, приветище. Олеса Вагнер, здравствуй. Валюха, приветище. Витос наш, который пермяк, привет и тебе. Ну и сегодня у нас миксер перешел в режим Revolution. То есть теперь вот этот, ну, короче, весь апрель, весь апрель мы будем заниматься отборами на фестиваль Revolution. Весь апрель все будут кричать, какая Зухер продажная сволочь, как мне заносят бабло, как мы подтасовываем результаты. Я готов. Каждый, блин, год одно и то же. Думаю, ничем меня в этом году не удивят. Вот, ну и, собственно, давайте мы сейчас поставим победителя прошлого миксера, как бы прошлого нормального миксера, проект «Юго-Запад». Потом я вам расскажу, как мы будем общаться, потому что сегодня у нас, я так подозреваю, должно быть много новеньких ребят. Я вот по списку пробежал, никого из ребят не знаю, никого из ребят не слышал, поэтому все сегодня абсолютно новенькие. Буду с вами вместе слушать их точно так же в первый раз. Я думаю, будет интересно. Итак, победители прошлой программы, проект «Юго-Запад», «Запад, две капли солнца». И поехали. А чё уж там?

Что-то я все, у меня переклинило, друзья. Итак, здравствуйте. Здравствуйте, дорогие мои, дорогие наши радиослушатели. Приветствую всех, кто сидит у приемников. Приветствую всех, кто слушает онлайн с сайта, с мобильных телефонов. Кто откуда может, тот оттуда и слушает. Давайте я сразу расскажу для новеньких, потому что я подозреваю, что сегодня много будет новеньких, как мы будем общаться. Во-первых, у нас есть WhatsApp, кстати, надо его запустить. Вот, я все думал, для чего у меня тут место освободилось для WhatsApp. Вот, у нас есть WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, в Ютубе, может быть, да? Находите нашу группу «Неформатное радио» или наш канал «Неформатное радио». И там есть стрим, соответственно, в комментариях к стриму. Пишем именно в комментариях к стриму. Вот, потому что у меня здесь вот есть окошечко. О, кто-то нам бздынькнул. Кто-то там уже проголосовал. Вот, уже проголосовал у нас Петрович. И

На чем я остановился? На чем же я остановился? Все, я мысль потерял. Потерял ход нить событий. Так, WhatsApp сказал. Комментарии, потому что вот эти комментарии к стриму, они у меня вот здесь вот на окошке, я их вижу. Вот, кому удобнее общаться в Дискорде, конечно же, и там удобнее всего общаться, потому что, во-первых, там не рубятся ссылки, во-вторых, там можно ругаться матом, в-третьих, там, понимаешь, удобно, и уже давно все наши туда переехали. Вадим, здравствуй, кстати, сегодняшний спонсор моей закуски, Вадим Манцев, вот, который в Дискорде только что кинул. Вот вы просто прочухайте всю соль. Вот кто сейчас в Дискорде, да, они видят, что у него тут вот целая тарелка раков, лимончик, винегретик, пару салатов и конфетки. То есть он, в принципе, так это хорошо готов к эфиру. Сегодня он закинул на резидентов неформатного клуба, и там 100 рублей лишних было. Я спрашиваю: Вадим, тебе их на личный счет кинуть, на баланс на сайте или куда? Он говорит: купи себе мандарин. Вот, Вадим, я купил себе яблоко. Я купил себе яблоко на миксер, порезал его, и, собственно, ты там жрешь раки, а я раком тут жру яблоки. Вот, и чего рассказал, да, про Дискорд рассказал, про комменты рассказал, вопросы задают, где голосовать, куда высылать, понимаешь, апельсины бочками. Алиса, рассказываю, завтра поздно ночью на сайте Неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира. Появится голосовалка, где надо будет поставить галочки за всех понравившихся музыкантов. И, собственно, через неделю мы подобьем результаты. Плюс уже началось альтернативное голосование. Оно никак не влияет на основное голосование. Но, сейчас я разошлю всех к херам. Сейчас я всех разошлю к херам, потому что люди очень любят звонить, когда у меня эфир. Но в альтернативном голосовании можно выиграть какой-нибудь хороший приз, который, конечно же, связан с радио. Плюс все средства, которые поступят на альтернативное голосование, будут зачислены на баланс музыкантам на сайте Неформатного радио, но будут умножены на 2. То есть вот я вижу, что уже на маске Илона упало 10 голосов, соответственно, 20 рублей мы им на баланс зачислим, как только они у нас зарегистрируются. Вот, ну а для победителя альтернативного голосования, конечно, будут какие-нибудь призы. Посмотрим. Ну, в зависимости от активности, конечно, за 5 копеек там рубиться неохота. Но если хоть что-то там солидное появится, то, конечно же, поощрим какой-нибудь ротацией. Вот. Ну и, собственно, поехали. Поехали. Давайте начинать. Потому что надо поздороваться с кем? С кем? С нашим молдаванским другом. Вот, наш молдаванский друг появился у нас. Родик, здравствуй, дорогой. Вот, и пишет, что молдаванский целитель подсматривает. Давайте, сегодня у нас тут со всех концов России. Вот я вижу Кишинев, вижу Челябинск, вижу Одессу. Петруха, привет, не помню, поздоровался или нет. Москва, Подмосковье, само собой. Все туточки. Вот, Воронеж вижу. И Питер вижу. И вообще у нас тут красота. Ладно, давайте двигаться уже по эфиру. Итак, первый трек. Единственное, что вот мне сейчас... Блин, на двух мониторах очень мне зябко. Очень мне неудобно. Сейчас я немножечко раздвину здесь окошечки, чтобы мне разобраться, кто за кем. Так, первый у нас Элтон Джон, сейчас человек-ракета, понимаешь? Сейчас он полетит. Вот же, Эйтсон, город Москва. И в сопроводиловке написано следующее: честный хард и хэви. Вот что можно сказать о Эйтсон. Крутые рифы, крутые запилы, соляки. Они играют честную музыку и делают шоу. Вот, собственно, все, что про них написано. Итак,
8 Son. Блин, у меня очень плохо со зрением. Stolen Face называется трек. Поехали, ставим, слушаем. Вы обязательно комментируйте. Музыканты, которые слышат свой трек в эфире, кидают ссылочку на свою группу во ВКонтакте, в Одноклассниках. Обязательно, Одноклассники, не забывайте. Свои аськи, свои ближайшие мероприятия, свои сайты какие-то, да, это не возбраняется, это приветствуется. Единственное, дублируйте, старайтесь в YouTube, там ссылки не режет, в Discord там ссылки не режет, ВКонтакт, сука, ссылки режет, поэтому, ну, ВКонтакт можно просто махать. А, ну, там можно просто написать комментарий от своей группы, написать «Мы тут», да, если вы кому-то понравитесь, они могут тыкнуть по вашему профилю и, собственно, туда перейти. Все, поехали, ставим, слушаем, 8 Son, Москва, Stolen Face, загоняем.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: А итак, друзья, 21:18 на моих зеленых системных. С вами диджей Зухер. Моя Аська 90... О, господи, какая Аська. Наш WhatsApp 902-75-00-59. Кому удобнее общаться, во ВКонтакте, в Ютубе. Находите там группу «Неформатное радио», канал «Неформатное радио», заходите на стрим и пишите в комментариях к стриму. Вот, кстати, по поводу альтернативного голосования, вот тут все посмеялись, а я вот говорю, слушатели, которые фанаты, я понимаю, не те, которые музыканты, а те, которые любят музыкантов, которые пришли поболеть за свои группы, находите у нас во ВКонтакте, там есть в описании ссылка на альтернативное голосование и нашвыривайте за своих любимых музыкантов, понимаешь, голосов. Оно, как бы вам, херня, музыкантам приятно, а призы будут, конечно же, райдийные. Или треки дня, или треки недели. Ну, посмотрим, какая будет активность. Вот. Это я так, отвлекся. Я к чему? У меня просто тут дохрена чего погорело. У меня минус два монитора, минус один винчестер, минус одна звуковая карта. И я как бы сейчас в напряге собираю бабки. Кстати, сегодня последний день месяца. Завтра у нас обновятся резиденты неформатного клуба. Завтра они обновятся в ротации, все появятся. Завтра у нас на сайте обновится вот это вверху, как она, рекомендуем строчечка, да? И, соответственно, кто еще не забил местечко, милости просим. И сразу же, потому как я собираю бабки, потому что все погорело, у меня такой невиданный щедрости акт. Кто закинет вместо рубля полтора рубля, может еще и май себе забить за полцены. Вот. Просто срочно нужны бабосы. Поэтому вот май у нас, скажем так, отдан на откуп за полцены. Но смотрите, еще два дня это предложение в силе, потом все. Потом все. Так, ладно. Итак, что? Что у нас? Только что у нас отзвучали Эйдсон, Stolen Face. Я вообще по-албански говорю плохо. Мне Ванька, он транскрипции пишет, поэтому, поэтому я так замечательно читаю эти все названия. Вот, и давайте смотреть, что нам тут понаписали слушатели. Итак, ну, во-первых, Эйдсон, это Ванек скинул. Вот пока Эйдсон сами не скинут ссылку на себя, я к ним не вступлю в группу. Вот, Ванька, молодец, мой двухметровый друг, он поддерживает в Дискорде, кидает ссылочки на группы. Кому понравилось, в Дискорде уже есть ссылка, добавляйтесь в группу обязательно. А я принципиально не добавлюсь, пока кто-нибудь из Эйдсона не закинет ссылочку в Дискорд. Вот, и Натаха, я с тобой поздоровался на видосе, не знаю, слышал это, нет, но на всякий случай еще раз здравствуй. Вот, Антоха написал бодренько, хороший старт. Витос, наш пермяк, пишет: отличная музыка, мне нравится. Звучит по-взрослому, пишет нам Одесса. Валюха с берегов Белого моря, понимаешь, пишет: классно звучит. Слушай, а где беломорец наш второй-то, который вот Геннадий? Где? Мне с кем сегодня выпить-то, ё-моё? Так, что там? Петруха написал: я из этих. Люблю, когда на своем языке песни, но звучит прям по-западному. Слушай, я сейчас специально не прислушивался. Я как-то вот решил такое для себя фишечку изобрел вот недавно буквально, когда русская группа поет по-английски, я прям ушки так раз складываю, как этот, как слоник Дамбо, чтобы не слушать произношение, чтобы вот вообще все не испортилось в голове. Слушал музыку. Музыка нормальная. Вот меня тут кто-то спросил, не вижу я, по-моему, Олежек наш спросил, наш подземный житель, он у нас как хоббит живет под землей в московском метрополитене, вот спросил, как тебе металлисты. Слушай, ну неплохо, достаточно неплохо, нормально рубят и качество, хорошо записались, хорошо. Так, что там? Андрейка пишет, вот что как-то был даже из машины эфир. Ты знаешь, он был не один. На самом деле, когда у нас студия в очередной раз переехала, ну, вслед за мной, конечно же, а интернет был очень чудной, то есть вот все свистки, которые были в то время, да, йоты всякие там, билайны, они вот конкретно дома у меня не брали. Вот отходишь на 3 метра от дома, ловит, прям дома нет. И до сих пор такая фигня. Вот я потом в итоге себе оптику затянул, а в частный сектор оптику затянуть это очень сложно было тогда. И нам приходилось, у меня была «Газель» фермер, мы садились туда, у нас там прям была передвижная студия, пульты, вся фигня, компы, мы там через свисток подключались и эфирили из «Газели», вообще совершенно замечательно, через инвертор вот этот, который в прикуриватель вставляется, из 12 вольт добывали 220, и, ну, конечно же, побухивали, а чё бы и нет-то. Представляете, стоит посреди города, мы ездили к парку, к центральному парку, к нашему. Вот, у главного входа в парк стоит «Газель», там сидят какие-то чуханы, все обставлены аппаратурой, бухают и говорят сами с собой в микрофон. Люди оглядывались, улыбались, но было весело. Ладно, что там еще у нас? Чем-то на Элиса Купера смахивает, пишет вот Витек. Далее, что Олежек пишет, на русском было бы вкуснее, а по музлу красиво и вкусненько. По музлу красиво и вкусненько. Фотодизайн пишет, а можно украинскую группу, плиз, пофиг, укр или русский язык. Слушай, ну сегодня у нас, как тебе сказать, у нас сегодня сугубо выбранный уже... Плейлист жесткий, блин, я слова начал забывать, это деградация, я деградирую, надо выпить срочно, давайте наливайте, у кого что есть. Сегодня плейлист жесткий, сегодня идет отбор на фестиваль Revolution 2021, вот, и поэтому сегодня мы отслушиваем претендентов, которые подали заявку. Вот, поэтому сегодня никаких, понимаешь, этих вот запросов не предвидится. Концерт по нашим заявкам у вас не прокатит. Ладно, итак, едем дальше. Едем дальше, далее у нас группа Star Cardigan. Star Cardigan, это тоже Москва. А, Москва-Владивосток, вот же как. Вот же как, Москва-Владивосток. И читаю сопроводиловку. Сентиментальная танцевальная музыка, синтезаторный рейв и гедонистические танцы. Это как? Что? Что такое гедонистические танцы? Просветите меня срочно. Вот, группа родом из Владивостока с уникальной концертной историей. Более 100 выступлений в Китае, Корее и Монголии. Ох, ё-моё. Участники топовых фестивалей России и Азии. И, собственно, все это Star Cardigan. Ставим, слушаем. Поехали. Я включаю. Вы обязательно комментируйте. Что-то вы-то вообще сегодня ничего не комментируете. Поехали. Поехали.

0: есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21:29. Приветствую всех, кто к нам только что подключился. Вот, здороваюсь с Василием. Не знаю, слышит он, не слышит он. Вдруг он просто поздоровался и сейчас слушает радио, а я на видосе с ним здоровался. Вот у меня у диджея-строителя собака тоже строитель. Сейчас Коляна заглянула, говорит, задолбали меня эти строители, понимаешь, опилки по всему дому. Вот, только что у нас отзвучал Стар Кардиган, Фит Муза. Я вот, ну не знаю, про Музу ничего не было написано, но вот у меня здесь на треке высветилась «Юность навсегда». Вот, и смотрите, такое мне понравилось, такое 8-битное диско, прикольно. Но вообще, на самом деле, я не совсем догоняю, как они вот в Revolution впишутся, потому что, ну, насколько я помню, я же вот ездил даже пожурить, да, Revolution, прям туда, к сцене, но единственное, мне пришлось раньше уехать, потому что у нас поезд, один только поезд из Москвы в Туллин. Вот, пришлось мне раньше свалить и не дожидаться. Вот, и я мало представляю, как вот эта группа будет находиться там, потому что там, ну, в основном такая-то альтруха прям, металюха. Вот с рейвом туда как-то сложно, мне кажется. Ну, хотя, не знаю, я, может, сейчас какую-то чушь нешу. Нешу какую-то чушь. Вот, Ванек пишет, монголы, как услышали, сразу же прекратили экспансию на запад и начали, и начали танцевать. Вот, и круто выступают, пишет, двое клавиш и живой барабанщик на барабанах с электронными падами. Но живьем это всегда здорово, я вообще люблю это дело, потому что живьем классно. Единственное, вот мне не понравилось в жюри сидеть. Вань, вам надо этот вариант как-то пересмотреть, потому что когда жюри сидит в углу, мало того, что ты вот все жопами перекрывают все колонки, плюс ты, получается, сидишь под левым каналом, а там, я насколько помню, киловатт 6-7, наверное, канал, и ты просто слышишь это вот в уши. И мне, ну, благо, я с собой привез туда на финал фестиваля, я привез с собой 1,5 литра вискаря в термосе. Причем вот там сидело жюри такое, они такие все, такие все манерные. Я говорю, ребята, у меня 1,5 литра вискаря, давайте я буду делиться. Ну, я как бы рассчитывал, что, ну, все скромно отказались, поэтому я один наливал себе, понимаешь, в кружку, выходил на середину зала и слушал. И слушал хорошую музыку. Вот, ладно. Давайте все-таки будем обсуждать, Старкардиган. Старкардиган, что нам пишет народ. Вот и попсятинка подкатила, танцы, несущие удовольствие, Антоха вот написал. Витос пишет, все в рамках стиля, даже нечего сказать. Юрец пишет, вот монгольцы должны были это оценить. Ну, они оценили и прекратили экспансию на запад, да. Вот, начали размножаться. Петруха вот написал, хорошо, прям как 90-е на дискотеке. Типичный клубняк, как-то ничего особенного. Странный дэнс, прям мир, дружба, жвачка. А вот Ванек раскритиковал меня, говорит, Revolution — это конкурс для любых музыкальных коллективов, которые выступают живьем. Если жопы перекрыли обзор, значит, был аншлаг. Нет, так я ж не спорю, но как бы жюри, вот мне кажется, вам надо туда пересадить. У вас же там вот где закончилась Лехина вот эта вот территория, да, где он стоит с гранатометом и стреляет по входящим людям, отбирает кофе, пиццу и, понимаешь, деньги. Вот, и прям там вот это, когда заканчивается, есть перегородочка. Мне кажется, вот там вам надо поставить столики для жюри, чтобы хоть какой-то звук долетал до журистов, и чтобы жопы вот эти... А потом, знаешь, там же люди, которые вот они уже как бы пришли, свою группу встретили, обозначились, залились, да, и они прям падают на стол жюри и говорят, а давай будем с тобой бухать. Я говорю, друг, я не могу, я уже бухаю один, мне так одному интереснее. И вот как бы из-за этих вот штук, мне кажется, жюри надо сажать в конец зала. Там будет и слышно хорошо, и народ по жопам ходить по нашим не будет. По жюри его, по журевым. Так, что... Что, сейчас мода на диско возвращается, пишет нам Челябинск. И это здорово, сам очень люблю подобный жанр. Ребятам респект за песню. Дениска пишет мне, когда трек не заходит, я не пишу коммент. А что писать-то, у всех свои яблоневки в бочках. Вот. Олежек написал, была такая группа Токио, на русском пели. Кстати, не знаю, куда они делись. Музычка у них на любителя, кудрявый длинный вокалист у них был. Вот этот бенд очень похож на любителя. Это мимо меня прошло. Слушай, если ты говоришь про Токио Хотел, я не знаю, что пели эти, ну так, музыканты, но у меня ребенок, он как раз в это время подходил к возрасту, когда на лбу начинают расти прыщи, а сиськи еще как бы только намечаются, и она вот очень фанатела по этим Токио Хотел, у нас все было в этих вот в плакатах. И в слезах, в соплях. Короче, я ненавижу ту группу, если мы про нее говорим. Так, Ваня Карпов, привет. Привет, дорогой. Здравствуй, Севастополь. Что у нас тут? Олежек пишет. Хотел спросить Лаврентий Павлович. Так. Это не туда. Так, вот наш молдаванский друг написал бодро. И у нас появился тут цыган. Цыган, здравствуй. Едем дальше. Наливайте, у кого что есть. А далее у нас город Кашира. Кашира. 2-1 называется группа. И что они пишут про себя? Группа из города Кашира, Московской области, играющая в стиле блюз-рок, авторский материал. Но блюз-роком творчество не ограничивается. Также в музыке группы присутствуют элементы кантри, баллад хард-рока и других стилей с отсылкой к олдскульному року и блюзу середины прошлого века. А также мы кидаемся в зрителей пустыми бутылками и, собственно, ломаем гитары о стулья. Поехали, ставим, слушаем. 2-1, город Кашира. Трек называется «Лето, пиво, бабы». «Лето, пиво, бабы». Так, наливаем. У меня налито. «Лето, пиво, бабы». Поехали, ставим, слушаем. Вы комментировать не забывайте.

0: себе.
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
2: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
3: А итак, друзья, 21:40 на моих зеленых системных. Только что у нас отзвучали 2:1, Кашира. Вот, и, собственно, нарисовался у нас Серега Гальчук. Привет тебе еще раз, на всякий случай, и по радио передам. Вот, я только так и не понял, то ли ты участник этой группы, то ли ты за них голосуешь. Вот, но ты был услышан. Ариец. Ариец предложил всем вискаря. Ну, у нас тут яблоковка. У нас тут яблоковка. Юрец вот пишет: хорошая стандартная блюз-роковая композиция. Ты знаешь, классика. На самом деле классика. Вот, в принципе, взять любой блюз-роковый коллектив, и вот под этот квадрат прям любые слова лягут. С одной стороны, наверное, хорошо. Но с другой стороны, как-то вот, ну, уже как эта классика, она... Ну, хочется что-то интересного. Вот у меня лихо, вот я, когда слышу что-то такое, мне, во-первых, я, конечно же, вспоминаю «Холодной водки», «Пузырь» Игоря Курчина. Вот прям вот «К бабке не ходи». И «Мауглис». Вот эти вот желтые банановые чуваки с прошлого «Революшена». У них блюзец был тоже классный. Тоже был классный. Вот, ладно. Так, Леха... Леха Ларцева пишет: прямо песня, прямо по делу. Пермики пишут: блюзец неплохо. Цыгану нравится блюз. Валюха написала: неплохо прозвучало. Антоха пишет: напомнила «Машину времени», мой друг лучше всех играет блюз. Ну, классический квадрат, ё-моё. Так, Витосу вот больше «Зоопарк» напомнила. Натаха написала: такой жирный классический блюз-рок, особо нечего и сказать. Вот, особо нечего и сказать. Ну, как сказать, ну, слишком классический. Мне кажется, что сейчас вот, ну, в 21 веке играть классический блюз-рок — это, ну, как минимум, получить минус в карму, как максимум, от пьяного какого-нибудь чувака из-за стола пяткой в нос, потому что, ну, уже как бы оно... ну, не обижайтесь, ребят, приелось. Я просто свое мнение высказываю. Да, вот лично мне уже как бы приелось. Хочется чего-то вот... Каких-то вы... Я аж чуть-чуть не подавился. Я же в эфире, я забыл. Вот. Хочется звоночков и свисточков. Давайте вот так вот. Так. Что там? Челябинск пишет: неплохая блюзовая алка-песня. Олежек пишет: лето, пиво, бабы, вот это круто, по тексту огонь. Андрюхе больше ДК напомнило. ДК больше напомнило. Ну, кому чё, напомнило. У меня пока, как бы, у меня ничего не напомнило, но я прям услышал «Холодной водки пузырь», и я понял, что пока лучше еще никто еще по-русски не спел. Вот. Единственное, знаете, у кого? У нашего боевого хомяка, у Витьки, у Комарова, хорошо тоже получается. Некоторые вещи меня прям очень радуют. Вот. Ну, у него такой, у него более душевный блюз, без этих вот, без задроча. Ладно. Что там у нас? Что там у нас? Едем дальше. Далее у нас маски Илона. Сейчас я их найду вот здесь, вот где они у нас. Город Королев. Город Королев — это маленький такой городишко на Ярославском шоссе. Я знаю этот город. Я просто раньше жил, когда в Вологодской области, я постоянно через него ездил. Там была постоянная, длинная, сука, пробка огроменная. Вот. Итак, маски Илона написали про себя следующее. Маски Илона — группа смело смешивает жанры и направления, экспериментирует в поисках звука, но стержнем музыки остается мелодичный рок. Собственно, ставим, слушаем маски Илона, «Мысли о тебе». Поехали, вы пишите комментарии, а я ставлю вам музыку. Ну и наливайте, у кого есть что. Поехали. Поехали.

0: только миг. Есть только миг. Есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21:48 на моих зеленых системных. Так, Дениска пишет: маски, от меня голос. Маски. А, маски Илона, я понял. Маски Илона, от меня голос. Петруха пишет: вроде хорошо, но соглашусь, сильно перегрузили трек. Леха пишет: был на последнем концерте в КЛ «Город», вживую лучше поют, чем в записи, но Фатум лучше. Сорян, парни, но до Фатума доберемся, если сегодня, то послушаем, конечно же. Так, Витос пишет: как-то все сумбурно звучит, много всего, ничего не понятно, много всего, ничего не понятно. Я, честно вам скажу, на стриме, я прям, когда начала играть песни, я закричал в голос, говорю: блин, это же технология, блин, это же технология. А потом пошло это шипелого, жужжало очень много. Ребята, у вас очень много вот этих вот лишних жужжащих звуков в треке, они прям вот это прям... Я убавил, я вам честно скажу, не обижайтесь, я убавил у себя мониторы и как бы прошел мимо этого трека. Бухал. Так, Цыган пишет: звучат хорошо, у меня Жигулевская заканчивается. Ну, у тебя Жигулевская, у меня Яблоковка заканчивается. Вот у меня где беда-то, понимаешь? А я что-то как-то не озадачился долить в бутылочку. Ну, ладно, буду вот растягивать вот это дело все до конца эфира. Так, Антоха написал: не мое, но бодренько. Не мое, но бодренько. Андрюха Челябинский, наш дружбан, пишет: зачетный депресняк звучит, так и хочется отрастить себе волосы, обожраться вишневого блазера и изрезать себе вены в ванне. Нет, сперва надо наблевать на волосы, подскользнуться на волосах и убить себя нахер ударом головы об раковину. И чтобы раковина обязательно откололась. И все это разбавить, понимаешь, крошками черепа и кусочками мозга. И вот только так, никак иначе. Никак иначе. Так, Олежек спрашивает: а кайка, к слову, как там? Пользуешься ли ей? Пользуюсь я акайкой. Акайка меня очень выручает. Тебе тоже спасибо. Тоже тебе спасибо. Вот я смотрите, я вот, кстати, я же человек, который без зазрения совести, понимаешь, напрягает всех музыкантов. Вот, нужен был мне пульт из Питера. Да, я звоню, говорю: Васек, дружище, а ты можешь? Он говорит: да, говно вопрос. Вот, выслал мне пульт. Из Москвы надо было мне Акай, понимаешь, получить. Звоню, говорю: дружище, Олежек, а можешь? Он говорит: да, говно вопрос. Вообще сам привез. Понимаешь, даже я так думал, он отправит мне какой-нибудь там компанией. Он сам просто приехал, говорит: на тебе, скотина, и по морде мне еще съездил фотокамерой. Вот, как бы без зазрения совести напрягаю, как могу. А что вы хотели? Я один, а вас много, поэтому давайте как-то отрабатывайте. Вот, ладно, что там еще у нас пишут? Что там еще пишут? Так, ну, Дениски коммент зачитал. Все вроде как-то... Больше никто ничего не написал. Валюха пишет: я тоже ничего не поняла. Тоже ничего не поняла. Ну и все. Больше никто ничего не написал. Давайте ехать дальше. Дальше у нас Маша Филяева. Мне почему-то кажется, что я ее слышал. Не помню откуда. Мне кажется, что она рыжая. Ну давайте, ладно. Читаю сопроводиловку. Маша Филяева. Это песня о времени, долгой дороге домой, практически не страшном взрослении. Вот. Итак, песня про взросление. В самом центре волны называется. Маша Филяева, город Москва. Ставим, слушаем. Я включаю, вы комментируете. Поехали. У меня выпить еще... Так, а сколько у нас треков-то осталось? Мне надо рассчитать. Раз, два, три... Ну, нет, сейчас не буду бухать. Поехали. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 21:56 на моих зеленых системных. А только что у нас звучала Маша Филеева. И до того, как я ушел под занавес, я закричал, что, по-моему, она рыжая. Я вспомнил, она не рыжая, она разноцветная деваха. Вот. Интересный голос, и я вот за эфиром сейчас говорил уже, да, что вот, ну, не хватает мяса, мяса не хватает, то есть вот туда хочется прям бас нормальный, плотненький, хотя бы кахон, вот, какую-то перкуссию, да, то есть вот, вот плотности звука не хватает. Интересно, здорово, мне нравится, Машка, молодец. Самобытно, по крайней мере, вот выделяешься из этой вот, вот, массы в заклепках и коже. А, так, что там вот нам? Цыган пишет: привет, Маша. Ванек пишет: выступал на отборочном концерте уже с составом. Жюри ее очень хвалили. Ну, она интересная, мне нравится. Но вот не хватает ей просто мяса. Вот если с составом, то да, я думаю, это здорово звучит. Антохе не зашло. Леха вот написал: можно использовать как сигнализацию, отпугивать всех от домов и так далее. Ну, зря ты, Леш, так нельзя. Если тебе не нравится, ну просто пройди мимо. Зачем обижать музыканта? Мне, например, очень понравилось, очень здорово. Да, есть какие-то там недочеты, но это скорее технические мелочи, которые рано или поздно пройдут, и все будет у нее хорошо. Так, Юрка пишет: неожиданно для фестиваля. Витос написал: как-то простовато, не зашло. Петруха написал: под настроение. Такие треки иногда слушаю, нравятся, но не в основном плейлисте. Так, Вадимка пишет: песенка настроя дает, фестиваль усыпить можно. Нет, я с вами не соглашусь. Не соглашусь. Так, Натаха пишет: милашна, ее рокеры задавят. Не задавят, не задавят, поверь мне. И вот смотри, Ванька написал, что у нее уже есть полный состав, у нее уже есть состав. Ну, по крайней мере, видимо, она его для фестиваля собрала. Я вот просто, Машка, желаю тебе, чтобы не разбежался этот состав, чтобы они с тобой были вот до конца, и все у вас получится, потому что вот когда много звука, это будет звучать здорово. Причем деваха тоже, она такая харизматичная, она вытянет. Так, Валюха пишет: чего-то не хватает в песне музыкального. Ну, объема не хватает. Объема не хватает. Так, что там еще у нас? Дениска пишет: у нас, если Маши, то точно должны быть рыжие. Да. А, кстати, у нас все Машки рыжие, заметили? Кто на неформатке. Что там у нас еще? Трек интересный, вокал специфичный и интересный. Необычно, посему мне нравится. Вот, кричат вот Коляновна на помощь, у мужа кончилась вкусняшка. Нормально, у меня еще ничего не кончилось, все у меня нормально. Я просто поглядел, у нас три песенки, я растяну как раз на три стопочки. Все хорошо. Мы во все укладываемся, во все мы укладываемся. Итак, едем дальше. Я так понял, WhatsApp можно закрывать, чтобы мне просто это окошко лишнее не мешалось. Пень его, в пень, чуть не выматерился. Опять я, вот чувствуете, я прям прогрессирую в эфире. Но меня спасает стрим. На самом деле, когда я выхожу из эфира, остаюсь на стриме, я тут матерюсь, что хочу, творю. Вот, выговорился, хорошо, потом бац, эфир, кнопочку нажал, микрофон включил. Мы такие все культурные и прям хорошие. Далее у нас группа «Справный», город Москва. Про себя они написали следующее. «Справный» — это группа из Москвы, авторский проект Виталия Справного, русский рок в лучших традициях жанра, мелодичные вдумчивые песни, которые могут стать отличным саундтреком к нашей жизни. Вот, Виталик, вот честно скажу, я бы про себя так никогда не написал. Надо быть очень скромным человеком, чтобы так про себя писать. Но, тем не менее, давайте ознакомимся. Итак, «Справный», город Москва, трек называется «Кот». Поехали, ставим, слушаем. Ну, а вы, собственно, комментируйте, а я сейчас себе еще и налью и бахну. Поехали.
3: Рыжий кот.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, мы выяснили, Ванька признался, говорит, пресс-релиз я им сам написал. Песня «Кот» меня удивила. Вот, ну, я просто за эфиром сказал, что Ванек заменил трек. До этого там было должно звучать другое. Что-то другое он прям перед эфиром заменил. Вот, потому что песня «Кот» его удивила. Так, Антоха пишет: «Мне зашло». Леха пишет: «В лучших традициях красной плесени». Витос написал: «Стебно, но не более». Цыгана, если честно, говорит, меня немного напрягает. Музон. Натах вот предположил, что это колыбельная для плохих мальчиков. Для очень плохих. Ты чё? В памперс насрал? Ты чё творишь? Слышь? И он еще раз насрал. Так. И не потому, что у меня кончилась «Жигулевская». Да нет, конечно, я тебя прекрасно понимаю. Вот, Ванек написал: «Так-то я им выбрал романтичную песню, но в последний день они решили показать нам всем эту песню». Они решили показать нам всем. Так, хорошо жахнули.

молдаванский друг написал: «Слышь, ты что творишь? Красота, дернем». Вот и все. И все, Алиска вот согласна с Ваньком, что, видимо, это их ответ всем этим вашим конкурсам и голосованиям. Ну, поглядим. Ну, а что? Кто нам помешает, понимаешь, взять и проголосовать всем за группу? Как она? За группу «Справный». Вот, ладно, едем дальше. Далее у нас стереотипы. Стереотипы, причем написано именно так вот. Стереотипы. Город Москва. Смесь современного драйва и глубокой лирики. Это все о группе «Стереотипы». Энергетика этого коллектива никого не оставит равнодушным. И если вам посчастливилось попасть к ним на концерт, то поверьте, что усидеть на месте вам не удастся. Вот, итак, ставим, слушаем «Стереотипы», город Москва. Трек называется «Расписные небеса». Господи, господи, сейчас кольщик. Наколи мне купола. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22.09 на моих зеленых системных. И вот только что у нас отзвучали стереотипы «Расписные небеса». Насколько я помню, город Москва. Вот, Ваня нам из Севастополя пишет: такой привет из конца 80-х. Что-то Кузьмина прям напомнил. Я говорю: слушай, ну, Ваня, наверное, мне больше, вот мне, наверное, больше Суруханова напомнило. Хотя, ну, может быть, да, даже и туда. И туда же, куда же. Вот. Так, не пишу, потому что получаю истинное удовольствие от прослушивания программы. Вадим, все не прокатит. Я сейчас просто отхренососить решил всех музыкантов. Всех музыкантов, которые вот участвуют сегодня. Ну, может, ну не всех прям, но ну, 98% музыкантов, которые участвуют в сегодняшнем, понимаешь, вот этом позорище, которое называю отбором. Позорище, почему? Потому что вот Ванек, мой двухметровый друг, да, он сидит, кидает ссылки на группы, да, общается, что-то рассказывает про них. И не один, понимаешь, музыкант, прям вот их. Ну, сегодня отбор, да, они подали заявку, они рубятся за место на фестивале, они хотят получить главный приз, они хотят проехаться по всей стране, понимаешь, с концертами, на халяву, вот, то есть, ну, приз хороший. Их ротируют сейчас на радио. Сейчас вот в онлайне, я просто смотрю статистику, 17 922 человека. Это только в онлайне. Стадион. Вот, сколько там в FM слушают. Да хрен его знает. И ни один музыкант вот не пишет просто, не хочет общаться ни со мной, ни с теми, кто у нас в чатах сидит. Просто им глубоко посрать на то, что происходит. Музыканты, просто вот глобально говорю, вот с таким отношением к своему пиару, да ни хрена у вас не выйдет. Вот, это я так, просто психанул. Теперь давайте буду читать комментарии. Так, ну, кстати, скажу, мне понравилось то, что я сейчас услышал. Мне понравилось. Старо, конечно, вторично, но здорово. Мне понравилось. И звук хороший, и голос интересный. Вот, ладно, а теперь буду читать комментарии. Посвящается польскому коту. Вот это мощная крутота. А, нет, это, наверное, к другой песне. Я понял. Это, наверное, к другой песне. Вот, Андрюха написал сразу: «Нирвана» слышится. Витек пишет: у нас в Перми тоже есть такая же группа, и примерно то же самое играют. Вот, как только я отхренососил музыкантов за эфиром, сразу нарисовался Вадимка, пишет: привет. Я прям ожидаю, что сейчас появится шквал музыкантов и начнут что-то говорить о том, что они просто вот так заслушались, так все было здорово, что общаться ни с кем не захотелось. Так, Вовчик пишет: Горельцев наш дружбан, никто не верит в пиар без денег, не пробьется никто из нас, сори за пессимизм. Вовка, да ну тебя в жопу. Ну, дело же не в том, чтобы пробиваться. В России, чтобы пробиваться, нужно торговать жопой. Не про это речь. Но все равно каждый музыкант, он обретает свою нишу, да. Мы же сейчас не говорим про то, чтобы попасть на ящик. Причем в 21 веке в ящик попадать-то оно и не нужно. Мне кажется, это даже пойдет в минус, чем в плюс группе. Вот, потому что как только ты попадаешь в ящик, тебя сразу начинают нагинать и говорить: пой вот так, играй вот так, потому что это политически правильно. Нет, мы не про это. Мы про то, что как бы, ну, группа, если она занимается, ну, хоть каким-то пиаром, да, ну сейчас вы попали на отбор фестиваля Revolution. Ну, это же событие. По большому счету, это большое, значимое событие. Вас крутят по радио, вас слушает туева куча людей. Ну, нарисуй, ну, тут вот, ну как, вот, ну, я бы, допустим, не смог, я бы сидел бы и просто бы общался бы, улыбался бы, потому что, ну, это же здорово. Нету их? Нету. Ладно, что там, не зашли небеса, пишут вот, что там, надо идти на крайние меры, чтобы музыканты начали на эфиры. Какие крайние меры? Вот, надо просто банить всех, кому пофигу на свое творчество. Так, Ванек пишет: хорошо, малая спать пошла. Это когда я материться начал, я понял. Убирайте детей, убирайте от детей. Зухер на стриме ругается матом. Вот кто хочет, кстати, качественную музыку слушать и без мата, то это вы слушаете радио. А на стриме я ругаюсь и матерюсь. И тут стрим — это моя отсебятина. Вот, она к радио никак не относится, поэтому на стриме я делаю, что хочу. Так, Олежек пишет: мне понравился трек, красиво прозвучали, молодцы. Так, что там еще у нас? Не переживай, у тебя есть... Да я-то не переживаю, мне-то, господи, какая хрен разница? Я удивляюсь просто с музыкантов. Ну, у меня недавно созрела мысль записать финансовый стриптиз. Просто вот есть лейбл, да, Неформатное радио. Мы издаем музыкантов, выпускаем их. И просто вот сейчас как бы мне пришел промежуточный... как это называется? Промежуточный чек, да. И я увидел, кто занимается продвижением своего творчества, а кому вообще посрать. Вот, и я просто жду мая, сейчас вот в конце мая должны прийти остальные там вот это от ВКонтактов, от Бумов, от Мейлов, от всей этой херни. Я, наверное, в мае все-таки запишу финансовый стриптиз и буду громко ругаться матом, но это будет на видосе. Я расскажу все, что я думаю о тех, кто занимается музыкой просто так. Ладно, что там еще? Что там еще? Может, просто дисквалифицировать таких надо? За что их дисквалифицировать? Unix, я не знаю. Ну, как бы они ничего не нарушают, как бы в рамках фестиваля они себя ведут корректно. Я просто удивляюсь. На самом деле, это, конечно же, не обязательно. Ну, просто я... Ну, для меня лично это непонятно. Может, я просто уже старое, древнее чмо и как бы... Я как-то очень люблю людей, может быть. Все в этом дело, может, так и надо себя вести. Просто вот закинуться, кинуть ноги на стол, сказать: я музыкант, пошли все нахер, вы мне не интересны, слушайте меня, я гениален. Вот, не знаю, не знаю. Ладно, есть хоть один-то тут. Да, Вадим, хоть один тут есть, я уже понял. Ладно. Ладно, так, что там еще у нас? Почему они не пошли дальше, спрашивает цыган. Валюха написал: супер, мне нравится. Голос хороший, написал Леха. Отлично, мне нравится, клево, написали пермяки. Цыган пишет: я бы попрыгал под них в клубе пьяный. Так, что там? Ребята молодцы, зачет даже очень неплохо. Натаха вот пишет: вполне мелодично, но вот что-то заставляет... Что заставляет писать такие тексты? Наверное, желание разбудить в жестких мужиках в косухах маленького ребенка, чтобы эти стальные мужики стояли со слезами на глазах и хлопали расписным небесам. Отламывали глушители у мотоциклов и загибали их вокруг руля. Может быть, я не знаю, да? Наташ, ну как текст? Я не знаю, слушай, как, зачем? Мне кажется, оно и просто берется и пишется. Я когда песни пишу, я никогда не думаю, для чего я их пишу. Просто оно, ну, выблевывается что-то из организма, ложится на музыку. И кому-то нравится, кому-то нет, ну... Жизнь покажет, да? Ну, не знаю. Не знаю, не знаю. Давайте ехать дальше. Вот с начала программы меня просто вот третируют и говорят: Фатум лучше. Фатум, прям вот Фатум. И я все жду, когда же этот Фатум, а он у меня в самом конце оказался. Итак, Фатум, город Москва. В сопроводиловке написано следующее. Это русский рок, в основе которого первое место занимает качественно сплетенный набор слов. Следом идет эмоция, и для твердости, как цементом, заливается музыкой. Вот, собственно, все, что они про себя написали. От себя говорю, что трек называется «Бревно». Собственно, слушаем, ставим Фатум, «Бревно». Ну, а вы комментируйте, а я точно перейду по ссылке, потому что вот она, я вижу, она в Дискорде есть, я сейчас добавлюсь, блин, к ним в группу. Поехали. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, друзья, 22, 22 и 22. Вот такое вот красивое время у меня на системных часах. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. От меня он уже улетел. К вам только приземляется. Так, что там? Что там нам народ пишет? Очень хорошее соло написал наш челябинский Андрюха. Пишет: ЧСВшные неблагодарные музыканты. Теперь вы знаете, какую нужно включить песню во время кекса, если ваша тёлка лежит как бревно. Мне не понравилось. А, мне понравилось, наоборот. Сорян, извиняюсь. Мне понравилось, пишет. Так, далее. Вовка Горельцев пишет: прямолинейно, развития в комбинации нет, модуляцию не пробовали ли, разнообразия не хватает. Вот, так Ванёк Карпов, это Севастополь, пишет: соло-гитарист красава, красава. Так, что еще тут у нас? Так, тут уже ничего, теперь перебираюсь я в Дискорд. Судя по пиару, думал, сейчас как жахнут, а тут рок хороший рок. А тут рок хороший. Ну, не шмогла. Извини. Так, Натаха пишет: ну, я прям не знаю, что сказать. Социалка с вечно пилищей гитарой мне не очень зашло. Если бы не миксер, наверное, бы до конца не дослушала. Так, что там еще? Голоса чутка не хватает и ништяк. А ВК пишет: реально супер. Юрка написал: нормальная кочевая песня. Антохи: неплохо, но вокал в куплетах глуховат. Далее, что там у нас? Ну, и, собственно, все. Больше комментариев нету. А это значит что? Мы меняем бэкграунд. Вот. Да. Да, мы оставляем вот такой бэкграунд. И чего будет дальше? Друзья, завтра поздно ночью. На сайте неформатного радио появится запись сегодняшнего эфира. Ставьте галочки за всех музыкантов, которые понравились. Предупреждаю сразу, каждый год на отборах на фестивале я всегда предупреждаю: не занимайтесь херней, не накручивайте голоса, нечестная игра, грязная игра, сразу же она, понимаешь, всплывет. Вот, если некуда тратить деньги, тратьте их на альтернативном голосовании. Ссылочка на альтернативное голосование есть и в видосе, и будет прилеплено в эфирной теме, и уже прилеплено в эфирной теме во ВКонтакте. Вот, это что касаемо голосовалки. Вот, что касаемо... вот у нас подоспел еще один комментарий. Я, кстати, сказал, что ему, наверное, понравится. Дайте-ка я зачитаю. Что я имею вам сказать об этом коллективе? В ней играет барабанщик, который басил у нас в группе. Вот как же оно! Я думаю, почему они так одинаково звучат. Звучит красиво. Что скажешь о Фатуме? Кто там нахваливал? Мне текст зашел интересный. Вот, ну, все. Теперь все, все карты вскрылись. Вот, собственно, чего... После меня будет или другой диджей, или автодиджей, но тихо не будет. Говорю всем до вторника, до среды. Услышимся со мной лично с вами через неделю ровно. Будет у нас еще один отбор, а потом еще один отбор. И так вот весь, понимаешь, апрель. Весь апрель мы будем заниматься отборами на Revolution. А говорю всем счастливо, всем пока. Любите друг друга. Если кого обидел, ну, не обижайтесь, не со зла. Отключаюсь и говорю всем пока. Машу лапкой. Выпить мне все равно больше нечего, поэтому со стрима я свалю прям сразу же, как свалю из эфира с радио. Все, друзья, отключаюсь. Пока.

0: Байла.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь.
2: Кайс! Три подряд альбома были восторженно приняты критиками. А еще что надо? А надо продажи, а их нет. Ни формат, ни для радио, ни для телевизора. А где деньги, Зин? Нету. Кейс изобретателя современного стоунера. Свой звук найти непросто, дорогого стоит. Эти черти с горячими сердцами из центра калифорнийской пустыни начала 90-х годов. Эх, сейчас бы вот их музло, вот чего они тогда играли. Они опередили, так сказать, все это музыкальное сообщество лет этак на 30. Ну или опоздали лет на 25 с рождением. Дело в том, что такую музыку играли в начале 70-х. «Зеленая машина», Кайс.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет! От лица коллектива Марины Бартон, я, Марина Бартон, хочу поблагодарить всех слушателей неформатного, благодаря которым мы попали в сборник «Золотая коллекция неформатного». Слушайте трек «Бритва». Спасибо вам! Любим вас!
2: 14-я песня на пластинке «Ништяки 2». Марина Бартон, город Москва, трек называется «Бритва». Поехали! Поехали!

0: Релизы нашего лейбла.
1: Хочу представить вам исполнительницу из Перми, Маша Канемара, трек

называется «Киты», есть абсолютно на всех цифровых площадках мира. Заходите, качайте, добавляйте к себе в плейлисты, слушайте. Я надеюсь, вам понравится.

0: Включаем диктофончик.
1: А, проходите. А, ну, здравствуйте. Оп, здравствуйте. А, присаживайтесь. А вот здесь. Ну что ж, давайте рассказывайте про все как есть. А, простите, сегодня вы Кутузов или Наполеон? А то с утра тут ваши братья было уже с миллион.

0: не первый. Вижу, убелен сединой. Лечить меня ты будешь, но соври хоть, от болезни какой? Лукавая улыбка на лице и глазки, как рентгены, аж жуть. Ты можешь выключить свой диктофон, я ничего не скажу.
1: Но что с меня ты

0: все понятно.
1: Марья Ивановна, в палате номер 6, там, где два новичка, ну, которых неделю назад нам привезли. Вот, они играют в доктора и пациента. Да. Один якобы с диктофоном в руке пирожок держит, а второй хитроумным прикидывается. Понимаешь, волком смотрит, прищурился и бормочет себе что-то под нос. Так вот, Марья Ивановна, дозу можете не увеличивать. Они уже конкретно наши.
2: Золотая коллекция неформатного радио.
3: Привет слушателям неформатного радио.
4: Представляем вам песню «Многополосно» из нашего нового альбома «Код осени».
3: Ваши ласты Колумба.
5: 17-й трек первой пластинки «Ништяки», город Щекино, группа «Ласты Колумба», «Многополосно». Поехали! Поехали!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: участники сборника «Грани».
1: Первый трек пластинки «Грани 2» группа «The Mowglis», город Москва, со своим зажигательным треком «Выключай». Поехали!

0: Спасибо.
1: Резиденты неформатного клуба.
2: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: коню. Ямщик не человек. Ко мне он повернулся, глаза рукой прикрыл.
1: Прощаемся, приятель.

Только самая лучшая музыка. Вы слушаете неформатное радио.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Чак Берри, один из величайших ранних исполнителей рок-н-ролла. В общем-то, он и оформил этот стиль музыки. Пятое место в рейтинге величайших исполнителей всех времен по версии журнала Rolling Stones. Родился в Сент-Луисе в 1926 году в многодетной семье. Папа негр, мама негра. Вот такие вот дела. В 17 лет с дружбанами ограбил магаз и присел на 10 лет. А в тюряге чё, только песни и петь. Чё он и с удовольствием делал, пока отбывал наказание. По УДО вышел, женился, устроился на автомобильный завод. Работал даже косметологом. Купил домик, а параллельно собрал трио. Джонни Джонсон трио. И начал играть в кабаках Сент-Луиса. Он стал играть кантри, окрашенное с блюзовыми приемами. Заценим. Roll 66.

Чак Берри по совету Мэдди Уотерса в мае 1955 года вышел на Леонардо Чейса, владельца блюзового лейбла Chase Records. Тот заинтересовался его экспериментами с кантри, нежели его иным блюзом. И, к удивлению самого Берри, 21 мая в студии фирмы был записан первый сингл Чака Берри «Maybelline», сочетавший в себе напор ритм н блюза и стилистику кантри. Песню продали более чем миллионным тиражом. Первое место в категории ритм н блюза и пятое место в национальном хит-параде США. Окончательно нашедший свой стиль, Берри стал выпускать хиты один за одним. Не только музыка, но и тексты, в которых был смысл и некая история, полная неожиданных оборотов, обращали на себя внимание. А мы послушаем, с чего все и началось. Maybelline.

В конце 59-го года дядьку опять посадили. В результате он был оштрафован на 5000 баксов и приговорен к 5 годам. Кабаки и бабы доведут до цугундера. Надо с бабами раньше разбираться. Там дела были такие всякие. Тем не менее, опять по УДО вышел через 3 года, а пока сидел, у Чака выходили на Chase Records диски. Плюс ко всему, выйдя из тюрьмы, Берри взял реванш еще в лице британского вторжения середины 60-х. Кавер-версии песен Чака делали почти все новые группы. Beatles, Rolling Stones, Kings, Animals, Yardbirds. Берри также вернулся к классическому рок-н-роллу и записал несколько альбомов, два из которых вошли в двадцатку хит-парада USA. Чак Берри скончался 18 марта 2017 года на 91-м году жизни. Упал и потерял сознание. В Солнечной системе летает астероид, названный в его честь Чак Берри. А послушаем мы офигенную песенку «Johnny Be Good».

как на старой картине с пузырящейся краской. На дырявом холсте в пыльной раме, что висит над диваном уже целую вечность. На нее никто внимания не обращает, привыкли. А снимешь с гвоздя, отнесешь в мусорку. Сразу в комнате мучительно не хватает чего-то важного, нужного. Теплый летний солнечный вечер. Полчаса назад пролил дождь, но асфальт уже почти сухой. Пацаны шумно играют во дворе в футбол. А девочка Таня со второго этажа в легком ситцевом платьице, отставив в сторонку сандалии, прыгает, босая, через скакалку на мокрой траве газона. Брызги летят. Пахнет блинами. Мамин смех на кухне. Папа что-то рассказывает или читает. Вот мама в дверном проеме, в лучах вечернего солнца, вытирает руки, закидывает полотенце на плечо, подходит, обнимает. Руки теплые, нежные, родные.

вот истрепались. Выцвели на солнце все карты, атласы, спутники, навигаторы и прочие гаджеты. И лето прошло, как обычно, быстро, незаметно увязло в осенней грязи. Все вокруг тусклое, серое, холодное, неуютное. Люди все какие-то темные, замороченные. Все куда-то спешат, суетятся. А спросишь, зачем? Они и не знают. Улыбаются недобро. Сердца черствые, глаза закрыты. И только западный ветер бьет в окна колючим осенним дождем. Стекает потоками по темным стеклам, размывая образы, глядящие на меня из темноты. Родные, знакомые, любимые, близкие такие. Кажется, протяни руку и дотронешься. Смотрят с любовью и теплом. И улыбаются. Неуловимо так, неуверенно. Извиняются.

Ты дал мне эту планету чистой, светлой, теплой, уютной, счастливой, зеленой и голубой, звенящей птицами, поющей ветром, прозрачной, хрупкой такой. Прости, что я ее не сберег.

0: «Золотая коллекция неформатного радио».
1: Песня «Клоун» оказалась ключевой пока нашей песни.
2: 13-й трек первой пластинки «Ништяки», театр одного вахтера, город Москва, трек называется «Клоун». Поехали! Поехали!

синее небо, синее море. Мы здесь, нас двое. Рыжее солнце, золотой пляж. Мы здесь, пляж наш. Гладят песок, волны, ветер, и будто нас двое.

белый снег, серый лед нас ждет Новый год. Из серебра или из платины стужа скоро случится тот, кому мы так нужны. Укрыта земля низким северным небом, и будто нас двое во всем мире этом. Вертятся стрелки, кружатся диски, вращаются счетчики водяной, электрический. Стоп! Счетчики, стоп! Диски, остановитесь! Стрелки в часах, я хочу нас заполнить. Стоп! Счетчики, стоп! Диски, остановитесь!

встанет солнце из моря, не бросив тени на снег. Вас в этом мире двое, сказал мне один человек. К черту законы природы, само время не носит часов. Нас в этом мире двое,

Что-то ей хотел сказать, но промолчал. Она боялась темноты, а ты, боясь уйти, не стал. Что страх ваш на двоих один, так ночь прошла, так день назад.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Дожди», о вере, светлое будущее.
2: Двенадцатый трек первой пластинки «Ништяки», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Дожди», поехали!

вроде дождь. Все внутри серый пусто. Такое странное чувство, с ветром на одной волне. В городе дождь.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Музыкантов часто спрашивают, о чем их песни. Обычно сложно ответить на этот вопрос. Но что касается песни «Герой», тут целая палитра вариантов. Известно как минимум три темы. Первая тема – эта песня очень похожа на сюжет фильма «Горец». Вторая тема – это история известного всем библейского персонажа. Ну а третья тема – от первого лица. В принципе, каждый может примерить ее на себя.
2: Группа «Квенди», «Герой», «Город Москва», номер 8 на пластинке «Ништяки 2». Поехали! Поехали!

теперь течет, как цвет моих счастливых глаз превратился в лед, как вольной поступью шагали те, кого уж нет, и синей птицей называли пачку сигарет.

0: «Золотая коллекция» информатного радио.
1: Мы внучку вывозили в Севастополь, там в эти вот в Крым тогда, когда Крым стал наш. И мы оттуда когда летели, и я мне в самолете, и мы ездим домой. То есть для меня это было наконец-то, я домой еду. Потому что Крым это все равно для меня пока еще чужая страна была, тогда на тот момент, в 2016 году. Вот она оттуда родилась.
2: Первый трек первой пластинки «Ништяков», Плотвинов Владимир. «Едем домой», город Оренбург. И этот трек, он прям заслуженно первый.
3: Можно дарить сны и ловить ветер, можно любить день, тень гоня прочь. Можно, но все равно нам каждый вечер приводит ночь. Можно играть блюз, не помню ноты, можно глотать пыль,

едем домой, и мы едем домой, домой, и мы едем домой, едем домой.

и видеть свет. Можно искать брод в простых сандалях, где брода нет. Можно, открыв окно,

домой. Едем домой. Но мы едем домой. Домой. Но мы едем домой. Едем домой.

0: тайна.
1: Занимательная история от Димы Дмитриева.
0: Вспомним, не чокаясь. Ребята, в какую эпоху мы живем? Я рассказываю о наших современниках. Они или пока с нами, или вот ушли вот-вот совсем недавно. Понимаете, это наши современники, а их музыку будут слушать через 200, через 500 лет. Дэйв Брубек, величайший джазовый пианист и композитор, в юности хотел стать ветеринаром. Папа его владел раньше, и сынуля хотел доить коров. А тот препод из колледжа вдруг сказал: «Милок, хорош витать в облаках, выбирай либо корова, либо консерватория». Немного подумав, Дэйв окончил консерваторию, правда, с формулировкой: никогда не заниматься преподавательской деятельностью, так как он не знал нот, у него был абсолютный слух. Take five!

1951 году Брубек создает свой квартет вместе с Паулом Деймондом, с которым он познакомился еще на войне. Да, Брубек воевал во Второй мировой. Прошел огонь, и воду, и медные трубы. «Время вперед!» – так Дэйв назвал очередной альбом, записанный в 1959 году. «Ух, и наломал он там дров! 5/4, 9/8, 7/4 – это размеры, в которых сыграны композиции. И все это разошлось так, что альбом стал платиновым, а за ним еще 3 концептуальных альбома вышли. И это считается сейчас классикой джаза».

Состав квартета был смешанным. Чего это такое? Да просто негр играл на контрабасе. Юджин Райт. Это было тоже новшеством Дэвида Брубика. Смешанный состав на одной сцене. Это нонсенс. Нехорошо. Для конца 50-х годов на телевидении его обрезали. Это даже послужило отменой концертов. Музыку народ играл черную, а на сцену чернокожих не пускали. Это американский бред. Брубик получил Грэмми. Его уважали сильные мира сего. Даже Арнольд Шварценеггер, когда был губернатором Калифорнии, внес имя Брубика в зал славы штата. Наконец, Дэйв Брубик – один из совсем немногих джазменов, выступавших в Советском Союзе в самый глухой застой. –

0: короче, шухер. Здесь диджей Зухер.
1: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
2: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
3: Итак, друзья и подруги, здравствуйте, здравствуйте, дорогие слушатели. 21.01 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Сегодня среда, это значит, что в эфире программа «Миксер». Вот, друзья, в прошлую среду «Миксер» у нас сорвался. По техническим причинам я был абсолютно готов к программе, но так получилось, что наш провайдер просто перестал работать. Вот, поэтому перенесли на недельку, и сегодня у нас прозвучат все те треки, которые были запланированы на прошлую среду. Я надеюсь, что музыканты, которые готовились в прошлую среду с нами побыть на эфире, сегодня не забыли об этом. Вот, я, кстати, сейчас, наверное, включу, когда... Или прямо сейчас это сделать... Я даже не знаю, как лучше сделать-то. Сейчас, наверное, я попробую в личных сообщениях разослать, понимаешь, сегодняшний миксер. Да? Или нет? Я не знаю, как правильно сделать. Как правильно лучше сделать? Так, в личном сообщении. Она, можно, интересно, выбрать всех или нет? Так, а, вот, добавить. Так, добавить. Так, добавить. Вот, сейчас я еще раз на всякий случай людям скину. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, еще двое. Вот, наверное, Степан. И вот, наверное, Сергей и Марина Максимова. Вот так вот. Сейчас напишем «пропущенный». Нет, как его обозвать-то правильно? Вот, эфир. Эфир, собственно, как его назвать? Эфир. Отправить. Вот, все. Я оказался очень хитрый и очень мудрый чувак. Я просто всем отправил во ВКонтакте сообщение музыкантам, которые должны были быть на вчерашнем, ой, на эфире в прошлую среду. Итак, друзья, близится час расплаты, да? Со следующей среды у нас начнется отбор на фестиваль Revolution с 6 марта. Вот, в прошлый раз у нас был эфир с ребятами, которые давно с нами, наши мастодонты, которые выпустили свежие песни. Вот, сейчас смотрю, там еще на эфир набралось, но так получилось, что сегодняшний эфир уже был запланирован. Вот, поэтому мастодонты у нас опять будут теперь после отборов на Revolution, потому что, я так подозреваю, у нас будет жаркие 1.5-2 месяца. Фу! Вот, где мы будем слушать новых ребят, и для меня новых, и для вас новых, и я надеюсь, будет интересно. Вот. Ну, а сегодня новые ребята с неформатки. Мне кажется, что я их не ставил, мне кажется, что мы их не слушали. Вот, могу ошибаться запросто, но вот почему-то у меня такое ощущение, что сегодня все новенькие. Вот, итак, первый трек у нас «Последний день лета». Так, сейчас я их найду. Мне кажется, они у нас откуда-то издалека были, поэтому я их взял первыми. Так, открыть, посмотреть. Да, дислокация указана, находка. Ребята, дислокация указана, находка. Соответственно, я так подозреваю, что-то там у них, скорее всего, там, наверное, уже сейчас 28 часов и 5 минут, поэтому взял я их первыми. Так, смотрите, что у них написано про себя. «Последний день лета» — это приморская рок-группа, стиль, в котором играет группа, подобен переменчивому нраву моря. Бушующие сильные композиции могут перейти в спокойные, мелодичные и наоборот. А легкие позитивные песни легко уживаются с мрачными и таинственными. Однако в каждой песне заложен явный или скрытый смысл. Участники группы не придерживаются. И тут еще ведро текста. Вот, ребят, давайте... Так, в любом случае, все, кто сегодня прозвучали Они мне понравились, поэтому я их взял в программу. Вот. Ну, а вы уже давайте комментируйте, не скупитесь на комментарии и рассказывайте. И рассказывайте, как вам песня. Итак, последний день лета, находка, трек называется «Сон». Поехали, ставим, слушаем, собственно.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, другие подруги, 21.10.01, моих зеленых системных, смотрите, сколько до вас, от нас уже. Вот, Саня Луженков нарисовался, привет всем, пишет, рад всем, с наступающей весной. Да, друзья, сегодня предпоследний день зимы. Завтра у нас последний день зимы, завтра поздравим Дениску с днюхой. Наконец-то мы его поздравим день в день, у него 29 февраля днюха. Вот, он у нас високосный малый, и он свою днюху может праздновать только раз в 4 года, вот, а так ему приходится 1 марта, вот, и завтра наконец-то мы его поздравим, а потом будет 1 марта, потом будем пожарить блины, начинается масленица, вот, потом будем красить яйца, вот, а потом лето, все, потом лето. Так, отзвучала у нас последний день лета песня «Сон». Смотрите, что Антоха пишет, не мое, но вполне себе. Витос наш пермяк пишет, ничего так, песня миленько. Миленько. Вот, Лёха, своя компания, привет, привет тебе. Я увидел, что ты в чате. Давайте я расскажу, как с нами общаться. Ребят, во-первых, Сейчас заходите на сайт неформатная.ру, там есть страничка прослушивания, и там в самом низу есть чатик, туда можно писать. Вот, я его вижу. Кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите в группе «Неформатное радио» во ВКонтакте. Прямо сейчас идет видеострим. Можете писать в комментарии к видеостриму. Не к эфирной теме, которая заведена, а именно в комментариях к стриму. Вот, эти комментарии видно, и я их вижу тоже. И то же самое на Ютубе, на канале «Неформатное радио». Тоже сейчас идет стрим, и тоже в комментариях к стриму можно писать. Собственно, так проще всего, наверное, да? Вот, и будем читать, будем озвучивать. Ребят, находка. Я понимаю, что вы сейчас нас не смотрите, потому что у вас сейчас поздно-поздно, и, скорее всего, вы даже забыли, что сегодня вы в эфире.

Потому что я в прошлую среду не смог провести этот эфир по техническим причинам. Вот. А в эту среду у меня была мысль еще раз разослать приглашение. Потом думаю, ну, кому это важно, пусть будет. Кому не важно, значит, не важно. Вот. Ну, сейчас я по-хитрому, на всякий случай, раскидал всем участникам сегодняшним репост стрима, который идет прямо сейчас. Вот поэтому желающие могут писаться. Господа музыканты, когда слышите свой трек в эфире, не стесняйтесь, кидайте в чат ссылочки на свои группы, на свои какие-то ближайшие концерты, свои афишки. Это не возбраняется, это приветствуется. Единственное, делайте это прямо в тот момент, когда играет ваша песня. Вот. Единственное пожелание. Вот. Так, чего от себя хотел сказать. Ребят, последний день лета. Все здорово, все миленько, но вот проскакивают местами, в основном в припевах. Местами проскакивает, вокал не попадает в ноты, прям вот совсем. Мне кажется, вам надо как-то это дело потренировать, потому что такие мелочи губят, в принципе, все ощущение от песни. Вот, поэтому хотелось бы вам пожелать поработать с вокалом, именно вокалисту, вот, чтобы в нотки попадать, чтобы все было хорошо, запиписично, ну и, собственно, удачи вам, да? Вот, голосовалка всех рассудит. Едем дальше. Далее у нас группа Арта. Я не знаю, как это правильно прочитать, честно. Не подумайте, что я хочу обидеть кого-то там. Просто, ну, у меня беда с албанскими языками. Арта Ирос. Я не знаю, как это правильно читать. Арта Ирос или Арта Ирос. Короче, Арта Ирос. «Свобода позвала» называется трек. Дислокация Новосибирск. Вот, тоже взял одним из первых, потому что у них сейчас там тоже до хрена времени. Вот, что у них про себя написано. Группа благодарит свою любимую публику за ожидание и рада сообщить, что презентует новый сингл. Вот, сохраняйте приятные моменты, чтобы много лет спустя в этом холодном и полном непонимании мире, обратившись к ним, ты хоть чуточку согрелся. Вот, собственно, ставим, слушаем. «Свобода позвала», Артайрос, Новосибирск. Поехали. Ну, а вы, конечно же, комментируйте, а я сейчас все ссылочки брошу.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, друзья, 21-18-13 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас от нас уже. Вот, я не люблю ариозные группы. Ну, те, кто с нами давно, те знают, что я их не очень... Но вот такие запилы меня прям радуют. Ну, честно, я прям кайфанул. Собственно, поэтому и выбрал трек в программу сегодня. Еще пока не в ротацию. За ротацию надо будет побиться. Вот, на голосовалке. Вот, ну, мне прям понравилось. Так, чего у нас там? Саня пишет, уж больно мягкий вокал, как мне показалось. Слушай, ну нет же, ну а куда? Это же, как это называется, метал, да? Что это? Heavy metal. Ну, там, в принципе, такие вокалы, они практикуются. Вот, и я сейчас даже как бы, вот я обычно, у меня прям такое несварение от хэви, а тут я прям, мне все нравится, вот прям по мне все на месте, и вокал на месте, и запилы хорошие. Вот, пишут, напоминает Кипелу. Так, Перм пишет, неплохо, конечно, в стиле Бленгардиан, неплохо. Так, Антох пишет, бодренько, мне зашло. Слушайте, вообще шикарно, на самом деле, Новосибирск порадовал. Ребят, грузите еще своих треков. Собственно, будет что послушать. А у нас же есть еще целый канал тяжеляка. Вот, поэтому туда прям можно без голосования. Но все равно поголосуйте, поглядим, может, и на основной канал попадет. Вот, какая ария, пишет Антоха, метал-панк обыкновенный. Слушай, ну, метал-панк. Вот, сам послушай себя, что ты пишешь, метал-панк. Вот, это хэви. Это именно прям вот хэви, какой он был раньше, какой он и должен быть, в принципе. Вот, ладно, поехали дальше. Далее у нас брусника. Далее у нас, сейчас я найду, где у меня она. Вот она у меня. Это у нас город Москва. Это у нас девочка Ксения. Вот, певица, автор песен на сцене с 2009 года. Три полноформатных альбома. Участник множества фестивалей. Ведет активную концертную студийную деятельность. Все новости появляются в сообществе ВК «Брусника». Вот, кстати, я когда листал, она у нас выгрузила на неформатку целый альбом акустики. Прям целый альбом. И, видимо, частично зацепила немножечко от электрического альбома. И я почти все песни послушал, честно, потому что вот мне понравилась девочка, хорошо поет, интересная подача, и почти все послушал песенки, выбрал я вот этот трек. «Сезон добра» он называется. Мне он показался наиболее интересным конкретно для центрального, для основного канала, для основной массы наших слушателей. Вот, «Брусника», «Сезон добра», «Дислокация Москва». Поехали, ставим, слушаем. Ссылочку сейчас брошу. Ну, а вы комментируйте, конечно. Поехали. Поехали.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, другие подруги, 21-24-58 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Ксения пришла, умничка. Умничка сидит на эфире. Вот, пишет, скоро концерт у нее. Кинула ссылочку. Сейчас, давай, Ксюха, я зачитаю обязательно, но попозже. Сейчас мы потарахтим. Я включу следующую песню. Вот, а потом ознакомлюсь и зачитаю вслух. Так, милая Пуфыста, но где женский вокал? Антох, ты что, с ума сошел? Ты что? Саня пишет, вот, музыку можно ли чуть погромче? Голос прям приятный, респект. Рипс пишет, душевная музыка. Ребят, кому нужно качественно слушать музыку, включайте радио. На стриме музыка, она постольку поскольку. Она просто, чтобы знать, когда пойдешь наливать и когда чокаться стопками. Вот, все в качестве у нас на радио. Там прям поток включайте. Если у вас FM не ловит, значит, включайте онлайн-прослушивание. Там музыка идет нормально, громко, качественно. На стриме постольку поскольку. Можно параллельно включить и стрим, и радио, и то там громче делать. Ксения, я вообще честно скажу, я не знаю, ты по предисловию слушал или нет, я все переслушал, что ты загрузила. Мне понравилось. Я даже, ты знаешь, захотел там какую-то песню для себя нашел, закладочки бросил. Прям захотелось мне сверху еще своего наиграть. Я как-нибудь, когда будет время, наиграю. Вот, сделаю видосик. Вот, тем не менее, смотри, расскажи, пожалуйста, смотри, у тебя акустика, она и электричество прям сильно-сильно различаются. Вопрос такой, почему так много акустики, почему так мало электричества? У тебя нету своих музыкантов или... И они у тебя сессионные, или ты сейчас просто планируешь, готовишь альбом. Вот, это к чему? Так, далее, что-то я еще хотел сказать. У меня, блин, вот здесь вот, сейчас я обновлю, у меня почему-то в проигрывателе, не показываются комментарии. Я хотел просто найти, где этот концерт. Вот, 6 марта в Пушкареве Ксения будет выступать. Так, где это? Пушкарев, переулок 9, город Москва, начало в 19.30. Вот, кто будет в Москве, обязательно сходите. Я бы сходил прям с удовольствием, но увы, я не попаду. Так, слушал эфир, очень рада, что... Да, слушай, я же что, не договорил, грузи больше своих треков, потому что, ну, я надеюсь, что ты поселишься у нас на неформатке, потому что априори прям много хорошего материала. Единственное, у меня просьба, знаешь, как не вот так вот пачками, как в прошлый раз, а там по две, по три песни в неделю, две-три песенки в неделю, потому что, когда пачку вываливаешь... Вот, и, ну, прохожие заходят, да, тык одна песня, тык другая, тык третья, и оно начинает как бы это подбешивать. А когда там 2-3 песенки в неделю, оно прям шикарно заходит. Вот, так, что там, Dark Dream у нас нарисовался, привет, дружище, где Дев, спрашивают. Слушайте, я не знаю, где Дев, где-то он гуляет у нас. Вот, поехали дальше. Что я тут, комментарии все... Где вообще народ-то, я не могу понять? Куда все делись? Сегодня же среда. Я думал, сегодня прям оврал. Еще думал, пить или не пить. Вот, а прям смотрю, и нет никто. Куда все делись? Что за беда такая? Вот, ребят, у нас миксер практически... Последний миксер в этой зиме. Вот, последний миксер... В этом коротеньком сезоне, потому что у нас со следующей среды начинаются отборы на фестиваль Revolution. Вот, так что вот так вот. Так, акустика появилась, когда в непростые времена захотелось подчеркнуть именно сами песни. Тексты, все дела, электричество полно, все залью потихонечку. Да, Отлично. То есть акустика – это был осознанный уход от электричества. Вот так вот. Все, я понял теперь. Я думал, что у тебя, наоборот, больше акустики, а электричество – это как попытка что-то попробовать новое. А оказывается, наоборот, видишь, ты ушла в акустику осознанно. Понимаю, я как музыкант понимаю абсолютно. Ты знаешь, 30 лет, за 30 лет я выпустил альбом акустики. У меня за 30 лет накопилось материал, и я прям целую пластинку акустики выпустил. Так тоже бывает. Ладно, поехали дальше. Далее у нас что? Далее у нас Виктор Бронский. Сейчас я найду, где же это у нас. Вот же это у нас. Виктор Бронский, город Калуга. Трек называется «Тревога». Про себя не написал ничего абсолютно, поэтому просто ставим, слушаем. Ссылочку я сейчас брошу, ну а вы, конечно же, комментируйте и рассказывайте, как вам зашло, не зашло. Поехали. Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Итак, друзья, только что у нас озвучал Виктор Бронский со своей тревогой. Вот, нарисовался у нас Пашка Павлов. Пашка Павлов, наш питерский панк настоящий, да? Серега Даткай, наш кыргызский друг, нарисовался. Вот, смотрите, пишут, Пашка бросил курить 22 ноября и пить с этой недели. Вот как оно бывает. Так, Lion Canvas нарисовался у нас в чате на сайте. Театральное исполнение, по крайней мере, этой песни чересчур. Вот, я к чему? Я и говорил, что сейчас, скорее всего, начнут говорить фу-фу-фу. Ребят, я понимаю, вас, скорее всего, смутило вокал. Вот, но если абстрагироваться от вокала, там абсолютно шикарный музыкальный ряд. Вот, я вам советую, сейчас программа закончится, я выключусь, когда перейдите по ссылке, переслушайте еще раз этот трек, потому что он на самом деле феноменальный, он классный. Вот, Ксюха пишет, трек клевый. Так, Витос наш, пермяк, пишет, тоже люблю такой стиль, и знакомые музыканты такое играют. А Антох пишет, вот вроде ничего, но не заходит. Не заходит, потому что вы слишком, как это называется, вы однобоко слушали, однобоко. Я же в начале песни прям сказал, прям вслушайтесь в музло. Такое музло надо обязательно хотя бы раз в неделю слушать для того, чтобы... Особенно если ты музыкант, такую музыку надо слушать обязательно хотя бы раз в неделю, а лучше 2-3, чтобы вот этот, как он называется, стандарт у себя в голове поломать, потому что такие штуки, они абсолютно раскрепощают музыкальное восприятие. Вот, такие штуки надо слушать. Вот лично мое мнение, трек шикарный. Ладно, поехали дальше. Далее кто у нас? Далее у нас Герда. Сейчас у нас будет прям попса-попса. Вот, поэтому те, кого тошнит, я знаю, вот у нас питерский товарищ Павленти, а сейчас он и курить, и пить бросил, его сейчас прям точно начнет вытряхивать. Вот, поэтому, кто попсу не любит, можете прямо сейчас сразу же сходить покурить. Вот, а я читаю сопроводиловку. Так, Герда, музыкант, исполняющий песни на русском языке в жанре популярной музыки. Имеет израильские корни, но поет на русском языке, обладает необычным тембром голоса. Каждый сингл набирает сотни тысяч прослушиваний и получает широкий резонанс со стороны слушателей с интересом ожидающих новые релизы. Вот, и дальше тут ведро текста. Ребят, сейчас я ссылочку брошу, кому интересно, почитайте. Вот, и, ну, мне понравился трек, поэтому я его и взял, собственно, в программу. Я надеюсь, и вам понравится. Итак, Герда, что там у нас в дислокации-то указано? Сейчас. Москва. Трек «О тех, кем не стали». Поехали.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Так, другие подруги, только что у нас отзвучала Герда о тех, кем не стали. Вот, Сашка пишет, гармония, то норм, лирично очень. Очень клевая песня, мне понравилась. На самом деле, сейчас прям за эфиром я трек уже бабахнул, в ротацию поставил на канал Лирика. На канал Лирика 100% он пошел в ротацию. Вот, и, ну, за главную, за основной канал пусть поборются еще в голосовалке, но на Лирику прям не раздумывая пихнул, потому что, ну, стопудово он хорош. Вот, что хотел сказать. Герда почему-то не нарисовалась у нас в чате. Вот, а было бы интересно пару вопросов задать. Ну, ладно, не зашла так не зашла. Скорее всего, готовилась в прошлую среду, а в эту среду, ну, никак. Вот, ладно. Что там? Лайон пишет, аранжировка этой песни по лекалам современной попсы, рос шоу-биза, даже пение. Слушай, блин, ну, по каким бы лекалам оно было не сделано, понимаешь, можно по лекалам очень хреново вырезать, понимаешь, вот, казалось бы, разделочная доска, дощечка, лобзик, карандашик, берем и делаем, но кто-то на уроке труда получает тройку, кто-то двойку, кто-то прям этой доской по морде, вот, а кому-то ставят пятерку, понимаешь? Какие бы лекала не были, и лекала ведь они не просто так лекала, они ведь, собственно, тоже основаны на каком-то качестве, на каком-то варианте профессионализма. По мне, вот, ну, лично мое мнение, да, если трек хорошо сделан, да хоть по каким его лекалам, но он классный, голос классный, музыка классная, все здорово, сведено вообще отлично, ну и чё ж плохого-то? По лекалам тоже можно сделать хорошо. Я в лекалах никакой проблемы вообще не вижу. Вот, смотрите, что тут мне пишет. Антоха пишет, мне не нравится такая манера вокала, но объективности ради песня хороша. Вот, Dark Dream пишет, если попса хорошая, то какая разница? Так, Сашка вот пишет, каждая музыка и творчество имеет право на существование. Да, я согласен. Вот, Пашка пишет, доброй ночи, рад бы увидеть хоть и пару минут. Давай, Павлуха, сегодня уже тяжелые музыки. Ты вначале все пропустил, там было то, что тебе по душе. Сейчас дальше будет такое все лиричное. Вот, поэтому здоровья тебе, здоровья твоим сыну и жене. Вот, поехали дальше. Далее у нас Анна Ар, сейчас я найду, где же она. Вот же она, город Питер. Так, сейчас я, малеха, мотну назад бэкграунд. Вот. Так, что у нее написано про себя? А, собственно, ничего у нее про себя не написано. Легкая акустика о перерождении и надежде. Песня называется «Невесомость». Вот, Аню, где-то я с ней тоже недавно пересекался, вот мне кажется, тоже на каком-то фесте, потому что очень знакомое название, ну, проекта «Анна Ар», ну, вот хоть убей, не помню, но когда послушал, мне прям понравилось. Надеюсь, и вам понравится, давайте поехали, ставим, слушаем «Анна Ар», «Питер», «Невесомость». Ну, а вы комментируйте, а я вам сейчас ссылочку брошу.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держи.
2: Итак, дорогие подруги, 21:47:57 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас, от нас уже. Вот, Серега Даткай пишет: так-то неплохо, песенка простая, опрятна, бас понравился, басисту места мало для разворота артиллерии. Слушай, мне кажется, там нормально все с басом, потому что там прям было все задумано и продумано. Он четко вел свой рисунок. Так, Антоха пишет: мне понравилось. Витек пишет: слыхал эту мадаму раньше, хорошо поет. Мне на самом деле, я все надеялся, что у нас Аня появится где-то в чате в каком-нибудь. Мне интересно, откуда я ее знаю, потому что очень знакомо название «Анар». Откуда, не представляю вообще. Но шикарно, шикарно звучит, конечно же. Вот я все время, знаете, я сейчас последние недели 3-4 возмущаюсь очень сильно. Потому что была же возможность убрать всех петушар с телевизора, да? Я думал, ну наконец-то, ну все, взялись за них. Вот этим девочкам, вот Ксюхе, Ане, да, им надо давать место в ящике, им надо давать место на всех радиостанциях. А у нас опять все вот это вернулось на место, опять все петушары в ящике, все сидят, ну чуть поскромнее стали одеваться. Но зато они теперь пачками, и все они съездили на Донбасс. Вот, раздавали детям куклы и футболки. Какая прелесть, твари. Вот, ладно. Что там? Виталик нарисовался у нас. Пишет: ура, интернет врубили. Всем привет. Привет, Виталик. Привет, дорогой. Так, Сашка пишет: тут сложно сказать. Я с бардами очень много знаком. И те, кто пишут песни на акустике, надо отдать должное. Без их творчества прям очень никуда. Слушай, я тебе честно скажу, есть барды, которых барды... Вообще мне слово «бард» не нравится, да? Есть как просто авторы, ну, акустические авторы тоже неправильно. Короче, музыканты, которые играют на гитаре, да? И все. Мне вообще-то слово «бард» не нравится. Не знаю, какое-то оно такое пафосное. Вот, хотя, наверное, правильное. Вот, и очень же много талантливых ребят, которые просто с гитарой делают шикарные вещи. Вот, я не говорю, что вот этот изгиб гитары, да-да-да-да-да-да, который вот все один в один, да, вот их можно посадить, 140 бардов у 140 костров, Грушинский фестиваль, да, и вот все один и тот же мотив, одно и то же тадын-тадын, вот эти, да, вот их надо называть бардами, да. Вот. А есть же шикарные ребята, которые делают акустические вещи, и классно все, да? Вот. И, конечно, без них никуда. Они очень нужны. Вот. И я могу сказать, что у любого музыканта нет-нет, да и выскакивают песенки, да, вот, допустим, ну, я накопил за 30 лет песен, которые, ну, они, ну, не мои, ну, не типичные, да, а тут раз и записал их в акустике без всяких этих наворотов и альбомчик выдал, вот, и мне Юрка вот давеча говорил, что он слушает с удовольствием. Я, честно, смотрю по статистике, слушают не очень этот альбом, но слушают, кому-то нравится, вот. Это же здорово, потому что на самом деле песни разные нужны, песни разные важны. Вот, ладно, поехали дальше. Изгиб синта Ямаха, я обнимаю нежно. Да, после стрима надо загрузить трек на сайт. Давно уже не делал это. Давай, загружай. Так, Лайон пишет: без обид, есть только миг, за него и держись. Вот это не формат. Слушай, ну не знаю. Вообще неформатное радио, оно не потому, что тут неформалы у нас собираются, понимаешь? А потому, что нет формата, мы не привязаны стилистически ни к року, ни к попу, ни к электронщине. У нас есть все, всего много, музыка делится на хорошую и нехорошую, все остальное ерунда. Так, Серега пишет: бывал я на разных фестах, но не борданулось, не отдался. На Чемганское эхо никак не попаду. Слушай, я как-то Когда у меня была возможность ездить по фестам, я, конечно же, ездил по фестам по роковым, да, вот, но периодически попадалось так, что вот, грубо говоря, там вечером играешь на главной сцене, ну, рубишь музло, а потом после сета основного уходишь и на другой сцене играешь совсем другое музло. Вот, вот свою корзину груш я выпустил, да? Вот что-то из этого. И там принимают хорошо. Вот, поэтому я считаю, что как бы надо везде себя попробовать. Я уже Раги целый альбом у меня готов. Ну, его осталось записать. Вот, но материал уже есть. Короче, ждите, у меня уже корзина груш была. Сейчас вот Раги альбом сделаю, потом в какой-нибудь драм-н-бейс усунусь. Ладно, не будем отвлекаться. Едем дальше. Далее у нас группа «Известь». Трек называется «Север». Сейчас я найду, где они у нас. Вот они. «Город Саки». Город Саки. Это город моего детства. Это Крым. Вот, у меня там одна из бабушек живет. И я там очень часто все лето жил. Вот. Ставим, слушаем «Известь», «Север», «Город Саки». Про себя они ничего не написали, поэтому просто слушаем. Ссылочки сейчас все брошу.

0: Есть только миксер на неформатном радио.
1: За него и держись.
2: Итак, други и подруги, 21.59, 21 на моих зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. Только что у нас отзвучала группа «Известь». Песня называется «Север» и дислокация — город Саки. Крым теперь наш. При зеленых буквах. Но он наш, он и был наш. Вот. Так, Серег пишет: органчик классический, гитарка на минимализмах, соло прям поискали. Очень понравилось на коде. Необыкновенность — наше все. Вот, ребят, кто не знает, город Саки — это прям вот очень маленький город, очень маленький городишко. Вот. И я там провел практически все свое детство. Ну, нет, не все, вру. Ну, одну треть детства я точно там провел. Вот. И у меня из воспоминаний — это постоянно самолеты, которые переходят в гиперзвук. Прям над нашим домом. Постоянный хлопок был, потому что там постоянно летали наши истребители. Вот. И запах. Запах был неимоверно ужасный. Там, короче, как они называются, йодистые отстойники. Или, короче, как-то вот что-то там с йодом связано. А мы ездили на велосипедах с бабулей на этот, на дикий пляж куда-то далеко, я помню, ездили. Вот, и как раз мимо этих отстойников. Вонище стояло, конечно, та еще. Вот, но в целом город Саки меня прям, он всегда радовал. И я прям его любил и люблю, наверное, до сих пор. Вот. Вот где учат пить, курить и летать. Да! Я, кстати, нет, там я еще не курил. Там я еще не курил. Я вот из Крыма вернулся и закурил, да. Лет, наверное, 7 мне, 8 было. Где-то так. Вот. Ладно. Ладно. Чего я хотел сказать-то? Все у меня из головы вылетело. Я прям приготовил такую речь. И все. И все потерялось. Ну ладно. Мне, говорит, Судак нравится, Виталик. Слушай, Виталик, я в Судак не ездил. Почему? Я его проезжал мимо, ну, туда как бы не... У меня в Евпатории тетка живет. Вот, в Саках бабка. Поэтому, соответственно, я жил всегда или в Евпатории, или в Саках. А так, конечно, весь Крым исколесил. У меня бабуля ездила, у нее копейка была, сейчас даже вспомню, номер 1551 КР. Блатной номер у нее был. Вот, 1551 КР. Крымские еще номера. Вот, все, по всему Крыму она меня покатала. Везде я поползал, по горам, по щелям. И вот мы недавно с женой ездили тоже, два раза катались в Евпаторию. Не знаю, там стало, конечно, хуже. Стало гораздо хуже, чем было при Советском Союзе. Но я надеюсь, там все наладится и все будет здорово. Так, Лайн Каннес пишет: мне понравилось начало Пинк Флойда и концовка. Ну, может быть, может быть. Это как я тебе честно скажу, я Пинк Флойд люблю, но так, чтобы прям узнать его с двух нот, нет, это не про меня. Поэтому вполне возможно, что похоже. Но тут я спорить не буду, потому что я не такой дикий фанат Пинк Флойда, наизусть не знаю. Так, Dark Dream пишет: у меня квартира в Щелкино есть. Ну, я тебя поздравляю, ты миллиардер. В принципе, чего? Сдавай, и можешь на работу не ходить. Ты единственный музыкант, который, в принципе, может не ходить на работу, чтобы заниматься музыкой. Вот, мы обычные музыканты, все ходим на работу, чтобы заниматься музыкой, а ты можешь просто сдавать квартиру в Крыму. Вот, ладно, поехали дальше. Дальше у нас группа «Отойди поближе». Это у нас город Москва. Трек называется «Проще бросить». Честно скажу, послушал две или три песни «Отойди поближе». И выбрал я вот эту песню, не знаю, мне она почему-то зашла больше. Так, в сопроводиловке написано следующее: «Проще бросить» не просто бытовая лирика о любви, это песня об избавлении от пагубных отношений, как от вредных привычек. Минздрав предупреждает, что курение убивает, но никто не предупреждает, что порой подобное отношение приносит еще больше вреда. Вот, и тут ведро текста, кому интересно, послушайте. Ой, почитайте, я вам сейчас ссылочку брошу. А мы давайте слушать. Отойди поближе, проще бросить. Город Москва, ставим, слушаем, а вы, конечно же, комментируйте.

0: Есть только миг, есть только миг, есть только миг.
1: Есть только миксер на неформатном радио.
0: За него и держи.
2: Итак, други, 22.07, 13 на моих зеленых системных. Вот Dark Dream пишет: модненькая, молодежная, триггерная. Прикольно, безусловно, но оскомина присутствует. Смесь девичьих проблем с постпанком. Сомнительно, но окей. Слушай, я присутствует. Смесь девичьих проблем с постпанком. Сомнительно, но окей. Слушай, я честно скажу, вот

0: голос, да, он такой сиповатый. Короче, он вот в этом треке прям лежит хорошо, приятно лежит. И вот этот рваный ритм, и опять же драйвик. Драйвик есть, прям грув. Грув качает. Я не знаю, мне понравилась общая картинка трека, поэтому я его взял в программу. И как бы вот, когда я его слушал, ну, громко, я когда выбирал треки, я тут громко слушал, все. Мне понравилось. Вот, что-то в этом есть. Так, Антох пишет, что-то как-то много появилось песен про токсичные отношения. Просто слишком много... Нет, слишком просто стало выпустить песню. Вот, а не в этом дело. Так, Серега пишет, я вот в ревере запутался, а так норм вроде. Слушай, мне не показалось, что там много ревера. Скорее всего, это просто задумка, которую... Ой, я прочитал как задумку, а ты решил, что это много ревера. Так, Лайон пишет, жаль бабу. Жаль бабу. Да ладно, но она живая, что с ней сделается. Вот, ладно. Что еще? Что еще вам сказать? А, собственно, и все. Собственно, и все. Комментариев больше нет. Друзья, завтра ночью или послезавтра утром на сайте Неформатно Радио появится запись сегодняшнего эфира, появится голосовалка. Давайте голосуйте. Можно ставить галочки за несколько песен. Не проблема. Со следующей среды у нас начинаются отборы на фестиваль Revolution. Вот, я думаю, будет знатно. Я думаю, будет знатно, поэтому со следующей среды не советую вам пропускать эфиры. Вот, ну и, собственно, чего? Собственно, все, друзья. Включаю я вам замечательную песню. Сам себя не похвалишь, но кто тебя еще похвалит, да? Радиослушатели после этой песни услышат или другого диджея, или автодиджея. Вот. Ну, а я еще немножечко повисю на стриме, вот, поразмахиваю вам лапками.
1: Уходит лето, в окна стучится осень. Не будем думать об этом, да никто и не просит.

пряник тульский и не вологодское масло. Он плеснет свой напиток вкусный, и каждому будет счастье. Но мешая событий гущу, не забывайте все же, Захар человек пьющий, значит, обмануть не может. Он споет свои песни, и вы ему подпоете. Если Захар вам неизвестен, ну что вы за дяди и тети, кто узнал?

0: участники сборника «Грани».
1: Седьмой трек второй пластинки «Грани», группа из Самары. «След пепла», «Затерянный мир» называется трек. Поехали!

затерянный мир. В полутемных подъездах, подвальных иллюзий, больших городов. Этот мир, он всегда напряжен до предела. Мир исписанных стен и жилых чердаков.

потерянный мир. Вид разбитых бутылок, сигаретных окурков и грязных шприцов, странных запахов слов, алкоголя и дыма, и любого себя затянуть он готов.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Город Воронеж, проект DVR, альбом DSX Style. В этом альбоме Денис пел только по-английски. Такой вот у него эксперимент. Трек называется Zone D. Поехали, ставим, слушаем. Ну и, конечно же, на всех цифровых витринах ищем и добавляем к себе в плейлисты.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы. Хорошие.

Как жаль, что кончилась любовь, и разгулялись морозы. Все холоднее в сердце кровь, но продают в киосках розы. Выйду я на улицу и куплю цветов, просто так цветов. Вспомню о тебе, просто о тебе. Выйду я на улицу.

Кончилась любовь, как электричка ускакала, но не вернешь на место вновь.

и куплю цветов, просто так цветов. Вспомню о тебе, просто о тебе. Выйду я на улицу.

Когда-нибудь на листьях мая согреет кто-то сердце, кровь, мне о тебе напоминая, выйду я на улицу и куплю цветов, просто так цветов.

дать. Вы разорвали сеть. Каждый умеет дышать, не каждый умеет гореть. Ты на зеленый в рай, а я так боюсь успеть. Каждый хочет назад, не каждый умеет гореть.

же тебе сказать? Можно и песню спеть. Каждый умеет терять, не каждый умеет любить.

0: Не формат. Стукни Ваську.
1: Ток-ток.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
0: Не формат.

140-160 разгоняет туман, прохладный сонный туман раннего лета. Ты относительно инь, я относительно ян.

0: участники сборника «Грани».
1: 19-й трек второй пластинки «Грани», группа «Хедли», город Питер, и трек называется «Молоко». Поехали!

только чаще улыбайся, слышишь? Немного имеет значение. Можно стоять и на разных крышах, а смотреть в одно направление. Потянуться над скользкими стеклами, и медведица, склонив голову, вдруг согреет дыханием, рифмами теплыми, льду назло бесконечному голому.

интересуют соседи обязанности. В своих нормах, как по норам, камерам, раздай-ка им безнаказанность. И священный молот Генриха Крамера. Прищуры окон, рентгены чужих глазков, диванный макет инквизиции. А червоточить здесь каждый второй готов. По приказу или по традиции.

мир становится все более призрачным, на себе все более замкнутым, не циничным даже, ценочно-бирочным, фриками, фейками, лайкнутым. И тем не менее, достаточно просто жить, отличая, где золото, где зола, если суметь из сердца и глаз вытащить осколки разбитого зеркала.

0: тебя все в порядке.
1: Сегодня ночью уходят волки за добычей. Начать охотиться им нужно до темна. С семьей прощаются. Таков у них обычай. Ведь неизвестно, чем за...

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Не пророк» была написана в маршрутке. Прямо ехал в соседний маленький городишко рядом с Челябинском, учить детишек играть на гитарке, а там школа как раз вместе с церковью евангелистической. Вот пастор делал там школу, вот он меня позвал преподавать. И девчонка там написала там в стиле хостел какую-то песню. Вот, она ее сыграла, спела там, я подрихтовал ей немножечко слова, на меня там накричали, в оконцовке я ехал, когда в маршрутке, вот у меня вот это вот там бабахнуло. Пара-тройка фраз, пока ехал, там

0: Итак, друзья, добрый вечер, 21.00 на моих зеленых системных, но я не уверен. Я не уверен, потому что, когда я включил комп, у меня было почему-то 19.33. У нас сегодня свет включили буквально за 20 минут до эфира. Я думал, опять все накроется медным тазом, но не накрылось. Итак, друзья, сегодня четверг, а это значит, что очередная программа «Без воды» сегодня вас радует. С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий, но сегодня у нас «Без воды» такая непростая будет. Будет она синяя, угрюмый товарищ прапорщик будет бухать со слезой на глазах. Я буду бухать с радостным настроением и чувством выполненного долга. Вот. И в гостях у нас сегодня... наши вот прям друзья, друзьищи. И я прям вот реально рад, что в днюху неформатного радио мы именно вместе эфирим. И вроде как Ленка обещала, что у нее там пузырь на столе стоит. Вот. Группа Редбери. Медведюква.
1: Всем известно.
0: Вот. Костик, давай здоровайся.
2: Всем привет. Очень здорово, что именины у Кристины на неформатном радио. Есть повод поднять рюмочку, другую, третью, четвертую, пятую, потом просто упасть в салатик лицом и отмечать уже, пуская сопли. Всем привет, действительно, на связи у нас город Обнинск, замечательная группа Редбери. Ребята, здоровайтесь.
1: Привет!
3: Привет!
1: Мы сегодня малой кровью, нас сегодня двое пока что, барабанщик опаздывает. Так что здесь я, Лена, вокалистка, и Кузьмич, басист.
4: Привет, привет.
0: Но Дениска придет еще, я так подозреваю, да?
1: Он давайте. Нам не пишет.
0: Не пишет? Он шифруется, гад. Ладно, давайте мы размочим эфир. Во-первых, я еще раз бахну. Ну, в принципе, я всех призываю к тому, чтобы налить уже. Давайте уже наливайте. Вот, и мы сейчас
2: Захар,
0: все это дело...
2: как с тобой можно будет связаться?
0: Вот, я сейчас расскажу, как со мной можно будет связаться, хотя, не знаю, нужно ли это.
2: Сегодня, ну, нет?
0: Сегодня мы прям так вот на хорошем, веселом настроении будем отмечать днюху неформатки вместе с Медведюквой. Наша Аська, давайте я не буду говорить Аську, ну и в жопу, в ней все равно никто не пишет. Наш WhatsApp и Viber, +7 902 75 00 59. Кому удобно общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Сегодня днюха неформатки, мы сейчас все дружно бахнем и послушаем песню группы «Редбери», «Кто мы?». Поехали, бухаем.

0: А итак, друзья, все, размочили эфир, смазали горлышки. Кто смог? То есть, Костик.
1: Я. Yeah.
0: Ты смазал горлышко?
1: Да.
0: Ты готов? Готов мучить медведюку? Давай начинаем мучить медведюку. Вот, давай поздороваемся уже с народом. У нас вот в эфирном чате вижу. А Димка висит, привет, Чите, Пашка, привет, Настюха, привет, Антоха, здорово. Вот нам стишок такой написали. Я причем, знаешь, как он с утра еще этот стишок появился, я думал, как его правильно прочитать, чтобы была рифма. Сижу на унитазе без радио в ушах, но не формат навеки, и в сердцах, и в душах. Получается вот так вот, чтобы в рифму получилось.
1: Угу.
0: Вот, Димка, как ты такое мог сочинить и в сердцах? И в душах. Вот. Давай, Костик.
1: Можно, да?
0: Нужно.
1: Ребят, вопрос первый же, который назревает. Существуете вы из 2014 года, правильно?
2: Да.
1: Вот скажите, 3 года для группы – это уже срок или же это все-таки только становление? Срок, я имею в виду, это не уголовный кодекс Российской Федерации.
2: Слушай, ну смотря про какую группу говорить. Для нас это, наверное, пока еще становление. Если брать нашу маленькую деревню под названием Обнинск, наверное, мы уже тут что-то из себя представляем. Потому что уже даже сольник заслужили в Обнинске. Но в рамках российского масштаба, ну что, нас никто все равно почти не знает. Так что мы еще пока никто за эти 3 года.
1: Лен, я тебе скажу, что многих никто нигде не знает. Вопрос в том, насколько ваша

0: Это так приятно.
1: Девочка уже выросла. Все равно.
0: А мама ходит. Все равно ходит.
2: Да. То есть девочка перестала ходить, мама ходит до сих пор, еще девочка.
0: Девочка вроде тоже.
2: Ушла на концерт группы Рэдбери, до сих пор не могла найти.
0: Да нет, обе ходят вроде. Ну, не каждый раз получается, но ходят, стараются. Это очень приятно.
1: А вообще у каждой группы, даже у молодых, у начинающих, у любых, обязательно есть какой-то один друг. Ну, вот. И у него такая подпольная кличка должна быть «Толпа фанатов». Ну, то есть это как имя, фамилия, да, «Толпа фанатов». Вот. И как бы он чаще всего встречается у людей. У нас, наверное, тоже есть.
0: Кузя не
1: есть
0: смешно ли? Шутит.
1: Шутки от басиста, да.
0: Шуточки от басиста, да.
2: Крайний лад, верхняя нотка, да? Я...
1: Это где?
2: Я тоже шучу так же. Вот, поэтому сегодня на одной волне с тобой. Давай мы, прежде чем целиком поговорим про творчество, ты представь, кто на чем играет.
0: Ты представь. Или я представь.
1: Ну, нас тут много, двое, да? Так что...
0: Ну да, мы тут вдвоем сейчас, в данный момент это я, Лена, я на вокале играю. Кузьмич, он же Игорь Кузьмин, он играет на басу. Отсутствующий ныне по непонятным причинам Дмитрий Запорожан, это наш барабанщик, самый загадочный персонаж. Вот мы и гадаем, почему он не пришел, где
1: пробки,
0: он вообще.
1: Знаменитые обнинские пробки.
0: На данный момент это все. На данный момент мы в поиске гитариста находимся. У нас тут в прямом эфире как раз за нами посматривает наш первый гитарист Антон Дмитрий. Шарапов. Нет, это второй гитарист, а первый Антон Шарапов.
1: Они все
0: основатель,
1: за нами.
0: Да. Они подсматривают, хихикают, просят показать неприличные места. Вот. А второй гитарист как раз Дима. К сожалению, тоже пришлось расстаться. Вот сейчас мы в поиске гитариста. Пока что-то неохотно называется.
3: Ты знаешь, судя по тому, что не пришел человек-ударник, может оказаться, что вы уже в поисках барабанщика. Потому что... Пришел тот сезон.
0: Я промолчу на этот счет.
3: Когда барабанщики сбиваются,
0: друг друга любим.
3: Сбиваются в стайки, улетают куда-то из коллективов. Кстати, вот Квенди потеряли барабанщика только что. Вот прям только что.
1: Вот он, наверное, только что и туда и поехал.
3: Вполне
0: как
3: возможно,
0: раз Квенди и поехал.
3: Да, что и Медведюкова тоже лишилась только что своего барабанщика. Вот, но...
0: Запорожан можешь не приходить, мы тебя уже выгнали из группы.
3: Мы зачеркнули твой портрет и кидаем в него вилки.
0: Ага.
3: И тишина.
2: И такой мертвый.
0: А все, кончились участники группы, мы на вопрос ответили.
2: Да, в принципе, достаточно. Вопрос такой, кто сочиняет у вас текст?
0: Я.
2: Лен, тексты это автобиография или же это что-то вот внешнее откуда-то взятое?
0: Хороший вопрос, спасибо. Ну, смотри, я как обычно прихожу, ребята разбирают какую-то тему музыкальную, и я сижу и думаю, о чем сделать эту песню. Ребята мне подкидывают какие-то мысли, ну просто, вот я не знаю, про то-то. Я начинаю там копаться в голове, вспоминать какие-то, может быть, из жизни своей или из жизни друзей. Так что, по сути, это... в какой-то степени автобиографично, но не все про меня, а есть что-то про меня, а есть про моих друзей, про моих родственников. Ну, кроме пятницы. Про пятница это про... не про меня. Вот, почему? Я не бухаю. Почти. Почти.
1: Ну, так там песня про почти бухающую девочку.
0: Хорошо про меня.
3: Слушай, а вот вопрос после клипа у меня возник. Лопата об голову сломалась или тебя реанимировали просто?
0: С лопатой было очень смешно, потому что, там мальчик хороший у нас играл, ну, то есть он такой прям артистичный, молодец, он знал, как надо сделать вид, что он меня бьет, но не бить. И в итоге я не чувствовала, когда он ко мне лопату подносит, и я не реагировала вообще на эту лопату. И он один раз меня просто, ну так, чуть-чуть легонечко стукнул, и это оказалось очень больно. То есть просто легонечко коснулся. Вот, ну, если бы он меня реально вырубил, так как это в клипе показано, то я боюсь, что меня бы не реанимировали.
3: Ну, ты бы сейчас шепелявила и заикалась, в принципе, я так подозреваю.
0: Ну, нет, я очень просто смеялась истерично, как я это всегда делаю.
2: В продолжение темы, собственно говоря. Зукер, давай мы следующую композицию поставим, послушаем. И всех, кто только что подключился к нашей программе, порадуем музыкой группы Редбери.

0: после чего продолжим наш разговор.
1: Трек называется... Слушай, а это что, это новый альбом же, да?
2: А какой там?
1: Ну, «Бросай».
2: Не, «Бросай», ты что, это первый?
1: Нет, я вообще...
0: Зухер, стыдно, понимаешь? Просто стыдно.
1: Да нет, мы уже за кадром... Я уже за кадром объяснил Ленке, что я их песен ни одной не помню. И не знаю, и знать не хочу.
2: Нет, просто песню «Бросай», мы ее, собственно, на неформатке мы с ней оказались, потому что мы нам это мало ее отправляли на отбор. И так вот она и там и была, на неформатке-то, первый раз.
1: Первый раз?
2: Да.
3: Невинность потерял, может.
2: Потерял так невинность. Мы потеряли невинность неформаткой, да.
1: И застряли. Ну ладно, ставим, слушаем трек «Бросай». Редбери, поехали.

вот не могло так получиться, чтобы все прошло гладко. То свет вырубит, то сервак слег. Ну вот перезапустил, вроде сейчас не должно бывать. Друзья, напишите, рвет нас по-прежнему, тошнит ли наше радио, или его не тошнит уже. Вот, ну и, собственно, дослушиваем трек «Бросай».

0: Итак, друзья, ну не могло, не могло просто пройти все гладко, потому как грандиозное событие, как всегда, вызывает грандиозные проблемы. Вот, я надеюсь, больше обрывов не будет. У нас просто конкретно легли все сервера вообще неформатного радио. Вот вообще все, какие только были. И каких не было, тоже они легли. Те, которые мы собирались купить в будущем, они тоже легли. Вот, все, кто нас не слышали, вы ничего не пропустили. На самом деле, как только заткнулся сервер, мы тоже заткнулись и начали выяснять, как группа Redberry будет набирать сейчас себе количество просмотров в Инстаграме. Вот,
1: да,
0: Лен,
1: мы решили, что мы будем голенькие сидеть тут.
0: Да, и пить вискарик. И пить вискарик.
1: Да.
0: Вот, у меня жена только что унесла бутылку вискаря. Но я заблаговременно до этого спрятал бутылку самогонки. В принципе, сейчас и начисляю. Все, кто с нами, давайте наливайте, делаем дзынь. И я не знаю, мы не будем эту злостную песню больше включать. Я думал повторить то, что уже отзвучало, трек бросаю, потому что она, я так подозреваю, все дело в нем. Именно из-за него все порушилось. Вот. Костик, давай продолжай свою пытку. Друзья, напишите нам, нас вообще кто-нибудь слышит или нет, а то мне придется включать радио, и у нас тут начнутся эти, как они называются, раздвоения звука.
2: У меня вопрос такой, кто прорвался пополам песни Redberry? Что за коллектив? Кто играл там и пел? Какой дуэт мы сегодня услышим?
1: Кто? Кто это? Кто это вообще?
0: Даже я не понял вопрос, Костик.
2: Я говорю, кто зазвучал во время песни Redberry.
0: А, этого никто не знает. Вот Настя написала, мужик какой-то пел. Какой-то мужик там пел. Причем я перезапустил сервера, а все равно пел мужик. И мне пришлось глобально просто сделать перезагрузку всего кластера. Все 4 железных сервера перезапустить. Чтобы наконец-то все уже услышали наши ангельские голоса, которые сейчас занимаются тем, что наливают и пьют, пьют и наливают, немножечко общаются. И вот Ленка сказала, там вопрос из зала поступил, доживет ли Зухер до конца программы. Друзья, Зухер вас переживет. Не переживайте.
1: Поняла, Катюха?
2: Вопрос у меня, ребят, такого плана. Как вот вы думаете, каждый из вас, на ваше усмотрение, что, чем хороша, в чем сложна и в чем хороша профессия музыканта?
1: Ой, для моей нервной системы это очень сложная профессия. Денег нет, я не знаю, постоянно какие-то нервы, стрессы, постоянно приходится что-то кому-то доказывать, в том числе и музыкантам собственным, объяснять, ругаться с ними, блин, брать на себя бразды правления всем вообще, и процессом репетиций, и там, типа, условно, маркетингом, ну, это реклама и прочим. Мне тяжело, конечно. Хорошее, это, разумеется, когда тебе пишут, вау, ребята, такие классные песни, когда там в поисковике забиваешь имя Redberry, и там каким-то постам твои песни прикрепляют, это очень приятно. Даже когда на концертах, хоть народу не очень много ходит, но они, люди стоят и подпевают, такие тоже есть. И для меня это так неожиданно и так приятно. Вот и минусы, и плюсы с моей стороны.
0: Слушай, а твой муж когда-нибудь говорил, все, падла, уходи, не могу я больше терпеть твою вот эту музыкантскую жизнь?
1: Слушай, он чихнул сейчас на кухне. Слушай, он тебя не слышит, но он предательски чихнул после этих слов.
0: То есть все, в принципе,
1: мысль... Мне кажется, на уровне подсознания он это именно и хочет мне сказать, но он очень терпеливый и вежливый человек, поэтому пока что не говорит.
0: Ты знаешь, когда будешь в следующий раз снимать клип с каким-нибудь экстримом, типа там удар лопатой по голове, мужа в роль не бери.
1: Да?
0: Не бери, он точно не удержится.
1: Я подумаю об этом. Вообще, нет, на самом деле по нему видно, когда я ему это начинаю там плакаться в жилетку о том, как меня задолбали все. Он прям, я прям вижу по его лицу, что он либо сейчас пойдет и ребят убьет, либо меня уже вырубит, чтобы я там никуда не ходила, или заткнулась наконец уже. Вот. Он переживает просто. Кузя.
3: Музыкой заниматься
2: хорошо. Тебя мы поняли. Игорь, давай ты расскажи.
3: Музыкой заниматься хорошо. Я люблю заниматься музыкой.
0: Хорошо заниматься музыкой, все лучше.
3: Да, типа того. Да, ну а я уже как-то привык, что ли, к вот этой вот верещащей женщине. Да и фактически уже много-много лет занимаюсь музыкой, поэтому без этого себе жизнь не представляю. Ну то и поэтому музыкой заниматься хорошо.
0: Сказал Игорян. А я так подозреваю, судя по интонации, ты все-таки решил притворить это дело в жизнь. Ты раздеваешься в Инстаграм.
3: Да.
0: Бабочку и очки уже снял.
1: Да он уже жопу показал в Инстаграме.
3: Да, но это эксклюзив, да.
1: Его тут очень-очень просили, он показал таки.
2: И сейчас где-то на другом конце Обнинска какой-то барабанщик кинул две палки.
3: Все.
1: Барабанщик, я
0: же говорю, в монитор.
1: Написал, что он забыл про то, что он сегодня у нас эфир.
0: Ну он сейчас слушает,
1: Нет, да. Ему стыдно, он уже не слушает. Может быть, он мчит сюда, но это бесполезно, мы ему дверь не откроем уже.
0: Но будем надеяться, что он мчит не сюда, а туда, к вам. Вот.
1: Ну и, да.
0: Но ты можешь повторить все вот это в эфир, все, что я слышал за эфиром.
1: Про счастье. Так уточните, что я говорила за эфиром?
0: Ну, про счастье иметь такого барабанщика. Вот, ладно, давайте ставим следующую песню. Называется она «Кто мы?».
1: Опять? Подожди, она ж первая была.
0: Не было ее.
1: Как это? С нее начался эфир.
0: Да ладно.
1: Ну,
0: да, я вот смотрю. А почему мы с тобой? Ты пьяная, что ли, уже?
1: Я пьяная? Захар, мы
0: с тобой треки
1: обсуждали.
0: Мы с тобой треки когда расставляли,
1: а потом...
0: у нас получилось два раза «Кто мы», значит. Значит, ты мне два раза это чавкая, вот эти, гремя чем-то там, тарелками гремела.
1: Это не я, ты просто сказал, что ты прибухнул с утра, это ты виноват.
0: Нет, я с утра ждал, прибухивать я начал только вот после того, как мы треки расставили. Я честно дождался того момента, подготовил все к эфиру, а радио все равно вывалилось. Вот, привет Пашке, нарисовался к нам наш питерский друг, пишет: дайте песенку, хочу понять, те это ребята или нет. Да сейчас нам сперва надо разобраться, какая песенка будет звучать.
1: Нет, никто мы, там, по-моему, город следующий или какая-то такая.
0: Бросай была?
1: Бросай была, которая вот на ней сломалось все.
0: Нет, сломалось все на... А, на бросай. Все, нахер удаляю. Я сейчас сделаю прям общий дрит в жопу эту песню. Из альбома ее исключи, чтобы ее там не было больше никак. Вот, все, песня «Город» у нас, далее.
1: Да.
0: Вот,
1: да,
0: и давай. Поехали. Короче, кто налил, уже бахнем. Пока бахнем, я наливаю.
1: Пока бахнем, я уже пока закрыла бахнем. Обратно бутылку вискаря.
0: Открывай давай уже и раздевайся.
1: Открываю, все.
0: Все, поехали.
1: Давай, пьем.

0: Итак, друзья, 21:37 на моих зеленых системных. Не знаю, правильно, неправильно, смотрите сами.
1: 38.
0: 38 на твоих. Давайте, у кого больше, у кого меньше. Так, вот Пашка пишет, первый вопрос пошел, что вас привело играть в таком стиле? Может, событие или просто стечение обстоятельств?
1: Антон Шарапов. Во всем виноват первый гитарист, создатель группы. Ему нравится такая музыка, и он заразил этой любовью нас всех. Там Билли Талант, и вот Билли Талант. Вот такую мы музыку такую слушаем, любим, нам нравится. И такую вот мы ее начали играть.
2: А до этого играли немножко другую.
1: Другую, да. Они вообще до этого какую-то жесткую альтернативу играли с рэпчиком там и прочее. А я тоже пыталась, у меня плохо получалось.
0: Ленка, а ты там сразу нашлась? Вот, вот ты у истоков стоишь коллектива, или ты пришлая там?
1: Вот как раз мы с Антоном, получается. Смотри, мы до Редбери с этим вот гитаристом Антошей, мы в другой группе играли, там Шишкин лес она называлась. Ну это, блин, это вообще, знаешь, это ошибки молодости.
0: Не, ну почему? Такие ошибки должны быть в любой молодости, я считаю.
1: Не, ну понятно, из этой ошибки вышли как раз мы с Антоном. И Антон объединил, из Шишкиного леса ушел в группу B4, и в итоге меня из Шишкиного леса и Кузю, и барабанщика из B4 соединил в одном коллективе, и мы вот так вот образовались. Вот.
3: Лен, а можно вопрос?
1: Можно.
3: Да, действительно.
0: На самом деле, друзья, я вам сейчас объясню, почему такая истерика. Мы сейчас за эфиром Костика звали, мы кричали, скандировали: «Костик, Костик, прапорщик, вернись!» Его не было, я думал, отвалился, наверное, может, интернет кончился. И тут вдруг появляется наш любимый Константин и говорит: «А можно вопрос? А для чего ты тут?»
1: А мы предположили, что Косте просто не нравится наша музыка, и он уходит грустить, плакать, бухать.
0: Что когда включаем Редбери, то Костик уходит просто буквально в туалет, и его там рвет просто.
3: Нет. У меня вопрос по названию вот первого коллектива. Скажи, название «Шишкин лес» — это вариант у меня «А». Это замечательный Шишкин портретист, да, который там природу рисовал. Как не портретист, вернее, а как правильно назвать людей?
1: Пейзажист,
3: да. Это по его образу подобию названа группа, либо же это по образу подобию интимной прически.
1: Это моя девичья фамилия Шишкина.
3: А. Да. Просто у меня
0: все,
3: была такая.
0: Все, вот банально, слово лес, да, слово лес лучше не расшифровывай. Нет, вообще просто.
4: Какой вариант выбрал?
3: Да, то есть. Какую интимную прическу будете делать? Шишкин лес, отлично. Ладно, теперь возвращаюсь все-таки к творчеству.
4: Это даже не творчество.
3: Это...
0: Не, ну уже Ленка повзрослела, и больше она это творчество не применяет.
3: Лен, ты на каком-нибудь инструменте вообще играть умеешь, или же у тебя сугубо вокал?
1: Нет, я училась в музыкальной школе по классу фортепиано, и, в принципе, я умею на нем играть. Если немножко позаниматься, то я, наверное, даже нормально смогу сыграть что-то. Вот. Я даже после окончания школы пошла на импровизацию, но мою жизнь ворвался КВН и сломал ее. Вот. И я бросила заниматься пианино. И вот я еще как-то училась играть на гитаре. Выучила 4 блатных аккорда. Вот мои все... А еще на треугольнике умею играть. Вот.
0: Вот кто в нашей стране не умеет играть на треугольнике? По-моему, вот, ты знаешь, вот мои воспоминания с музыкой вообще, начиная с детского сада, уроками музыки в школе и уроками музыки в музыкальной школе, меня постоянно преследовал треугольник.
3: Вот постоянно... А я тебе скажу почему, Захар, потому что это самый дешевый инструмент, который может закупить себе, позволить оркестр.
0: И самый громкий. Ты представляешь?
3: И вот так его можно сделать из чего угодно.
0: Ты представляешь симфонический оркестр треугольников?
3: Ну, концерт для треугольника с оркестром. Почему
0: это
3: нет?
0: Хаотично, это звучит просто феноменально. Я думаю, если это все сделать бздынь одновременно, то начнут лопаться стекла просто в соседних зданиях.
3: Вопрос от Пашки. Второй. За пару дней посмотрел кучу разных голосовалок на различные фестивали и нигде вас не видел. Почему? Куда-нибудь кидали заявки? Квенди видел, который впервые слышал здесь, да.
1: Кидали. Вот мы на Тамань кидали. Пашка, наверное, просто проглядел. Это было пару... месяц назад, наверное, где-то.
4: Ну, где-то, да, с месяца. Ну,
1: а по поводу заявок, пролетит. Вот это
0: ой,
1: вот...
0: Я вам сейчас про эту Тамань расскажу. Хочется. Вот сейчас прям честно расскажу. Я сейчас просто скажу, дабы услышали все музыканты. Вот все друзья-музыканты заебали. Потому что вот... сколько там у меня друзей официальных во ВКонтакте, 200 с чем-то тысячи, да? И каждый третий присылал мне голосовалку на Тамань.
1: Да-да, я тоже, по-моему, присылал.
0: Тебе я голоснул. Вот, остальным я просто кидал грустные смайлы. Потому что, ну, нереально.
1: Да нет, на самом деле, ты думаешь, только тебя задолбали, те, кто просит проголосовать, мы тоже задолбались всем писать. Это не то, что задолбались, меня реально мучает совесть, потому что я прекрасно понимаю, что я задолбываю, что я в личку пишу, а личка это прям личка, она по делу, а я туда со своей фигней, типа, голосование лезу. Поэтому у нас голосования очень плохо идут всегда. Мы сделали, даже вот с неформаткой, если посмотреть, мы вот сделали репост голосования, ну, там самые постоянные наши голосовальщики голоснули, и все. Ну и все. Вот они, 20 человек, 20 голосов.
0: Подожди, а мама с девочкой?
4: Мы стабильные, да.
0: Мама с девочкой проголосовали?
4: Обязательно, да. Мама и девочка.
1: Конечно, конечно.
3: Причем они пришли голосовать 18 марта за группу Raspberry.
0: Опустили в урну два компакт-диска.
3: Вот, слушайте, вопрос, знаете, какого плана? Вот Обнинск, в принципе, город, ну, можно сказать, достаточно крупный, более 100 тысяч, да, там проживает, насколько я знаю, людей?
1: 110.
3: Насколько хорошо развита инфраструктура именно музыкальная, где можно выступать, и насколько это доступно музыкантам, тем, кто еще не покоряли большие площадки?
1: В Обнинске все очень плохо.
4: Очень плохо,
1: деле.
4: Но свободно.
1: Есть один бар, Бах, вот это место, где можно играть. Там регулярно какие-то проходят концерты, его периодически там модернизируют, что-то добавляют, но это, по сути, обычное такое подвальное помещение. Спасибо организаторам, что оно есть вообще, потому что, ну, реально негде было играть. То есть, когда-то давно у нас был клуб с более-менее нормальной сценой, с вентиляцией, все прям по-взрослому, там даже 300 человек, наверное, набилось бы. Но потом туда стали привозить именно таких вот коммерчески выгодных артистов, ну, там, всяких, ну как бы на Европе Плюс крутят, вот, того можно привезти. А местным вообще, ну, все, туда дорога закрыта, и вообще рок вот, в принципе, закрытый. Вот только вот Бах... И вот сейчас мастер офф еще какой-то появился. Ну,
4: по сути, маленькие
1: там еще
4: пабы.
1: Не было. Да. Что-то, ну, что-то. Такие пабы. Вот. Больше негде играть. Ничего у нас нету.
3: Понятно. То есть достаточно скромная ситуация в музыкальном плане.
1: Очень грустная, печальная. Мы в Калугу иногда ездим играть. В Калуге все поприятнее. И в Калуге к нам вроде хорошо относятся, приходят на концерты, любят нас.
3: А вообще групп в Обнинске много, которые вот занимаются... творчеством, любит свое дело, коллектив, с которым вы знакомы, который также выступает.
0: Две.
1: Много,
0: две.
1: Много.
0: Две.
1: У нас в каждом гаражном сообществе, в каждом втором гараже по группе. Единственное, что мало какая группа выходит из этого гаража на какой-нибудь концерт, но так вот, ну штук 10, наверное, наберется из тех, кто какие-то концерты дают периодически. Вот. Плюс у нас есть дергать, которые мало кто знает, что они обнинские на самом деле. Это панки, которые достаточно известные. Вот. У нас есть First Place, да, наши друзья, товарищи очень так неплохую музыку делают. Мы с ними дружим, вместе ездили на концерт. Они нас, правда, не позвали к себе, сволочи. Вот. Кто у нас еще есть? Fancy Flight у нас есть. Хорошая девочка Альбина держит. Нет, ну у нас на самом деле много... В принципе, группы, много хороших групп, что очень приятно, но играть этим группам негде. Вот.
0: Ты сейчас прям нарисовала такую картину, даже не постапокалиптическую, а прям вот апокалипсис. Идешь по гаражному кооперативу, а учитывая, что Обнинск это 110 тысяч, то есть это как минимум 100 тысяч гаражей. Вот, то есть это в принципе каждый второй дом в Обнинске. И из каждого второго гаража что-нибудь да играет. Вот.
1: Не, ну, конечно же, я утрирую, но примерно так и есть. Особенно в нашем гаражном обществе, ну, там очень много.
4: Ну, на 600 гаражей, да, порядка, наверное, групп 20 точно.
1: Ну, да, да.
3: Ну что ж, друзья, давайте мы послушаем следующую композицию группы Raspberry, после которой вы узнаете все дружно, что связывает этот замечательный коллектив с военной службой.
0: А вот... Вот это...
1: Ничего!
0: Ничего!
3: Ошибаетесь, они просто скромничают, я расскажу, что их связывает.
0: Сейчас Костик, он подготовил компромат, сейчас все будет. Итак, слушаем группу Redberry, песня называется «Шторм», поехали.
1: Хорошо.

0: Тихо все, эфир! Тихо все, заткнулись, молчим. Вообще вот просто заклеили рот пластырем. 21.51. А на наших зеленых системных, смотрите, сколько до вас сигнал идет. От нас он ушел уже. Я буду говорить, как Йода мастер сегодня и вчера.
1: Вот. Захар, а может, тебя перебью?
0: Нужно.
1: Вот не было возможности тебе этот вопрос задать. Вот ты всегда говоришь на наших зеленых системных. Кто это, блин, зеленые системные? Что это вообще за хрень такая?
0: Я тебе сейчас сделаю скриншот. Вот, ну, следующая песня, когда будет. У меня просто вот эфирная программа, и на ней показывает системное время. Там зеленые часики. И вот они зеленые системные. Я их поэтому так и называю. Все очень просто. Все очень просто. Все же идет в эфир через определенный набор этих алгоритмов в программном виде. Вот, кстати, скажи тем, кто там переживал в Инстаграме насчет, доживет ли Зухер. Зухер уже 0,7 без закуски уговорил.
1: А вот кто задавал вопрос, не дожил.
0: Вот, этих людей уже нету в живых. А итак, друзья, у нас сегодня в гостях замечательные наши друзья, прям друзья, группа Редбери, город Обнинск. Вопросы приветствуются. И товарищ прапорщик.
2: Я Оль.
0: Ты не пропадай, мы тебя теряем постоянно почему-то сегодня.
2: Что? Да вот слабо, ты меня реанимируешь, я только засыпаю.
0: Что
2: меня
0: с будет, твоим настроением? Ты вот днем
1: очень
0: звонил.
1: Очень веселый, ребята, Костя с нами засыпает.
0: Он мне сегодня звонил, ребят, вот днем, он мне звонил, говорит, Зухер, а тебя с праздником. Вот прям, понимаешь, вот я слышал, что у него радость в голосе, что он прям радуется реально. А сейчас что-то вечером скис.
2: Ничего подобного, никто не скис, я выброси, самый свежий. Я в холодильнике хранюсь.
0: Пачку дрожжей эту брось соседу в этот, в туалет.
2: Порадуйся, да?
0: Порадуйся за него, да. Давай уже третируй группу.
2: Третирую. Вот как вы сами думаете, что вас связывает с армией?
1: Я вспомнил, у меня же папа подводник.
2: Так.
1: Я капитанская дочка, у меня капитан первого ранга запасом. Вот. А, все. Больше меня ничего не связывает.
0: Не, за кадром, кстати, она сказала, что с армией их связывает то, что они все от нее откосили. Я просто
1: да,
0: буду,
1: это тоже.
0: Я буду сливать информацию сегодня в эфир вообще абсолютно всю. Все, что услышу, а краем уха.
1: Уже можно сказать, нам уже всем есть по 27, поэтому не страшно.
2: Особенно мне странно, Елена, что ты переживаешь, что у тебя 27?
1: У меня муж еще есть.
0: У нее муж еще есть, который тоже
1: откосил. Никакой, когда-то ему было меньше 27.
0: Она очень переживала. Ты знаешь, вот когда ты остаешься, ты... Вот представь, Костик, ты вокалист группы, ты на инструментах играть не умеешь, у тебя 5 детей висит за горбом, и твою жену забирают в армию. Все.
3: Это вы знаете,
2: ты знаешь, я сейчас прямо вот ситуацию такую жуткую, честно говоря, представил. Книжку бы написать по ней, понимаешь? Как это так вообще с 5 детьми и жену в армию забирают?
0: Заберите жену.
3: Нормальная
0: в армию,
3: ситуация,
0: пожалуйста.
3: В Израиле.
2: Ну они евреи, они хоть как-то от жены хотят избавиться.
1: Да, не все евреи. А тебя, Кузя, что связывает с армией?
2: Меня?
1: Нет, Кузя.
2: А.
1: Да.
3: Ну, пожалуй, меня туда не взяли.
1: А ты туда просился?
3: Да. Я, кстати, тоже почти прапорщик, но вот на прапорщика не взяли.
0: А ты им рисовал вот эти вот, вот то, что ты нам
3: да,
0: посылал?
3: Да, да, я рисовал им вот эти, они говорят, вот исключительно из-за этих рисунков не будешь прапорщиком.
0: Не будешь прапорщиком, мы тебя не возьмем.
1: Что я такое нарисовал там, Кузя?
0: Это был полет
2: уже только психологи решили рассказать друг другу.
3: Нет, я просто рисую только гриф бас-гитары. Больше я ничего рисовать не умею.
1: Это просто... было похоже на гриф или на что-то
3: не
1: другое?
3: Не знаю, Зухер, это было похоже на гриф.
0: Это было похоже на такой, знаешь, есть такая нотная тетрадь, вот, где рисуют нотки. И я только потом догадался, что надо отключить свое вот это стереозрение и посмотреть на цвета линий. Вот, я понял, что серые линии — это струны, вот, черные линии — это просто контуры, а цифры — это лады.
1: Черные точки — это лады, а красные — это аккорды.
2: Это глаза.
1: Вот, ну это трындец.
2: Ребят, ладно, давайте вернемся к музыке. Потихоньку от армии откосим, даже в данном случае. И вернемся. Вот вы когда делаете музыку, пишете тексты, это вы делаете по большому счету, чтобы нравилось вам самим, или же вы для более широкого круга заранее предвосхищаете, возможно, то, что людям понравится?
1: Нет, в первую очередь нам надо самим, чтобы нравилось. Я не смогу играть то, что мне не понравится. У нас даже было такое, что мы вроде сочиняли, так дважды было. Сочинили уже готовую песню, и один раз даже отыграли ее на концерте, а потом решили, что это говно. И все.
2: После концерта?
1: Да. Но один раз еще не дошло до концерта, и гитарист сказал, что это плохо. Вот. А потом вот один раз после концерта, да, сыграли и решили, что ну вообще никак. Как-то вот почему-то до этого в гараже это все звучало не так ужасно. Вот.
2: Ну, может быть, просто атмосфера в тот момент была и внутри, и в душе, и снаружи соответствующая эта песня, а потом все изменилось.
1: Возможно, так и было, да. Ну, потом поняли, что вот, ну, не в кассу, вообще не в... И по стилю нам не подходит, и то, и все, и 5-10, короче, нет. Жалко, и время потраченное жалко, ну...
0: Слушай,
1: ну...
3: Я молчу просто потому, что мне эта песня нравится.
0: Я так понимаю, что песня у вас строится, изначально появляется музыка, так?
1: Ну да, получается, что так.
0: Потому что как ты объясняла, ты приходишь, ребята уже какую-то хуйню играют и говорят, вот Ленка, нам нужно на это текст.
1: Ну типа того, да. Не, ну Ленка в это время, когда они сочиняют аранжировки, тоже сидит на диване и такая говорит, что-то вот тут плохо звучит, тут вот хорошо. Поскольку я сама сыграть ничего им не могу, я могу только критиковать то, что они сочиняют.
0: Ну это нормальная бабская доля, сидеть и критиковать. Я к чему? Я хочу вопрос задать. Когда уже у группы Редбери, у Медведюквы появится слезоточивая песня? То есть вот прям вот вышла, спела, все застрелились и умерли.
1: Ты имеешь в виду какую-нибудь балладу? Прям медляк,
0: ну,
1: такой прям на разрыв,
0: да,
1: о несчастной печальной любви?
0: Я знаю, у тебя есть больная кнопка. Вот если на нее нажать и сказать, что вот похоже ты на Люсине. Вот, все, тебя начинает...
1: Хоть я сочинила песню, что я не похожа
0: тошнить,
1: на Люсине. Да.
0: Люсине сейчас спела колыбельную. Но это вообще какая-то... Ты слышал эту колыбельную?
1: Да.
0: Вот, это
1: мне
0: вот...
1: новый альбом вообще не понравился.
0: Оторви и выбрось. Когда ты сделаешь песню, от которой вот всех начнет тошнить от группы Редбери и скажут, фу, это говно какое-то. У тебя вообще появляется когда-то желание сделать слезоточивую песню?
2: Фу, включи еще раз, подожди, чтобы было до конца фу, да?
1: Не, ну почему? Ну да, ну мы даже вроде и написали такие пару.
0: Я не слышал.
1: Что сказал? Подле меня, да, она такая слезоточивая, но она просто не совсем балладная и не медляк, но она, не знаю, я просто такой смысл в нее вкладывала, что я над ней ревела пару раз даже на концертах. Вот, так что. А то когда мы записывали «Мечты», я от восторга ревела.
2: Получается, Лен, я прям вижу тебя, сидящую, слушая свою собственную песню. Господи, какая я гениальная, боже мой.
1: Ты не
2: и
1: поверишь,
2: слезы наворачиваешь на глаза.
1: Было, когда...
0: Она это каждый раз делает, на самом деле.
1: Нет, это было реально только один раз. И когда вот мы «Мечты» сделали, это вот с последнего альбома песня, я не знаю, нравится ли она кому-то, кроме меня, но она нравится, мне говорили. Но я просто вот кипятком от нее писаю. Ну, это не только я гениальна, а мы все гениальны. И я вот говорю уже в сотый раз о том, что там бэк-вокалист Валя, он охренительный. И вот именно это был, наверное, первый случай, когда у меня прям полноценные бэки мужские были в песне. И они вот настолько в тему, что я прям вот... Вот, когда он записывал, я просто валялась на столе, рыдала, мандражировала, все, что можно, там, у меня полный набор эмоций был. Эту песню вы в конце эфира услышите.
2: Понятно. Лен, вот давайте вы сейчас с Игорем коротенько все-таки задают вопросы слушатели, и как бы неправильно избегать или не читать вопросы. Покороче, но на каждый, их всего три пока что на данный момент. Ага. Отличный шторм, Анастасия говорит, чем занимаетесь в мирской жизни?
1: Работаем. Я занимаюсь тем, что пишу тексты для сайтов на разную тему, и там и медицина, и производство. Кроме этого, участвую во всякой активности городской. У нас вот слеты проводятся летом, зимой. Я там как режиссер-постановщик творческих номеров. Вот.
2: Игорь?
3: Игорь или Вонка? Кто догадается, что это такое, то...
1: Это плохо шутит Батист. Он
0: как с утра начал плохо шутить, так вот, говорит, догадайся.
1: Он работает на шоколадной фабрике, и это не шутка.
2: Ну, хорошо, это здорово.
0: Скажите, Инстаграм есть в этом, в большом, ну, вне мобильном версии?
1: Что?
0: Инстаграм есть вне мобильной версии?
1: Не-не-не, ну, нет, есть ссылка, если ты прям вот в браузере наберешь instagram.com.
0: Да вот я там... этим сейчас и занимаюсь.
1: Сейчас я тебе пришлю, наверное, ВКонтакте, ну, ты пока говори что-нибудь, там еще какие-то вопросы были, задавайте.
2: Да, шоколадная фабрика, барабанщик чем занимается?
1: Ага, он работает на производстве самолетов, ракет. Короче, у нас такое крутое предприятие секретное есть, технология.
3: И оно делает секретные штуки, поэтому.
1: Секретные, да, там секретный. Стекла для самолетов делает, еще что-то там.
3: В общем, за нами уже выехали.
1: За нами уже выехали. Вот.
2: Мы такие секретные, сейчас расскажем почему.
0: Сейчас мы, да, ну вам все покажем. Все. Смотрите, вот у нас от Пашки вопрос. Цитата: «Я люблю свою страну, но ненавижу государство». Как вы ее расшифруете со своей точки зрения, тем более раз про армию заговорили?
1: Да, ну, наверное, так и расшифруем. Я примерно такие же эмоции испытываю. Мне очень нравятся люди, мне очень нравится история нашей страны. Но я не скажу, что я ненавижу наше государство, нет. Я нормально, толерантно к нему отношусь. Ну, как-то вот, не знаю.
3: Ну, наверное,
1: то, не, что... Ну, я, не, нет такого желания пойти там митинговать, сказать, что все плохо. Я не знаю, может быть, я живу в каком-то розовом мире, может быть, у меня все слишком хорошо, что я действительно чего-то не замечаю, но у меня нет желания. Я не считаю, что у нас такое отвратительное правительство.
0: Вот.
1: Меня в целом все устраивает.
0: Вот, ты знаешь, вот на самом деле неформатка в свое время переехала в Германию, потому что ругала правительство, вот на чем свет стоит. И... сейчас у меня нет желания. Я просто смотрю вот на этих митингующих, недовольных. Я не могу понять, чем они недовольны.
1: Ну, вот и я примерно не могу понять. Не, ну, есть, конечно, какие-то моменты. У меня там система образования там бомбит от нее, например. Но ну, это, ну, как бы, так вот, по чуть.
0: Ну, без этого нельзя. Ну, какая это Россия, если все будут довольны?
1: Ну, да.
0: Вот, поэтому как бы мы воспитываем, мы закаляем характер государственной новой молодежи. Вот, да, есть недочеты, но мне все нравится пока. Вот, я готов перенести свои серверы обратно в Россию. Но, сука, дорого у нас.
2: К этому вопросу мы вернемся за эфиром, вернемся к этому вопросу. Да, давай мы послушаем следующую композицию, чтобы люди у нас...
0: Да, люди, чтобы... Во-первых, сейчас все, кто как бы, ну, читали тему эфира, сейчас все наливают. Ленка наливает, мужу налей.
1: Я из горла пью.
0: Мужу налей, твою мать, я с ним сегодня бахну или нет? Вот, пари ему туда. Хватит из-за угла выглядывать, пора выпить.
1: Муж!
0: Вот такого еще у нас не было, кстати, в программе «Без воды». И те, кто готовы наливать, наливайте. Сейчас мы сделаем сдынь, включим песню «Прощальная», но не прощаемся.
1: Не-не-не, там еще песни есть.
0: Там еще их много. Я не знаю, почему, кстати, ты так расставила все это дело.
1: Я всегда в концерте прощальную ставлю в центр, просто потому что это медлячок, и люди немножко могут отдохнуть.
0: А, то есть вот сейчас я есть шанс, что я услышу медлячок от Медведюковой.
1: Да. Но он такой, он не сопливый, он позитивный. Он вроде как бы о несчастной любви, но он при этом такой, с хорошим, добрым посылом. Кузя, Кузя не пьет. Кузя сказал, что ему на работу надо. Все, Кузя, давайте коньячку. Короче, Захар, мы пьем, нет?
0: Да, у вас все налито, делаем дзынь. Я сейчас, да, подожди, да, я сейчас найду, чем дзынькнуть. Сейчас, чтобы давай. Это все звучало. Вот.
3: Вот, прям вот.
0: Это я ножницами постопорю.
1: А мы кружками нормально.
0: А вы кружками, ну вам есть с кем чокнуться?
1: Да.
0: Вот. А у меня только собака, которая закуску поедака, но я без закуски сегодня.
1: А Коляновна где?
0: А Коляновне нельзя. Я ей впорол какой-то укол, не знаю какой, но очень больной. Она сидит грустно.
1: Впорол, чтобы она у тебя не отпила?
0: Да, типа того. Вот. Мне ее очень жалко, потому что я от эфира оторваться не могу. У нее жопа болит. Вот. И... А что делать? Итак, всем дзынь, ставим, слушаем песню «Прощальная», но она не прощальная. Вот, не отключайтесь. Поехали.

0: смотрели.
1: А мы уже в эфире, потому что. Вот ты назови им, как называется канал, потому что люди вот реально в чате спрашивают, где ссылка на трансляцию.
0: Канал называется Redberry Official. Сейчас я туда вам ссылку пришлю, прямо на канал.
1: Кидаю в эфирный чат, давай.
0: В эфирный чат, да, я туда и кидаю. Сейчас будет.
1: Сейчас все будет.
0: Вот эта ссылка прямо на наш канал. А как прямо напрямую на эфир, если честно, через браузер понять, ну, как бы у меня тут никаких ссылок нет ни в самом Инстаграме, ни в браузере. Не знаю даже, как вам.
1: Ну, я вот сейчас тоже открыл вот эту ссылку, тут только фотки и короткие
0: да,
1: видео.
0: Да, да, и вот тут есть, если на эту нажать, то там будет history, а прямого эфира нет.
1: Короче, фуфло этот ваш Инстаграм.
0: Инстаграм работает только с телефона нормально, с браузера это фижня.
1: Да он вообще фижня. Вот.
0: Ну конечно, Аська-то круче.
1: Аська круче, да, Аська круче. Аська гораздо круче. Ей до сих пор пользуются. Я, кстати, ехал и в новостях слушал, что Kremlin.ru решил перейти на Аську, потому что Телеграм закрыли. Сами же закрыли, сами перешли на Аську. Вот, я подумал, а у меня же есть еще шестизнаки. Халявные. Целая куча. Вот, так.
0: Я тут пишу, что мы с Кузьмичом похожи, не брат ли мы с сестрой. Нет. У меня оборотка, как у Кузьмича, что ли. Нет, мы не брат с сестрой, а за спиной у нас просто баба. Вот, у меня наклейка на стене просто, тут женщина с развивающимися волосами. Вот. И тут спрашивают, что это, почему это. Просто женщина. Вот, все.
2: Ребят, какое самое запоминающееся выступление у вас было и чем оно запомнилось?
0: Я очень хорошо помню, мы под Калугой выступали, это фестиваль на обвале, это такая мини-версия пустых холмов, это прям вот для своих такой фестиваль, и там вот было так классно, там вот их было, знаешь, человек 100 может быть, да?
3: Да, человек 100
0: было. Но все эти человек 100 были около сцены, все они плясали, они так прям приветствовали, это было так приятно, а еще... Я очень хорошо запомнила выступление на фестивале «Быть добру» пару лет назад. Это был единственный фестиваль, на котором все шло четко по таймингу. Я охренела, если честно. Никогда еще не было такого, что вот у меня написано, что у меня выступление в 20.00 начинается, я в 20.00 начинаю играть. Даже не чекаться, а уже играть начинаю. Это, блин, офигеть можно.
1: Это просто человек, который предоставлял акустику, попросил двойную ставку, если пойдет все не по графику.
0: Это серьезно?
1: Я уверен. Оно так и бывает, потому что, как правило, на фестивалях весь звук, он покупной, ну, арендованный.
0: Угу.
1: Соответственно, со звукарем. А они, ребята, бравые, они говорят, фу-фу-фу, вот мы работаем вот так, дайте нам список. И если что-то пойдет не по графику, то вот, вот вам отступные, вот вам прикладные, и в итоге там ценник взлетает в два раза.
3: Ну, вот. То есть у Мотомао очень много денег, да?
0: Да, видимо.
3: Потому что смещение на 4, 7, 10 часов, это как бы норма.
1: Мотомао — это другая история. Там все через жопу. Там все через жопу, и мы как бы перестали дружить с этим фестивалем, на самом деле, уже два...
0: Я заметила.
1: Уже два года как. Вот, потому что через жопу все. И все, что обещалось, и все, что как бы... Все пошло вот прахом, потому что Сашка, он как бы... Ну, он ушел в бабло. Ушел в бабло и стал таким москвичом, который, в принципе, готов за бабло пожертвовать всем. В том числе и отношениями.
0: Ну, вот как ты печальный. Отзывы читаешь про то, что сейчас там с ним стало, и как-то все это бесчеловечно, что ли.
1: Там все стало очень грустно, неинтересно, и как бы вот на... Когда там...
0: И очень дорого.
3: И один черт этим летом туда приберется опять просто...
1: И как бы вот на... Когда там...
0: И очень дорого.
3: И один черт этим летом туда приберется опять просто огромная куча народа.
1: Ту его х...

0: гибнуть морально. А начало гибнуть морально, люди перестали туда ездить. Вот и хрен весь до копейки. То есть, как бы у них история большая, они молодцы. Им 25 лет, ну, уже не 20, уже 27, наверное, да, 28.
1: Просто Тензухер, раньше реально был...
2: плавно из группы Red Berry перевел все на внутренние отношения неформатки.
0: Не-не-не-не-не, вообще, причем я про неформатку и слова не говорю, как бы там все нормально, все хорошо, и пинали и музыкантов на диванах, и все как положено, и коньяком проставлялись. Дело не в этом, я про саму вот суть фестиваля, то есть фестиваль, вот именно Мото Мало, да, про что начал-то, кстати, кто у нас, Игорек. Игорек эту тему завел. Да. Вот. То есть начиналось все красиво, потом был спад. Причем спад, я расскажу из-за чего. То есть там началось, людям предлагали, вот вы нам дайте бабла и будете играть на сцене. И вот прям пошел спад, спад, спад, спад, спад. Потом вроде как, ну, скажем так, Саша не знал. Ну, будем так думать, да? Вот. Потом Саша узнал. Все встало в норму, все, отборы стали честными. Прям фестиваль опять начал подниматься. А последние разы как-то прям вот все было настолько неорганизовано и настолько неправильно, что вот когда я был, ну, на последнем для меня Мото Мало Ярославце, я сказал, что, ребят, наверное, я больше не буду представлять эту компанию, потому что, ну, мне это грустно. Ну, и вот я смотрю просто по отзывам, по последним. Так оно все и остановилось, как бы. Все идет на спад. Очень хочется, ну, чтобы фестиваль вернулся. Очень, нет, фестиваль хороший, хочется, чтобы он вернулся вот в старом
1: Костик
0: своем.
1: Просто больную тему затронули.
0: Костик просто туда не попал в свое время. Вот.
2: Это, кстати, для меня не больная тема, на самом деле.
1: Для Захара.
2: Не попав туда, я получил намного больше, на самом деле. Включая нашу с тобой встречу, в первую очередь.
0: Ну, может
1: быть.
0: Все,
1: что не делается, все к лучшему.
2: А в продолжении все-таки тематики. Ребята, какие амбиции у вашего коллектива? Вообще, вот, пускай даже самые эгоистичные, но какие планы?
1: Глобально я очень хочу концерт на Уэмбли в Лондоне.
2: Не, ну а почему нет? Действительно, то, что вот прям вот хотелось бы, где бы вот...
1: Очень хочу, очень хочу. Еще со времен концерта Queen на Уэмбли. Ну, где-то я его видела.
0: Подожди, вот, Лена, а ты Уэмбли. Понимаешь,
1: все крутые группы играют на
0: Уэмбли.
1: Вот, и я хочу тоже на Уэмбли.
0: Ты понимаешь,
2: вообще
0: что...
2: в русском словосочетании, вот сейчас я тоже на Уэмбли. И я говорю, и шел бы ты сам на Уэмбли.
0: Около птицы.
1: Да, забавно.
0: Все около птицы. Я к чему? Ну, представь, ты пришла на Уэмбли. Ну, вот, давай уже честно смотреть на группу Red Berry, да? Если убрать тексты, вот просто взять и вот зашкибот, вынуть тексты из песен, останется, ну, более-менее однообразная музыка.
1: Ну, так и есть.
0: Ты попадаешь на Уэмбли, люди тебя не понимают. Они не видят твоего посыла, они видят твои эмоции, да, там что-то ты в зал кидаешь. Этого хватает на одну, на две, на три песни. Потом людям становится скучно, потому что все, в принципе, однообразно. А слов они ни хера не понимают. То есть, соответственно, попадая на Уэмбли, тебе надо Уэмбли говорить по-инглиш и, соответственно, все тексты переводить в английский. Есть ли опыт такой у группы Red Berry, который включает в себя там дублирование трека русский, английский и, допустим, латышский язык?
1: Пока еще нет такого, но вот раскрою секрет, о котором вообще никто не знает, кроме меня и моего брата. Мы обсуждали с ним такую тему, что можно там сделать, например, там на какой-нибудь там юбилей группы или просто независимо от даты, перевести какие-нибудь самые любимые народом песни на английский язык. И мне понравилась эта идея, я подумала над ней, и можно будет этим заняться.
0: Там
1: ну, такой сборник. Вот мы устроили голосование, например, какая вам там песня нравится, такого-то альбома, с такого-то. Все не просто так. Например, действительно посмотреть, что людям нравится и что есть смысл перевести на английский язык.
0: Подожди, ты у русских, людей спрашиваешь, что им нравится, чтобы перевести на английский язык?
1: Слушай, ну а как я спрошу у нерусских людей?
0: Нет, я сейчас прям вот с усмешкой тебя спрашиваю.
1: Нет, они не знают о том, что переводить будет. Просто спросили, какие вам треки нравятся с альбома. Просто
0: ты понимаешь,
1: без
0: что это разный менталитет. Ты представляешь вообще себе, средняя

0: Статистического жителя Обнинска, там, я не знаю, Тулы, Москвы, Питера, и среднестатистического жителя какого-нибудь там штата Алабамы, я не знаю, как там у них города называются, какой-нибудь вот фермер, да, который слушает эту музыку. Это просто нереально. Если ты... Я сейчас вот просто перешел на эти, на эмоции.
1: Ага.
0: Я тебе сейчас даю мудрый житейский совет.
1: Давай, если... а то сейчас датчане выйдут на сцену, и я отключусь.
0: Я знаю, что ты ждешь этих гомиков.
1: Все, они сейчас уже через пару секунд будут.
0: Ну,
1: давай,
0: слушай пару секунд. Вот, если ты хочешь что-то перевести на английский, ты должна в первую очередь знать, что ты это выдашь на сцене от себя так, что, сука, даже русские закачаются. Поэтому ты должна переводить в первую очередь то, что ты выдаешь хорошо. А не то, что
1: ну,
0: там,
1: я тебя поняла,
0: то, что
1: да.
0: ты эмоционально переживаешь, чтобы это все виделось и слышалось вот именно с этой стороны. Потому что, поверь мне, песни, которые нравятся нашим ребятам, они вот те же там, я не знаю, латыши, они не поймут, даже если ты на латышском споешь. Вот,
1: ну,
0: давайте,
1: понятно.
0: Мы сейчас ставим песню «Пой для меня», ты слушаешь, идешь гомиков датских.
1: Давай, если что, Кузя поддержит беседу.
0: Кузя,
1: все,
0: Кузя
1: я пошла
0: тут.
1: Гомиков своих
0: поехали.
1: Слушать. Давай.

0: Итак, друзья, 22-23 на наших зеленых системных, 24 уже. Смотрите, сколько до вас летит сигнал. С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий. Сегодня в гостях у нас группа Redberry. Сегодня 13 лет неформатному радио. Поэтому все, кто как бы с нами, все бухаем. Все бухаем. Давайте расскажу, как с нами связаться. У нас есть... пусть она уже будет, Аська, 96-47-5, есть mail-агент, неформатный mail.ru. Кому удобнее общаться в WhatsApp и в Viber, 902-75-00-59, кому удобнее общаться во ВКонтакте, находите там группу «Неформатное радио», тема заведена, общаемся в комментариях к теме. Сегодня еще раз напомню, у нас в гостях группа Redberry, задавайте вопросы, пишите, ну а мы тут бухаем и общаемся.
1: Я здесь.
0: Да, ну что, как ты расстроилась, нет?
1: Нет, я прям аж плакать хочется, такие они классные. А сейчас наша россиянка будет, даже хорошо, что мы это не смотрим.
0: Слушай, а как твой муж относится к тому, что ты говоришь, ой, они такие классные?
1: Я ему после этого говорю, Зай, ну ты-то у меня лучше, ты-то у меня рядом.
0: А подожди, а что, рядом или лучше, что вообще срабатывает? Потому что вот мне, когда жена говорит, что Стэтхэм такой хороший, у меня прям вот нервяк начинается, эта лысая падла, она вот реально красивее меня. Как твой муж это терпит?
1: Слушай, ты понимаешь, но это же все просто картинки. Вот ты посмотрел на эту картинку и сказал, что 40% педики.
0: Да?
1: А я вот... Ну вот и представь себе, ну и что? Ну вот я говорю, они пусечки классные, красивые, но они педики.
0: Ну я же не знаю,
1: кто... Натурал.
0: Я же не знаю моей жене, кто из этих понравился. Тот, кто вот в чите педиков или тот, кто натурал?
1: Я не знаю, кто из них педики. Захар, я свято верю, что они все натуралы. Мне понравился тот, который на кота похож. Который с такой прям с большими усами, бородой, такой кругленький.
2: Вот. Дорогие друзья, вы сейчас прослушали запись телефонного общения между Захаром и Еленой до эфира.
0: И после
2: эфира. Ничего общего с музыкой группы Redberry не имеет.
3: Как это?
2: Просто энергетика терпимости сейчас нам была проявлена. Ладно, давайте мы вернемся все-таки к вашей музыке. Будем, поскольку мы ее слушаем, чтобы это было не просто вставочка, просто было о чем поговорить и на какую тему. Скажи, пожалуйста, когда создавалась группа Redberry, Лен и Игорь, я к вам к обоим обращаюсь. Какие планы вы строили вот на ближайшее будущее и сбылись ли они уже?
1: Когда только создавалась, ух, ничего себе.
2: Да, ну вот вы взялись вместе там за инструменты, начали играть, и вот у вас были определенные планы там на ближайший год, на ближайшие два года. Сейчас в вашей группе уже 3 с лишним года, 4 даже. Что сбылось из того, что вы задумали?
1: Ну, ты знаешь, я, если честно, даже тебе не могу вспомнить, были ли какие-то планы. Я просто очень хорошо помню самую первую репетицию, на которой были я, гитарист, барабанщик, и мы просто вот так вот собрались. Ну и чё? Может, каверочек какой-нибудь сыграем? То есть вообще мы вообще не представляли, что нам делать втроем. Потом начали, вспомнили какую-то старую. Собственно, «Бросай» — это переделка из песни, которая была у группы «Шишкин лес». Тоже была песня, ну, там она «Клоун» называлась. И вот мы ее начали делать.
2: Название этой группы я запомню
1: надолго.
2: Название этой группы я запомню надолго.
0: Скажи еще раз. Еще раз скажи.
1: «Шишкин лес».
0: Еще раз.
1: «Шишкин лес».
0: Вот.
1: «Шишкин лес».
2: Только сегодня в нашем интим-клубе «Шишкин лес». Ну-ну-ну, ладно, рассказывай
0: это
2: дальше,
0: можно
2: что.
0: Было, знаешь, это был в свое время секс по телефону. Тебе просто можно было туда идти работать и просто говорить «Шишкин лес», и все. И больше ничего.
1: Да, господи, неужели это так эротично звучит?
0: Нет, это звучит вот... Ты знаешь, у меня в свое время, когда была... ну, когда народ был менее образован, я имею в виду в интернете, у меня был робот, который сидел в скайпе. Вот, назывался он Наташа, и там была такая тёлка какая-то белобрысая, и ссылка на неформатное радио. Вот, этот бот работал круглосуточно. И я тебе к чему? Вот с этим ботом какой-то человек вот, ну, оттуда, издалека, что-то вот прям турецкое, короче, исламское что-то, он общался с этим ботом 1.5 часа. И потом перешел на сайт.
1: Нормально.
0: А смысл в том, что эта Наташа, она отвечала русскими пословицами. То есть, ну, как бы нормальный человек, он понимает, да, там. Вот. И ей этот чурка пишет там, покажи мне сиськи. Она ему пишет, хороша ложка к обеду там. И вот в этом плане, я так понимаю, что у этого вот израильтянина, у него просто мозг взорвался. И вот этот Шишкин лес, он вот мне почему-то ассоциируется очень сильно с той самой Наташей.
1: Ну так вот, про цели. Потом у нас Антон начал нам ставить цели, там, клипы снять. Ну, Антон сначала пендели нам раздавал, в плане того, что вот, надо клипы. Антон просто как раз увлекся на тот момент видеосъемкой, и мы, естественно, все свои клипы снимали на коленке, ну, то есть своими силами. Вот, и, ну, так вот мы цели себе на год не ставили, но так постепенно, вот именно сейчас мы пишем мини-альбом, потом мы пишем клипы, потом мы пишем еще мини-альбом, потом еще клипы, и примерно так оно сейчас и есть, ну, фестивали постепенно, вот, какие-то. Но единственное, что я говорю, вот у нас с фестивалями никак не ладится, потому что на нормальные фестивали, чтобы нормально попасть, нужны деньги. А так, все эти 7 кругов ада, отборы, голосование, мы это настолько не любим, что, ну, вот, ну, вообще, наверное, поэтому нас и не берут на фестивали. Они чувствуют, что мы не любим отборы.
0: Я вам предложил сейчас фестиваль, а вы что сказали? Мы едем в Казань на свадьбу. И все.
1: А, господи, я там когда... Ничего себе ты запомнил.
0: Конечно, запомнил, нифига.
2: Лен, вопрос к тебе, как к человеку, который сочиняет тексты. Есть ли какие-то темы, которые ты категорически не затрагиваешь в своих текстах и которых касаться не любишь?
1: Политику. Я не буду петь, писать про политику. Я не шарю в этом. Я не хочу в этом шарить. Я не хочу писать просто там, потому что это модно, да, там, например, написать песню о том, что все кругом мудаки, что у нас плохое правительство, и давайте мы там будем его бойкотировать, там, бороться с ним. Не хочу. Не хочу. Я не хочу быть революционером, вот именно таким, да, когда вот я стараюсь фильтровать вообще реально, что я пишу, потому что, когда это слышит кто-то кроме меня, уже есть какая-то ответственность за произнесенные слова, и я до сих пор, вот у меня песня «Бросай», меня брат иногда за нее ругает, типа, ну что значит «бросай, делать добро»? Я говорю, ну вот как-то так. Это была просто песня о плохом настроении, скажем так.
3: Да, в итоге превратилась в ванильную цитатку. Ну, то есть там...
2: Ну, это тебе ответ, на самом деле, это тебе, вернее, показатель того, что твои стихи слышат и слушают.
1: Ну, да.
2: Просто так бы к тебе бы не было претензий. Если бы никто не слушал, не было интересно, просто звучали слова, набор слов, тебе бы никто претензий не предъявлял. Значит, слушают и слышат. Игорь, вот теперь ты, как бас-гитарист, скажи мне, есть ли у тебя, как у музыканта, определенные либо мотивы, напевы, в общем, использование каких-то специфических для бас-гитариста темы приемов, которые ты избегаешь?
3: Темы приемов именно в технике?
2: В исполнительском, именно исполнение.
3: К сожалению, пришлось завязать со свэпом, потому что, ну, реально не лезет в этот стиль.
2: А вообще сам, ну, давай, грешишь периодически в туалете один?
3: Да, пока никто не слышит и не видит, да, так и есть.
2: Маленький сабвуфер, да, короче.
3: Да, и давай там удар, еще удар, шлепок, да.
0: Ребят, вот вы ржете, вы сейчас ржете, а у меня на самом деле вот мой гитарист, ну, можно уже сказать бывший, потому что он стал бывшим, у него родилась вторая дочка, и его настолько зажали в семье, что вот он реально ночью, там, то есть он говорит, вот я просыпаюсь ночью, если там пописать, да, захотелось. И тогда у него есть единственный момент закрыться в этом толчке с гитарой и часа полтора что-то поиграть.
1: Жесть.
0: Это не жесть, это просто пиздец.
3: Да это правда жизнь, на самом деле.
1: Не, на самом деле, вот эти все истории про то, что дети ничего не дают делать, условно говоря, что можно там либо в 8 утра по выходным собираться, либо вообще не собираться. И вот меня реально это все пугает. Детей нет, и вот басист как начнет рассказывать, что ему ребенок на единственные штанишки срыгнул. Это я сейчас облегчила ситуацию. Это приукрасила.
3: Да, это было давно, да.
1: Да, и я начинаю думать, что, блин, а может быть, оно нафиг не надо все это. А как же так? А потом другие друзья встречаются и говорят, что на самом деле семья и дети – это все не так страшно. Мы вон путешествуем, мы туда, мы сюда. Люди, наверное, разные все бывают.
2: Игорь, Лена, вопрос от Антона. Будете ли вы что-нибудь выпускать из новых песен в этом году? Ну, в общем, планы, у вас уже готов какой-то материал новый, который вы готовы...
3: Гитариста
1: найти. Нет, у нас гитариста нет. Сейчас реально задница в плане того, что мы ничего не можем начать сочинять, потому что у нас нет гитариста.
2: Слушайте, я вот не пойму, у вас есть, я точно знаю, Обнинский колледж искусств.
3: Ой, не
2: что это выглядит так музыкант?
1: Я, ну, мне кажется, что колледж искусств — это реально именно там побренчать, да, то есть, ну, это...
2: Ошибаюсь, там я по себе знаю, потому что в свое время, когда-то, очень давно, меня также нашла группа прекрасная в Воронеже на тот момент, по объявлению, реально по объявлению. Я учился на втором курсе, но мне было вот очень трудно играть то, что мне задают, то есть там классика, потому что там эстрадного не было в тот момент отделения в училище, где я учился. И мне было в прикол просто, мне было за радость менять всю систему, играть все совершенно по-другому. Играю. Может быть, там также есть гитарист сейчас, который, переигрывая классику, готовясь к какому-то экзамену, нет-нет, да и да, там то с джазом, то с блюзом, то с роком, но связывает сам себя.
1: Да нет, но мы не имеем против ничего. Ты предлагаешь именно объявления какие-то там повесить или что?
2: Именно
1: или
2: в этих в учебных заведениях.
3: Это учебное заведение не музыкальной направленности. Это колледж искусств в плане... Вот и художественный колледж. Это, по-моему, театр.
1: Я, если честно, вообще про него мало чего слышала.
3: В том-то и дело, что это не музыка. У нас ребят, ближайшая...
2: Хорошо, у вас есть две музыкальные школы.
1: Первая, да, но там тоже, там совсем дети оттуда выходят.
2: Причем здесь, там есть преподаватель.
1: А что-то мне в голову такое не приходило.
3: Нет, преподаватель.
2: Дети-то это отдельный разговор.
3: В школах это заслуженный пенсионер.
1: Не, вот в одной школе там точно пенсионеры, там прям вот по пипец пенсионеры. Во второй, не знаю, может, помоложе есть кто-то.
3: Вот, ну, собственно,
1: планах. Не, ну мысль, может, неплохая, но...
3: Да.
1: А по поводу выпуска песен, вот, я не знаю, Захар, это можно рассказывать или нет?
0: Ну...
3: Нет.
1: Нет.
0: Нет, нет, вы так хуёво все играете, что не надо все рассказывать. Да не, на самом деле...
1: Что? Эфир закончен, идите нафиг.
0: Все, идите нафиг, буду Пеников издание. Да нет, конечно, ну рассказывай уже, давай.
1: Ну, Захар, год назад, на самом деле, это еще было... Мы что-то поняли.
0: Я на самом деле не помню, что за случай-то уже и был.
1: У вас был эфир, посвященный как раз-таки 9 мая на 5+1, по-моему, еще тогда была передача, это миксер, который сейчас. И что-то вот эту тему обсуждали, говорю, я бы тоже что-нибудь спела, но не умею писать про войну, перепевать какие-то известные песни старые тоже не хочется. И ты мне в личку кинул, давай вот эту штуку сделаем, попробуем. Ну и как-то год эта тема ждала своего часа, и сейчас, когда у нас гитариста нет, мы решили, что сейчас самое время как раз именно этой песней заняться. И вот мы сейчас с Захаром делаем... совместочку, неожиданную.
0: Фиточка, самый прикол в том, фиточка.
1: Знаешь, что я тебе хочу сказать, Захар? Вот ты говоришь, что мы твои друзья, мы с тобой ни разу не виделись, вообще ни разу не пересекались.
0: А это
1: никогда.
0: Что, обязательно? Это что, обязательно?
1: Я хочу, вот я прям хочу вот твои вот щетинистые щеки потрогать и пообнимать тебя.
0: Ну так это же, мы же уже договорились.
2: Поверь мне, сомнительное удовольствие.
0: Это тебе говорит Костик, который меня 120 килограммами просто... прижимал к земле меня просто, потому что я был неадекватен. Вот, Димка, друг мой любезный, вот сейчас нарисовался в скайпе, говорит, решил сегодня неформатку поздравить. Это наш диджей Фейк, который уже лет 5 не выходит в эфир, но в свое время прям был вот оно. Это был ночной монстр панков.
1: Это он по ночам в туалете играет?
0: Да, он не играет по ночам в туалете, он теперь стал взрослый. Вот, Димка, дружище, приветище тебе огромный. И когда-нибудь... Вот он пишет, что он спился, но он пиздит. На самом деле он просто женился. У него сейчас есть замечательная жена, которая держит его в ежовых рукавицах, и она тоже молодец. Вот, Светке привет передавай. И чего?
2: Пока у нас все так... Зухер, пока он так здорово с приветом все складывается, давай мы к песням перейдем.
0: К приветам. У нас мечты дальше.
1: А у нас одна осталась, по-моему, да?
0: Да у нас их полно на сайте еще-то, ё-моё.
1: А, на сайте-то да.
0: Вот, на сайте-то да. Я же скачать могу в любой момент. Вот.
1: Фига какой-то крутой.
0: Да, я же крут.
3: Шел 8 час эфира.
0: Итак, у нас сейчас Redberry, трек «Мечты» на наших зеленых системных 22-38. Все, кто в Инстаграме переживал, что я не доживу до конца эфира, я уже, в принципе, на середине 2.07. И это без закуски. Вот, поэтому смотрите сами. Кто
1: там
0: хочет упражняться. Вот, слушай, мечты и потом продолжим. Давайте еще раз я напомню, как с нами общаться. У нас есть, что у нас, WhatsApp и Viber 902-75-3059. У нас есть основная группа во ВКонтакте «Неформатное радио». Тема заведена. Общаемся в комментариях к теме. Пишите туда вопросы группе. Вот. И, Ленка, тебе велено передать. Сейчас я найду, где это было написано. Вот. Передай ей, что у нее прекрасно милый голос. Вот. Все. Давай, пока ты там на слюни исходишь, мы ставим и слушаем группу Редбери, трек называется «Мечты, поехали».

0: А итак, друзья, 22:43 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас летит сигнал от нас. Он уже улетел. А с вами программа «Без воды». С вами диджей Зухер, с вами диджей Костецкий. Сегодня в гостях у нас наши друзья, группа Redberry, группа из Обнинска. Вот, пишут тут: слушай, а мне эта группа нравится, прям очень даже. Это человек, который устраивал по ночам чат кутежа. Вот, и это эфиры, которые не мог не слушать никто без слез. То есть не то, что детей уберите от колонок, а даже взрослые иной раз срыгивали и уходили плакать в угол. Вот, вот насколько все-таки совместная жизнь меняет диджеев. Вот, Светка, привет тебе. Я вижу, что Димка написал, что ты рядом с ним сидишь. Приветище тебе. Ты молодец, что ты сделала из этого вот нашего дружного уёбка хорошего человека. Вот, на самом деле, мы вас любим все. Вот, ну все, я атрофируюсь от эфира. Давай, Костик, пытай ребят, мучи их.
1: Я, который вопрос задавал за эфир, мы его оставлю на чуть попозже. Хотелось бы задать, опять же, из тех, кто сегодня из вашей группы присутствует, а именно Игорь и Елена, что для вас, какие-то ценности, как правильно-то лучше высказаться? Правильно будет задать вопрос, какие ценности в жизни вы соблюдаете вот просто беспрекословно? Что должно цениться превыше всего?
2: Семья.
3: Семья, да, семья.
1: Семья, вот можно ваш коллектив сейчас назвать семьей в данный момент?
3: О, боже мой.
2: Ну, мы такие.
1: Нет, не то, что вы в одной сейчас квартире находитесь.
3: А?
1: Не то, что вы сейчас находитесь в одном помещении, а в целом по жизни.
3: Нет, я понимаю, о чем ты говоришь. Мы просто, как Кузя говорит, итальянская семья. Мы очень вспыльчивые, темпераментные. Но я постоянно на них ору, я на них ругаюсь, я при этом их очень люблю. Я не знаю, как они ко мне относятся, но я, наверное, я считаю действительно их своей семьей. Вот. Вот этих двух вот, которые, одного, которого нет, больше всех люблю, блин. Не прости меня, Кузя.
1: А чему-то за вот время ваших выступлений жизнь уже научила, что не стоит делать, как себя вести, лишний раз там промолчать? Какие-то были уже прецеденты?
3: Именно друг с другом в общении?
1: Конечно, внутри коллектива.
2: Да, наверное, просто лучше не молчать, наоборот.
3: Да, на самом деле, действительно, практика показывает. И тут недавно наш инцидент, когда мы были на грани распада, выяснилось, что, оказывается, что-то там в голове копилось и не высказывалось. И вот мы вроде как бы пришли к выводу, что, ну, ребята, ну, это и в семье, в обычной, то есть не вне музыки тоже. Не надо молчать, надо рассказывать. Как бы тяжело не было вот в данный момент сказать, пусть это будет сквозь слезы сказано, да, Артем? Но надо говорить, обязательно говорить, чтобы потом не было больших скандалов и криков.
1: То есть так будет легче?
3: Да, обязательно, да. Стопудово.
2: А еще такое мое дурацкое личное мнение, это по поводу того, что говорить надо живьем, а не в переписках. Ну, как-то так.
3: Ну да, соцсети – это вообще зло. Ты можешь писать одно, прочитать из этого могут совершенно другое. Опять же, там, смайлик не поставил, все, тебя, наверное, прокляли. Там, и вот так вот. Да, живьем надо общаться.
1: У вас вообще есть идея такая, чтобы от вашей группы, коль уже есть поклонники, делать какие-то подарки своим самым горячим почитателям?
3: Ну, мы сейчас, короче, вот когда мы на Планете Ру собирали деньги на сведение альбома, мы начали делать мерч. И это, конечно, еще так вот такими муравьиными шажочками. Это мы плакатиков там штучек 100 заказали, да, там диски сделали, значки начали делать фанерные, вот с моим мужем как раз, он сидел, пилил, я красила. И мы это и продавали на Планете, ну, то есть они нам деньги, мы им значки. И вот как раз-таки особо отличившимся в том числе тоже дарили вот эти вот мими-мерч, как я его называю, вот.
1: Кстати, особо отличившиеся, кто сводит ваши композиции? Это прям продолжение названия вашей прошлой группы. Сейчас вот издыхание было.
3: В общем, сводили вот эти три альбома, которые на данный момент есть. Ребята из Украины. Solid Records, я не знаю, как правильно это произносится.
2: Solid, наверное.
3: Вот. И прям вот мы с первого альбома каждый год им вот отправляли на сведения. В принципе, нас все устраивало.
1: Но это проблем нет с тем, что... Я знаю, что для нас нет проблем. У нас ребята, которых мы приглашали с Украины поучаствовать в программе «Без воды», да и в целом так поучаствовать, как бы проблем в музыкальном мире нет, кроме того, что их там зажимают по-своему, и не всякий там лишний раз хочет связываться. Как бы.
3: Ты имеешь в виду какие-то политические, что ли, моменты?
1: Конечно, да, да, да.
3: Нет, тут вообще никаких проблем нет. Тут... Все прекрасно понимают, что это игры политические, это вообще нас не касается. Просто живем, работаем, все хорошо.
2: Просто были напряженные моменты на сведении уже последнего альбома.
3: Но это никак с политикой не связано.
2: Да,
1: это чисто... Это связано, вот, кстати, по поводу напряжения. Это, как вы сами думаете, это ваш уже рост, который начинает какие-то планки задирать, чуть выше становиться? Либо это определенные разногласия?
3: Я думаю, что первое. Ну, с нашей стороны, а потом, конечно же, все это вылилось в разногласия.
2: Ну да, если на первых, может, альбоме и так сойдет где-то.
3: Ты понимаешь, как-то... просто к первому альбому мы еще никогда, в принципе, ничего не записывали. И мы... Для нас уже было... Охренеть! Нас можно послушать в машине! Вот. И поэтому нам, естественно, все устраивало, все хорошо. Второй альбом, ну да, вроде хорошо, но уже вот...
2: По прошествии времени
3: перевариваешь головой, и кажется, что вот тут переделать, тут бас пердит очень сильно, тут еще что-то. Но опять же, мы это списываем на то, что как бы нет предела совершенству, и можно сводить бесконечное количество времени все это. А к третьему альбому просто получилось так, что мне казалось, что меня вообще не слышат. То есть одни и те же замечания по несколько раз выписались, ну и как-то... Странно, не знаю, мне не хотелось портить отношения, но как-то закончилось все очень некрасиво. То есть мы свели, мы сделали, но отношения мы разорвали. Вот.
1: Слушайте, у вас было в жизни такое, вот когда вы выступали на той или иной площадке, я по себе просто знаю, почему вопрос задаю. Будучи студентом института, я выступал вместе с коллективом на открытой площадке, на вашей городской. И подошел ко мне преподаватель и сказал, то, что мне безумно приятно, то, что студенты института развиваются во всех направлениях. И я могу их увидеть даже на сцене в плане музыкантов. Хотя с музыкой институт был не связан никаким образом. У вас такое было, то, что неожиданные встречи, которые вот, вам говорили люди, которые о вас, может быть, что-то не знали и вот комплименты отвешивали?
2: А это, наверное, стандартная ситуация, когда... Ну, грубо говоря, концерт на какой-нибудь дне города, к примеру. Ну, вот такое условное.
3: Ну, куда
2: площадка,
3: люди специально не идут.
2: Куда они, люди не да. идут, специально неподготовленные люди. Например, люди с работы подходят и говорят: ух ты, а ты что, еще правда музыку играешь? Ну, угу. Ну как бы да.
3: Ну да, ну у меня. Да. Я сейчас не вспомню ничего такого, наверное. Или, может быть... Не, ну у меня было так, что вот на работе там ребята: о, а ты что, в группе играешь? Ну да, играю. А где можно послушать? И ну, вот так-то в парке будет выступление. И они приходили, блин, а прикольно. То есть они пошли погулять, зашли послушать, и о, прикольно.
1: Да, и про Игоря говорят, вот только что вышел парень, он весь в коричневых пятнушках, а он, оказывается, бас-гитарист классной группы. Я про шоколадную фабрику имею в виду.
2: А они еще и белые бывают, шоколад-то разный. Шоколад белый бывает, да.
3: Что у меня сейчас в голове творится, ребята?
0: Ленка, а ты сейчас как ты...
1: Там новая песня рождается.
0: Да подожди.
3: Моя фантазия разыгрывается.
0: Ты сейчас вот на этих, на датчан посмотрела. Ты сейчас умиротворенно себя чувствуешь?
3: Да, очень.
0: Умиротворенно сейчас себя чувствуешь? Валерьяночки.
3: У меня вискарик посасываю.
0: Вот, давай вискарика. Глоточек сделай пожирнее. У меня тут вопрос.
3: Ты хочешь мне какую-то гадость сказать, что ли?
0: Нет, ну я-то тебе всегда гадость скажу, я без подготовки. А тут я же почему? Я же делаю подготовку, потому что пришел вопрос из зала. Вот. Ну, начинаю.
3: Тут мне уже страшно.
0: Ну да, я знаю, сейчас будет буря эмоций.
3: Боже мой, про Лусине, что ли?
0: Ну да.
3: Ну, давай.
0: Вот я читаю. Прослушивая песню, у меня в голове появилось две вокалистки: Люська и Катя Семенова. Вокал очень похож, и подача, и всплеском жизни от двух этих девочек прям тащусь. С Катей даже периодически общаюсь. Как вокалистка относится к творчеству данных див и позиционирует ли себя с каким-то музыкантом?
3: Ну давай начнем с Кати Семеновой. Кто это?
2: Я перепутал.
0: Так, это Атакама, Атакама и Эмили Скай. Два проекта.
4: А, все.
3: Я не знаю, честно, эту группу. Ничего не могу сказать. По поводу Луны, это... Я не могу... Проклятие мое, не проклятие. Мне кажется, в принципе, если баба орет, ее будут сравнивать с Луной. Ну, вот просто вот так вот.
0: Потому что Луна была первой, кто орала на сцене, скажем так.
3: Возможно, в России, да, действительно, она
0: вот
3: была первой.
0: Вот если бы ты первая заорала, то Луну бы сравнивали с тобой.
3: Возможно. Я, ну да, понятно, да, что она громче орет и раньше, дольше, поэтому да.
2: Свот раньше, чем Трактор Боулинг играет.
3: Ну, они по-разному. Она, извините, но Нуки, она орет особенно. Там тут ее никто не повторит. Так вот, по поводу Луны, ну, меня бомбит просто от того, что я не вижу этого сходства, ну, правда. И мне бомбит от того, что я... Я вот смотри, я очень уважаю группу Луна, мне нравится их музыка, мне нравится, как отрабатывают все музыканты, включая Лусине, мне нравится ее вокал, но я терпеть не могу их тексты. И когда начинают сравнивать нас с группой Луна, я начинаю не сколько из-за вокала, сколько из-за того, что, ребята, я вот не хочу, чтобы нас сравнивали, именно потому что у них, я считаю их тексты одинаковыми и бессмысленными. И мне вот обидно вот из-за этого. Вот. А вокал я уже смирилась с тем, что, ну, всегда, мне говорили, что у меня похож на Машу Лори из Лори-Лори вокал. И я, кстати, один раз какую-то песню пославила, и прям действительно, вот прям вот оба. И прям вот тембр свой услышал. Но опять же, я не могу себя оценивать объективно, потому что я-то себя слышу внутренним какой-то, ну, мозгом, там еще что-то. И, ну, как-то все немножко по-другому воспринимается. Может, кому-то... Вам всем... Ну, наверное, это все не просто так. Люди слышат со стороны, наверное, действительно есть сходство. Но не могут столько людей ошибаться.
0: Ну, вот, кстати, заметь, вот я всегда в каждой программе говорю, что я не слушаю тексты. Не слушаю
3: тексты. Я понимаю, но я, понимаешь, Захар, я их пишу,
0: и я
3: не могу не...
0: Я так понимаю, что большинство людей, они тоже не слушают тексты. Ну, вот мне так кажется.
3: Я тоже понимаю.
0: И в основном...
3: Но, опять же, мне бомбит.
0: Злит.
1: Зукер, ты провокатор.
0: Нет, я зачитал вопрос из зала.
3: Нет, Сахар, ты знаешь мою болезненность.
0: Я знаю, я поэтому ее подготовил предварительно.
1: Следующая композиция какая у нас?
0: Так, «Я за тобой» она у нас называется.
3: Давай.
1: Перед тем, как мы ее послушаем, вопрос, он сугубо индивидуален для Игоря и для Елены. Был бы барабанщик, задал бы тоже ему этот вопрос. Опять же, был бы барабанщик, это, наверное, сейчас... Вот, со мной согласен.
0: Да, сейчас если барабанщик групп, нас, да, слушает, то вот он...
1: В Российской Федерации все прям, тьфу, точно, был бы барабанщик, вообще был бы. Вопрос, знаете, такой, вот чем бы помимо музыки в мирской жизни, так скажем, вы не смогли бы никогда заниматься в жизни?
2: Не смогли.
3: Ну, проституция не считается же, да, проституция?
1: Нет, именно...
0: Проституция все могут, это как бы...
1: Именно низкооплачиваемая работа, я имею в виду.
2: А, низкооплачиваемая работа.
1: Это не принципиально. Я говорю, вообще, чем бы, вот какой деятельностью вы не смогли бы заняться?
2: Работать на конвейере. Вот. Я бы с ума сошел.
3: А ты не на конвейере? А, нет.
2: Нет, я чуть-чуть энергетик.
3: Я забыла, что ты электрик, да.
2: Нет, я начальник электрика.
3: Понятно. Главный грузчик, да.
1: Парень работящий. Лен, что ты не могла бы сделать помимо музыки в мирской жизни?
3: Ты знаешь, я могла бы, наверное, делать все, но, блин, ровно до тех пор, пока мне это приносит удовольствие. Я все мои работы...
1: Копать могилу. Тебе доставит удовольствие?
3: Копать могилу.
0: Копать. Глина тяжелая. Глина,
3: наверное,
0: тяжелая.
3: Физическим трудом, пожалуй, да. Вот работа... Мне больше нравится работа, которая вот именно немножко творческая, где надо какую-то фантазию проявлять, еще что-то. Но так, чтобы категорично никогда бы я не стала заниматься. Наверное, кроме проституции и там киллер какой-нибудь, да? А, вот, политику. В политику никогда бы не пошла. Мне вот говорят иногда, что... Мне даже один депутат известный... Ну, как его... Ну, короче, один депутат недавно сказал, что вам бы можно было стать политиком. Вы очень хорошо говорите. Я говорю, никогда в жизни не стану политиком. Вообще считаю, что женщинам в политике делать нечего. Вот.
1: Только что прям выдохнули 54 кандидата в депутаты. Фу, слава тебе. Сейчас нам
0: слава
1: прям легче,
0: Господи,
1: стало.
0: Нас не выберут.
1: Одним меньше конкурентов. Так, вычеркиваем лидера группы Red Bull.
0: У нас ладно, тут ждут красные дни календаря, но мы сейчас всех обломаем. Мы сейчас слушаем группу Red Bull, и трек называется «Я за тобой». Поехали.

0: Итак, друзья, 23.00 на наших зеленых системных. Вот, и пока у нас звучал последний аккорд песни, мы услышали в эфир прям, по-моему, мне кажется, зацепили. Кусь, ты где? Кусь!
1: Евровидение уходил смотреть.
0: Кусь.
1: Там рокешник играет.
0: Ты тоже Евровидение смотришь?
2: Ну, а куда мне деваться? В этой квартире
1: огромный телевизор с Евровидением.
0: Во всем виновата Ленка, я понял. Она просто спаивает группу вот этими мерзкими людьми.
2: Я всеядная, я слушаю самую разную музыку, и Евровидение я смотрю исключительно для того, чтобы либо пообсирать кого-нибудь, пообсирать кого-нибудь и добавить пару треков в плейлист. Вот в этом году я уже себе 2 трека добавила.
0: Я 2 года назад просто категорически запретил себе смотреть Евровидение, и когда ты мне сегодня сказала, что сегодня Евровидение, я прям удивился, потому что...
2: Второй полуфинал.
0: Я настолько от него уже отвык, потому что это мерзкая программа, мерзкая. Вот, и я даже перестал следить за всем этим.
3: Ну, отнюдь, Захар, не соглашусь. Сидя у тебя на кухне в свое время, 2 года назад, когда, или 3 года, да, назад?
0: 4 года назад мы слушали Евровидение.
3: Сергей Лазарев выступал, мне, например, очень понравилось его выступление.
0: Сергей Лазарев на Евровидении был?
2: Это было пару лет назад всего.
3: Да.
2: Два года назад.
0: Это значит, я был в Воронеже в этот день, потому что...
3: Нет, в этот день ты, наверное, просто отдыхал в комнате, а я сидел один на кухне у тебя дома, когда мы баньку с тобой начинали строить.
0: Отдыхал в комнате? Это Костик имеет в виду, что я в слюне уже нахуячился и просто спал. А Костику больше нечем было заняться, и... А так как в городе Туле, кроме Евровидения, в это время ничего не ловило, он просто наслаждался Лазаревым.
3: Самая большая проблема города Тулы – это продажа алкоголя с 2 часов дня.
0: Я теперь
3: понимаю, почему люди стали пить намного меньше. Просто те, кто не дожили, и они померли.
2: А почему с 2 часов дня?
3: Не знаю, это спрашиваю у администрации.
2: У нас такой закон. Вас не продают?
0: Да, у нас продают с 2 часов дня до 10 часов вечера. Потом больше не продают.
1: У нас с 10 утра.
2: У нас, да, с 10 утра до 10 вечера.
0: На самом деле это в каждом регионе по-своему. Я,
1: а у вас что, такси нету?
0: Могу сказать, что такси? В Москве и в Питере, вот сколько бы я ни был в гостях и когда бы ни был, там всегда все было, и не только спиртное.
2: И да нет, надо просто знать, где покупать.
0: Да, там можно было и зеленых гоблинов вызвать, и грибных мясоедов, и все, что хочешь. Вот, просто надо знать, где брать.
2: Да, я это и говорю.
0: Так, смотрите, вопрос из зала. Сейчас я прокручу вверх. Мы тут много.
3: Пока ты крутишь, я задам от себя вопрос, пока ты найдешь.
0: Давай.
3: Ребят, хотелось бы ли каждому из вас, опять же, кто сидит сегодня, у нас сегодня Игорь и Елена представляют целый коллектив, научиться на каком-нибудь интересном инструменте играть? Необычно, скажем так. Какой инструмент хотелось бы освоить?
2: Так, я, кажется, задумывалась об этом.
0: Ну, давай даже так, не освоить, а поюзать именно в записях.
2: А, так, подожди, это 2 разных вопроса.
0: Не, ну, вот оно как бы...
3: Такое впечатление, Зукер, ты уже отвлекся от своего, тебе понравился мой вопрос, да, это начал отвлекаться от своего.
0: Нет, ну я просто начал твой вопрос дополнять своими...
2: Давай сначала мы ответим на Костину часть, а потом на твою часть.
0: Да.
2: Мне вот интересно, я как-то... Мне вообще все интересно. И вот когда я была на концерте «Мельницы», меня поразило, как Хелависа играет на арфе. И я, блин, столько струн и пальцами по всему этому перебирать. Ой, как круто, я бы попробовала. Потом меня вообще дико завеселит волынка. Я бы попробовала на волынке поиграть, но мне кажется, мои легкие бы сдулись.
0: Ой, нет, там легкие не важно. Ты знаешь, у меня была такая розовая мечта. У нас есть в Туле на перекрестке Первомайская и проспект Ленина здание, и там бывшая старинная каланча, вот, ну, то есть еще там царских времен, и она закрыта. И мне все время, первое время я хотел туда залезть с варганом, но когда я купил себе свой первый варган, я понял, что на самом деле он звучит громко только в голове. И следующая мысль была именно с волынкой забраться туда где-нибудь так часиков 3 ночи, и чтобы вся Тула наслаждалась вот этой волынкой. Волынка это мощный инструмент. он нужен.
2: Ну вот как-то так.
3: Ты дашь ответить людям, Захар, или нет?
2: Ну вот я сказала, арфа и волынка.
0: Арфа и волынка, она же сказала.
1: Тут нужно пытаться вспомнить, как называется эта фигня. В общем, это банальная коробка с натянутой внутри отражателем от рабочего барабана, на которую надо сесть и просто ладошками по нему хлопать. Я вот все время... Это все дело как-то называется. Вот.
2: Не знаю.
3: Драм-машина?
0: Не драм-машина, есть просто... Есть это штуки название, да. Я понял, просто это квадратная тумбочка, это... на которой ты сидишь и бумцаешь.
1: Да. И просто ладошками шлеп-шлеп, хлоп-хлоп.
3: У нас такие ребята были в свое время, приезжали с концертом в Воронеж, и мы с ними вели, кстати, как-то эфир. Коллектив из Харькова. Ныне он называется «Элвис одобряет». А в тот момент он назывался... Господи, дай бог памяти.
0: Вот так и назывался. Дай бог памяти.
1: Дай бог памяти.
0: Забей.
3: Так, секунду, сейчас.
0: Забей.
3: Так. Бухарест. Группа Бухарест.
0: Ох, ема. Они же у нас были, по-моему.
3: Были. Я же тебе поэтому говорю. Мы с ним здесь в Воронеже встречались. У меня даже есть на странице, интересно, фотографии этих ребят. Вот именно играет барабанщик именно вот на такой установочке. Вопрос прям родился сам собой из инструментов, которыми хотели бы овладеть или будете овладевать в дальнейшем. Что хотелось бы добавить в музыку? И стоит ли вообще что-то добавлять или всего хватает?
2: Мы иногда всякой электронщины добавляем. Так, очень аккуратненько, лайтовенько. Совсем не хочется просто превращаться, как вот многие альтернативные рок-группы уходят вообще в электронику. Этого не хотелось бы. То есть минимум каких-то вот эффектиков просто вот для...
1: Сэмпл на живых выступлениях, Лена, имеет в виду каких-то эффектов, наверное.
2: Я? Так?
1: Да.
2: Так? Нет, у нас в записи.
1: Ну, в записи на живых может быть выступлений.
2: Я на живых меня все устраивает.
1: Вот, на самом деле, мы за одну гитару, я так понимаю.
2: За одну гитару, я так понимаю. Вообще-то этот хмырь не дает нам вторую гитару взять, блин.
1: Хмырь это кто?
2: Ну ты кто?
1: А, ну да.
2: Я еще мечтаю о том, чтобы у меня музыканты запели, потому что мне иногда не хватает бэк-вокала на сцене, прям вот просто не хватает этого. Но пусть не поет, барабанщик стесняется тоже, и гитариста нет пока поющего. Ну и как-то...
0: Смотри, Ленка, вот прямо сейчас просят страничку в ВК. Я бы подписался бы и купил альбомчик или в iTunes где-нибудь.
2: Это где? Где я тебя спрашиваю?
0: Ну это мне в Skype пишут, где купить ваш альбомчик в iTunes. Давай уже.
3: Это только что пришло почтальону, шло письмо 12 лет.
0: Нет, письмо шло буквально 2 секунды. И как бы люди интересуются.
2: А мы есть и в Google Play, и в iTunes, мы есть, и там, и там.
0: Ну и хрена ли ты, кидай давай в этот, в общий наш паблик, ссылки на свои. Сейчас. Вы на 35 центов обогатитесь, ё-моё.
2: Слушай, давай я потом это найду.
0: Вот
2: сейчас
0: вы лохи, вы лохи, реально. Все... Вот прям психа не хватает. 35 центов просрали. 35 центов целых, прям вот, ух.
2: Я поищу только завтра уже. Сегодня... Да нет, мы ржём, конечно, у нас периодически
0: Димка,
2: мы прошарим.
0: Димка, зайди на сайт неформатного радио, набери Redberries и на халяву просто скачаешь все их треки. Вот прям просто на халяву.
3: Но... Супер, ты музыкант.
2: Можно скачать откуда угодно на халяву, но просто есть люди, которые уважают труд музыкантов.
0: Да, я только что хотел это сказать, но ты у меня сняла с языка. И это здорово, когда человек хочет заплатить не потому, что он не халявщик, а потому, что он хочет поблагодарить музыканта. Друзья, на самом деле, если вам нравится трек любой группы, я сейчас не говорю про Redberries, обязательно найдите эту группу где-то там вот на платном сервисе и купите хотя бы одну песню. Им копейка упадет, но это будет приятно. Это будет здорово.
3: Ты, Зухер, опять уходишь от темы музыкантов.
0: Ни в коем мере. Я сейчас провоцирую всех покупать альбомы группы Redberries, потому что они у нас тут висят.
3: У меня
2: алкогольного опьянения Зухера Redberries.
0: Redberries? Ну я могу вас называть Медведюквой. Потому что Redberry мне не нравится.
2: Просто букву S в конце добавил.
0: Мне не нравится Redberry. Вот хоть убей. Вот на них хватает.
2: Мне тоже не нравится, Захар. Я предлагаю Кузьмичу сменить название, но говорит нет.
0: На Медведюкву. Меняйте на Медведюкву, это будет вот хит всех сезонов.
3: Продолжение темы Медведюки.
0: Так тоже может быть, кстати, да.
3: Есть ли у вас трек, дюдюка, который вы хотели бы...
0: Я дюдюка.
3: Да, Зухин,
0: Гадина и вредина.
3: Подожди, перестань плеваться в микрофон и дай мне сказать. Есть ли такой трек в вашем творчестве, который вы спустя уже много раз вы играли, но хотели бы сейчас перезаписать по-новому?
2: Я бы все перезаписала.
3: То есть, все-таки личный рост, который происходит от года к году, от дня ко дню, он провоцирует на что-то новое, да? И да, сейчас вы на многие вещи, которые записывались раньше, смотрите по-другому.
2: Знаешь, если бы, да, еще первый альбом еще нормально, второй альбом я бы перезаписала и пересвела бы его полностью, потому что я не могу его слушать. Мне не нравится, он вообще не нравится. Вот хоть убейте, вот этот бас торчащий отовсюду, тут еще что-то, тут где-то еще что-то. Ну вот не нравится мне звук второго альбома. И обложка у него поганая была. Я ее в итоге перерисовала и сделала другую обложку на диске. И вот не знаю, как вот все, я, может, постарела, может, реально как-то по-другому взглянула на все это. Но второй альбом я бы полностью переписала и пересвела.
3: Так, это Игорь или это Зухин?
2: Нет, это Захар.
4: Леночка.
3: Сильно. Это вы прослушали эфир через ровно 13 лет.
0: Да.
3: Следующий юбилей, не форматки, 26.
0: 26. И я там опять Редбери. Но уже со скрипящим голосом. Месячных уже нету.
2: Вот.
0: Что? Ну кому как.
2: Захар, ты ужасен.
0: Не, я просто в преддверии следующего трека. Я только к этому. Я не подумаю плохо. Ну что ты тоже. Конечно,
3: смотрите, зальют. Мы сейчас, Зукер, мы сейчас слушаем трек, потом общаемся. У нас остается там буквально 11-12 минут до окончания эфира. Давайте сейчас послушаем песню, чтобы у нас было больше возможности поговорить, после чего мы уже дообщаемся и дослушаем.
0: Вот после этого трека прям будет больше возможности поговорить. Красный день календаря он называется. Вот, мы его сейчас ставим, слушаем. Поехали. Это то, чего ждал Пашка, чтобы лечь спать. То есть вот ему фетиша не хватает, видимо, в жизни. Поехали.

0: Итак, друзья, 23.16 на наших зеленых системных. Смотрите, сколько до вас. Только что, вот прям буквально только что. Группе Редбери. А сколько вам капает с альбома?
1: Да там какие-то копейки. Там какая-то дебильная система, Кусь, расскажи.
2: Да какая дебильная? Там минимальная цена стоит, ну где-то... Я уж даже не помню, по-моему, 50 центов что-то.
0: Ну 50 центов тоже хорошо. Только что 50 центов упало группе Редбери в карман. Вот, от нашего диджея Фейка. Он прям кинул мне скриншот. Он теперь грозный владелец альбома «От я до я».
1: Спасибо большое, очень приятно.
0: Вот, это здорово на самом деле. Друзья, я много раз всегда и часто призываю, если вот есть возможность купить альбом группы, лучше купите, потому что это, ну как бы, лишняя копейка и лишняя мотивация. Для музыкантов они понимают, что это не зря. Это не просто так. Вот он пишет, я 3 альбома купил.
1: Аминь. Есть? Спасибо большое, человек.
0: Все, он купил все ваши альбомы. Закрывайте группу. Закрывайте группу нахрен.
1: Как это громко звучит.
0: А то он купит все. Алло.
1: Алло.
3: Мы в эфире?
0: Да, мы давно в эфире уже. Костик, что ты?
1: Костик все-таки куда-то ходит.
3: Я...
1: Там где-то заначка, что ли, какая-то.
3: Никакой заначки, это, как знаете, старый анекдот, когда, говорит, мои дедушка с бабушкой очень любили играть в прятки. Вначале утром бабушка прятала от деда бутылку самогонки, а когда дедушка находил бутылку самогонки, прятала с бабушкой.
0: Смотри, вопрос, на корпоративах вы выступаете? Вы вообще вот за сколько вы поедете выступить на корпоративе Red Bull?
3: Не, подожди, вы вообще вот...
0: Не, это сейчас вопрос прям по базе из зала, вот хотят люди на корпоратив заказать группу. Сколько это стоит? Вот мы сейчас прям в прямом эфире их продадим с молотка.
1: Я сначала, когда мне задают вопрос по поводу корпоративов, я спрашиваю, вы уверены, что вы хотите нас? Мы не играем кавера.
0: Да,
1: мы громкие,
0: они
1: мы
0: хотят вас. Они
1: мы
0: купили...
1: прыгаем, скачем, визжим.
0: Они
1: вы
0: купили
1: уверены,
0: 3 ваших альбома.
1: Переварить?
0: Только что купили 3 ваших альбома и хотят вас на корпоратив. Сколько это будет стоить?
1: Где?
0: Ну,
3: Собянин
0: Сити.
3: Купили где?
0: Под Москвой.
1: Где корпоратив?
0: Подмосковье.
1: Если Волга в этот, как это, Владивосток.
2: Нижневартовск.
1: Нижневартовск, билет на самолет очень дорогие. Там минимум соточка.
0: Подмосковье. Подмосковье.
3: Спрашивает сотрудник. Спрашивает сотрудник ФСО. Вот на
0: дальний. Вот конкретно в Барвиху вас зовут.
3: На Лесоповале сколько стоит концерт, потому что в течение 5 лет.

0: лет. Каждый день. За сколько вы струной перетянете дерево?
1: Там что-то какой-то уже Стёб пошел, походу.
0: Да нет, нет, на самом деле правильно вопрос.
2: Стёба, вот сейчас конкретно вопрос про Барвиху. Вот за сколько вы поедете в Барвиху выступить?
1: То есть, честно, мы не думали об этом. Вот прям даже не знаю, что сказать.
0: Это первая проблема.
2: Вот,
0: прям да, сразу. Это первая проблема группы. Любого коллектива.
2: Вы просрали свой
3: да
2: момент.
3: Нет, если это концерт в рамках какого-нибудь клуба или еще что-то, там, в принципе, понятна цена. А корпоратив это дело такое. Почему-то очень сразу напрашивается такая
0: сумма
3: ассоциация.
0: Берем.
3: Корпоратив, кабак, блин, Верку Сердючку петь заставит, короче. От этого, ну, как-то вот так все.
0: Игорь, зря ты, кстати, говоришь. Я тебе скажу по себе. Мы приехали играть на свадьбу людям, хорошим, обеспеченным. Мы играли коллективом свои песни в основном, они танцевали. И потом, сидя в курилке, просто сидя между собой разговаривая, был перерыв, там, пока ведущий вел, вышел парень, он то ли свидетель, то ли кто там, ну, там по виду не было понятно, потому что он там не ясно. Он говорит: ребят, я хотел бы спеть песню для жениха, вот такой, вы знаете. И мы как бы в этой же курилке за 2 секунды подобрали и сыграли, он пел, а мы ему играли, подыгрывали.
3: Это в настрое, и свадьба, ну, черт его знает, вот как-то это... по-разному, что ли, я не знаю.
1: Это как не все фотографы хотят фотографировать свадьбы, чтобы не потерять удовольствие к фотографии. Так же, может быть, не хочет... Нет, я не знаю, я ничего не могу сказать, я бы, может, не отказалась, но мы просто так еще пока не звали.
2: Короче, Ленка, смотри, я сейчас тебе отправлю. А как это сделать, вот отправить контакт? Можно? Нет? А, мы сейчас... Так, ну-ка, Фейк, возьми микрофон. Сейчас мы тебя добавим просто в групповой звонок, потому что это наш диджей, как бы. Мне за этого долбоеба не стыдно абсолютно.
1: Сейчас в прямом эфире у нас продадут.
2: Мы в прямом эфире продадим сейчас группу Редбери. Вот. Фейк.
1: Здорово. Ух ты, батюшка.
4: Привет.
2: Вот он, батюшка, наш дружочек Димка, которого мы уже давно не видели, не слышали.
1: Привет.
2: Димон.
0: Дим, задавай вопрос. Давай,
2: расскажи этим одаренным личностям, в чем они не правы, почему они не знают все ценники, почему они не могут ответить на этот вопрос сходу.
0: И почему до сих пор ты не их коммерческий директор?
5: Ну, потому что, как бы, ну, нет цены ни у людей, ни у коллективов.
0: Это ты о моральном качестве говоришь, я тебе говорю про финансы.
5: Конечно, но сначала должна быть мораль, а потом уже финансы. Деньги — это придуманный способ обмана.
0: Это ты Баскову расскажи.
5: Да, ему бестолку рассказывать, что он...
0: Уже пробовали, да?
5: Он заднеприводный, тугой достаточно человек.
0: К разговору о Евровидении, да?
1: Не трогайте датчан.
5: Нет, у всего есть своя цена, то есть за все телодвижения, ротооткрывания и так далее, все должно быть оплачиваться. Поэтому у всего есть своя цена.
0: Любое ротооткрывание должно все оплачиваться, здесь с тобой соглашусь на 200%.
5: Вот, поэтому даже у любой, какой бы эта группа не была бы там сверхкрутой, та же самая ваша нелюбимая Геворкяша, она тоже продается и покупается. Поэтому вопрос в цене. То есть у каждого есть свой ценник, независимо. Так же, как у всех же групп есть свой райдер, соответственно, у всех есть и свой ценник. То есть, кто за сколько готов там поднять свою пятую точку и отправиться в определенное место и делать, петь определенные песни. Ну, имеется в виду свои, конечно.
1: Просто понимаешь, какая проблема? Не хочется слишком себя переоценивать. Там, допустим, мы назовем, там, мы хотим 100 тысяч, да, там, за выступление. А мы вообще кто? Как вот? Хочется, чтобы как-то объективно оценить, что ли, себя. И это тяжело сделать.
5: Ну, знаешь, я тебе открою...
1: У нас возьмется 100 тысяч групп, которые никто не знает.
5: Ну вот, я тебе открою небольшую такую тайну. Все группы, которые приглашаются на подобные корпоративы, наверное, 90% о них вообще никто не знает. Их знает только либо тот, кто пригласил, либо его товарищи. Все, остальные, они просто слышат фон. Они знают, что какая-то группа, им пригласили, я не знаю, Deep Purple какой-нибудь приедет, им также будет фиолетово, они скажут, что это за старые херы, что они тут дрыгаются. И всем будет по барабану то, что это культовая какая-то группа и так далее. Поэтому тут дело не в том, что насколько вы популярны или не популярны, а дело в том, насколько вы себя оцениваете.
0: как если честно, ставите? Я сейчас слышу, по-моему, на мой взгляд, будущего, как правильно, не продюсера, а как минимум коммерческого директора группы Брэдбери.
1: Но он как боже, минимум... боже, Брэдбери есть! Костя тоже прибухивает.
2: Костик не то, что прибухивает, а он втихаря побацывает. Вот.
0: Нет-нет, да ляцкую.
2: Нет-нет, да прызгнет.
0: Не, а почему нет? На самом деле нужен обязательно человек, который помимо музыки видит коммерцию. Он обязательно нужен в любом коллективе. Если человек, который не, знаешь, не чувствует денег и не пахнет ими, если такого человека в коллективе нет, то коллектив заведомо обречен на провал.
1: Да нет, это все правильно. Мы полностью согласны. Да, нам действительно нужен этот человек. То есть, ну вот как-то так.
0: Да, вот, собственно говоря, и все, да?
5: Я боюсь, дальше Москвы и Подмосковья я не стрельну. У меня нет дальше связи и знакомых.
0: Которые... А этого вполне достаточно. Если там стрельнут, то это, знаешь, как это, как хорошая беременность.
5: Но, опять-таки, я возвращусь к вашей нелюбимой Геворкян. Можно начинать так же, как она там... Хотя трактора еще начинали без нее, не начинали в том же самом, в Точке, в Эр-клубе. То есть потихоньку, помаленьку...
1: Ну, опять же, какое время они начинали? Это сейчас пресыщено какое-то.
5: Это, знаешь, вот если бы ты сейчас ваша группа бы играла какой-нибудь тему кор, и был бы сейчас 2007, да, вы бы сейчас стреляли прямо там.
1: Да.
5: Но в той же самой такой трэшовой альтернативной музыке тут нет периода времени, тут всегда все хорошо, тут главное, как ты это подаешь. Вот знаешь, вот Захар не даст соврать, какую музыку я слушал раньше. Вот сейчас вот я, например... Не, я не буду в эфире говорить, что я сегодня слушал.
2: На самом деле, человек просто вот вывернулся наизнанку. Вот то, что было раньше, и то, что стало сейчас. А последний раз мы виделись, Димка, 2 года назад, да? Нет, какое? 3 года назад.
5: Подожди, мы с тобой виделись на Малоярославце, а потом мы к вам приезжали, к тебе приезжали в гости в Тулу. Это было не так давно, кстати.
2: Это было 3 года назад.
5: Да ты что?
2: Да.
5: Как время летит? Да не может такого
2: быть. Да точно, если не 4. Потому что в тот момент я был свободен, а сейчас я уже глубоко женатый человек и прям счастлив этим.
5: Ну, ладно, в общем, сегодня я слушал такую до сегодняшнего дня мне неизвестную девушку, как Елена Темникова. Для меня это было таким открытием в моей, для моих ушей в этом стиле музыки, но мне понравилось. Мне понравилось то, что она действительно поет. У нее есть текст. А это сейчас очень большая редкость.
0: Я думаю, что, во-первых, наш сегодняшний разговор близок к завершению. Мы за эфиром мы все это дело обсудим, потому что сейчас у нас получается уже внутренний разговор неформатки.
2: Не, ну мы как бы это все общаемся, мы это все нормально. Вот, кстати, пишет
0: тема,
2: Костецкий, ты
0: касается...
2: не прав. Костецкий, ты не прав, тебе написали вот наш... Да,
0: по поводу чего, кстати, не написали, я не прав.
2: Кстати, да.
0: Может, это так личное просто пожелание.
2: Вот, но могу сказать совершенно точно. Если Фейк купил 3 альбома группы Редбери, это человек, который проводил чат кутежа на протяжении 2 лет, каждый второй день недели, и блевали даже дети, которые только родились, которые вот еще даже памперсы не сняли, вот даже их тянуло на рвотный эффект, а сейчас вот, то я считаю, что это показатель.
0: Вообще-то я тебе расскажу страшную тайну, но когда ребенок срыгивает, это хорошо.
5: Видишь, я старался просто. Я помогал молодым матерям.
0: Абсолютно.
2: Ты воспитал 3 поколения нормальных детей, я понял.
0: Выдыхали мамочки прям одновременно. Они втыкали в наушники музыку своим детям. Они, все, слава тебе, Господи, я думал, кашка не дошла. Во-первых, Фейк, возвращайся обратно на неформатку. Хватит блудить по непонятным просторам. Во-вторых, у меня...
2: А тут надо не к Фейку. Я знаю, что сейчас Светка рядом сидит. Светка, верни этого гнобного...
5: Нет, она лежит в комнате, смотрит сериалы про природу.
2: Все, уже ушла, устала. Она уже устала. Да. Надо на Светку давить.
0: Стандартная просьба ко всем музыкантам в окончании каждого эфира. Ребят, пожелайте что-нибудь музыкантам, которые именно сегодня взяли в руки инструменты и решили начать творческую деятельность. Ёшкин кот, еще такие есть, да, сказал Елен.
1: Я пожелал не бухать, Кузя пожелал бухать. Да не, ну, блин, просто кайф надо получать. Просто получать кайф. Не пытаться гнаться за какой-то там моды, да, там вот сейчас там направление такое-то мод, надо играть именно это. Ты играйте то, что нравится. Вот.
3: Играйте то, что получается.
0: Все? Все пожелания?
1: А чё, мало?
0: Чё, мало, ну... Как бы достаточно.
3: И счастье, здоровье, да? Как там, да, это...
0: Процветание.
1: Я когда была начинающим музыкантом, мне вообще было пофигу на эти пожелания, если честно. Ну, нет никакого рецепта. Ну, нет, не, вот, ну, серьезно. Смотря еще то сколько тебе лет.
0: С твоей стороны, музыка — это кухня, которая только на импровизации составляет.
1: Ну, блин, это просто, да, какие люди, все разные. Например, у нас группа собралась, у нас 4 человека с ярко выраженным мнением у каждого. Это постоянные сральни какие-то, вот просто невозможно. А есть группы, в которых есть один четкий лидер, а остальные просто молча слушают и делают. Ну, все же по-разному работают. Там есть вообще группы, которые сами ничего не сочиняют.
0: Книгу. Я тебя сейчас слушаю, как будто читаю книгу за 39-й год.
2: Ленка, а ты кому завидуешь? У кого есть четкий лидер или которые срутся постоянно?
1: Я никому... Ну, в этом плане никому не завидую. Ну, нет, ты... я...
2: Ты сейчас просто я... поломала я весь эфир.
1: Нет-нет, да и да.
2: Что тебе ближе? Ближе тебе чего?
1: Да, блин,
0: авторитарный
1: мне бы хотелось,
0: режим
1: чтобы...
0: ближе любому,
1: конечно,
0: лидеру.
1: Конечно же, авторитарный режим мне ближе, потому что я... мне кажется, что я знаю, как надо делать.
2: Но монстром вот должна быть ты, да?
1: А?
2: Монстром должна быть ты.
1: Да.
2: Да.
1: Я не хочу быть монстром, но так получается.
0: И тут сзади муж через плечо. Ага.
1: Нет, муж на кухне закрылся и не вмешивается.
0: Смотрите, Зукер, я предлагаю сейчас, перед тем, как будет звучать крайняя песня, уже все-все пожелали, есть у меня предложение. Все, кто слушает сейчас неформатное радио, официально сейчас объявлен конкурс с моей стороны. Я думаю, Зукер, ты со мной согласишься. На самое лучшее поздравление неформатного радио с днем рождения, с 13-летием и всех его диджеев, и самое оригинальное. В качестве подарка по итогам недели, 17 числа, мы выберем самые оригинальные поздравления, самые классные, и пришлем небольшие сувениры, которые будут сделаны лично мной, не руками, а чужими руками. Ну, в общем, будут небольшие подарочки. Так что, ребята, сегодня стартует такая акция «Поздравь неформат».
2: Мы стартуем, давай так вот, неформатный...
0: С тебя, Зухер, месяц. Ты заводишь тему.
2: Неформатный месяц стартуем. Вот, группам, музыкантам, конечно, будут бонусы в размере неформатных рублей. Вот. А обычным слушателям будут какие-то там призы, полезняшки, там, я не знаю, диски. Ну, что-то обязательно будет. А давайте вот прям вот так дружно поздравлять то, что мы растили 13 лет. А потому что, ну, нам это будет охуенно приятно. Давайте уже, что уже тут греха таить. Ну, и как бы это будет интересно. Всем же интересно, что вы сейчас нам все напишите. А сейчас звучит трек от Redberry «Такой, как все», после которого включится или автодиджей, или другой диджей, но тихо не будет. Всем пока, счастливо, до встречи.

0: 45 минут. За 45 минут практически полностью ее написал. Вот это вот так, как оно было.
1: 16-й трек первой пластинки «Ништяки», Андрей Высоцкий, группа «Фора», город Челябинск, «Не пророк» называется трек «Поехали».

поют они о мире и о Боге. Гудят на батом во спасение добра. Их благозвучие перезвона милосердием и состраданием прольется в душу вам. Я лишь звонарь, тот, что с неистовым усердием

Я себя к пророкам и не пытаюсь рассказать, как надо жить, где обрести любовь и веру в Бога.

моей рукой Господь выводит строки. Я отливаю слов колокола, поют они о мире и о Боге, гудят набатом во спасение добра.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Джамирокуай. Название придумал вокалист группы J.K., соединив слова «джем» и «ирокез». И получилось «джема ирокезы». С культурой североамериканских индейцев связан и логотип Джамирокуай «Buffalo Man» – «Человек-бизон». Это изображение тоже придумал Кей. В различных вариациях сопровождает группу на многих обложках альбомов и синглов. Из первоначального состава группы остался только Джей Кей. Так что можно сказать, что Джамирокуай – это и есть Джей Кей. Выпущено на сегодняшний день 9 студийных альбомов, проданных более чем 30-миллионным тиражом. И это все еще фанк, старый, добрый, придуманный Джеймсом Брауном. Классная музыка не стареет. Feel just like it. So...

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Всем привет, меня зовут Андрей Хмели, и я представляю свою песню «Паранойя». Она была написана в далеком 2010 году в очередное похмельное утро в славном городе Астана в Казахстане. Желаю приятного прослушивания.
2: Третья песня на пластинке «Ништяки 2», группа «Хмели». Трек называется «Паранойя». Астана, поехали!

Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.

Всем привет! Мы группа Шокола. Мы рады вас приветствовать на неформатном радио. Мы очень любим его за то, что оно неформатное. Ведущий там просто неформатный чувак. Он постоянно пошлит и думает о сиськах. А еще нам нравится, что там музыка неформатная. Ну, включает там много групп таких интересных. Не шоу-бизнеса такие группы.

Встречались, улыбались, жали руки, обнимались, матерились, били. Постигали, как науку Кастанеду, Гофа, Тимоти Лири. Потом курили, глотали, летали выше небес, ниже могилы. По своим внутренним пространствам скитались, все искали силы, искали силы. Он получил

0: участники сборника «Грани».
1: Третий трек второй пластинки «Грани», город Новочеркасск, Семен Молодцов, трек называется «Колыбель». Поехали! Поехали!

разных дум, сплетенье полных, и какой на это спрос? Ряд вещей простых и сложных поднимал не раз вопрос.

Не спеши достучаться до небес. Они сами откроют дверь и озарят величием чудес. А пока просто верь. Посмотри на море, как прекрасно оно. Просто будь на земле, живи. Наступит момент все равно. А пока достучаться до небес.

И слева свеча, я забыл погасить. Сижу без света, но мне хочется жить. Пусть этот мир утонул в дерьме, пусть ангелы давно крылья в карты проиграли, и все прекрасно, только во сне. Пусть все сгорело, чего мы так ждали, мне наплевать на мнение других. У меня есть свое, и оно важней. Я будто хожу между зеркал кривых, и с каждой минутой становлюсь лишь злей. Князья мира для себя пишут закон, свобода слова палку перегнула, между газетных строк слышится вонь, а муза для поэтов навсегда уснула. Вокруг лишь грязь, лишь слова без дела, и страна, как свеча, истлела.

Не спеши достучаться до небес, они сами откроют дверь и озарят величием чудес. А пока просто верь. Посмотри на море, как прекрасно оно. Просто будь на земле, живи. Наступит момент все равно. А пока достучаться до небес.

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Песня «Город» про состояние души. Вот.
2: Десятый трек первой пластинки «Ништяки» группа «Юльча Ю», город Воткинск. Трек называется «Город». Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Она, кстати, написана 31 декабря того года за день. Именно так, 31 числа, 31 декабря, а практически там 5 или 6 там уже тупо допилил трек. Так что вот такая история, вот это правда самая настоящая.
2: Пятый трек первой пластинки «Ништяки», Сергей Лонский, город Москва, трек называется «Время, поехали».

0: Резиденты неформатного клуба. Резиденты неформатного клуба.
1: 26 апреля 1986 года произошла крупнейшая авария в истории ядерной энергетики. Взорвался четвертый энергоблок Чернобыльской атомной электростанции. Один человек погиб на месте, еще 30 в последующие 3 месяца от последствий взрыва и лучевой болезни. Количество умерших от последствий радиоактивного загрязнения исчисляется тысячами. Подсчет ведут до сих пор. Нет единого мнения, что же стало главной причиной трагедии. Хотя картина произошедшего в целом ясна. Сошлись воедино сразу несколько обстоятельств. Это была цепь ошибок операторов атомной электростанции и проектировщиков Чернобыльского реактора РБМК-1000.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь. Church of Misery. Церковь страданий на русский. Лидер Тацу Миками, бас-гитарист. Японские черти из города Токио, четыре японца в японской стране, в 1995 году собрались-таки в японском городе Токио и решили играть музло. Стоунер. Знаешь, что, типичная же японская музыка. Ну, театр кабуки. Слышали? Так вот, совершенно не то. Вот рядом не стоял, не похоже ни капли. А про что петь? Про распускающуюся сакуру? Про Фудзияму, освещенную восходящим солнцем? Про туманы ущелья Итинакура, спустившихся со склон Таникагавы? Хренов тачку! Будем петь про серийных убийц. Ну так вот, у них есть песня даже про нашего Чикатило. I'm motherfucker!

Если вы не слушаете неформатное радио, значит, вы меня сейчас не слышите. А все, кто меня слышит, слушают неформатное радио.

0: «Золотая коллекция» неформатного радио.
1: Вы знаете, я эту песню очень долго продумывал. У меня есть две определенные стилистики, которые мне нравятся. Это стилистика, скажем, некой эйфории славян, ну, славянности, да, в этом направлении, и такого рэпа со смыслом. Вот. И в этой песне я попытался их соединить, но, мне кажется, получилось достаточно неплохо.
2: 18-й трек пластинки «Ништяки 1», группа «Квазар», город Воронеж, трек называется «Сага Воин». Поехали!

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: У каждого из нас есть тень, а никто не задумывался о том, что она может быть живая. А вдруг это так, и что она думает о вас?
2: Трек номер 3 на первой пластинке «Ништяки», город Нижний Новгород, группа «Стрела Морфея», «Тень», «Поехали».

Люди, которые просят нас что-нибудь сказать, не задумываются о том, как нас потом заткнуть. Вы слушаете «Неформатное радио».

0: Золотая коллекция неформатного радио.
1: Такая лирическая песня, заряженная светом и позитивом, как нам однажды сказали. Вот. Все, в общем-то, просто. Весна, она, он, любовь. Но вот во всем этом быть и во всей этой жизни иногда стоит себе напоминать об этих впечатлениях, ощущениях, о юношеской влюбленности. Вот об этом, наверное, и песня.
2: Шестой трек первой пластинки «Ништяки», группа «Айластеры», город Калуга. Трек называется «Успеем, поехали».

0: участники сборника «Грани».
1: Десятый трек второй пластинки «Грани», группа «Адреналин», город Москва. Трек называется «Талисман». Поехали! Поехали!

Бродя по переулкам в час ночной, нашел я на дороге шар хрустальный. Я шар поднял, принес его домой. Халяву упустить весьма печально. На кухне я поставил шар на стол. Фигня, конечно, но, глядишь, сгодится. Достал бутылку, рюмку, разносол, а после пятой начал он светиться. Я с интересом посмотрел на шар, что светом голубым сиял во мраке. Тут осенило, аж пробило в жар. Ядрёна мать! Ведь это же оракул! Вот так удача! Ну, я развернусь! Узнаю все секреты мироздания! Такое и не снилось большинству, а мне свезло. Я долбанный избранник. Чё б такого у него спросить, покуда в силах языком ворочит? Ведь глупо узнавать у высших сил о бабах, о деньгах, о работе. В кулак сжимая пьяные мозги, я напрягал свое воображение, но отвлекли. Неслышные легки ко мне за стол пожаловали тени. Теням я даже рад. Смотрю на них, пытаясь опознать по силуэтам, и вижу лиц когда-то дорогих, размытые и смутные портреты. Мой брат, зачем явился ночь-полночь? Ведь ты лежишь давно в своей могиле. Тебе ничем я не смогу помочь, я не кудесник, воскресить не в силах. А, впрочем, наливай за грешных нас. Давай с тобой как встарь промочим глотки. Ведь там, где обитаешь ты сейчас, навряд ли подают на ужин водку. До края наполняй себе бокал. Ты не стесняйся, нынче я транжирю. Что говоришь? Я жизни не видал. Не знаю, что почем в подлунном мире. О да, я Эверест не покорял. Шекспира не читал в оригинале. Не видел Лувр и в космос не летал. Так что ты прав, я многого не знаю. Чудес на свете масса. Но, увы, как жаль, что в понимании граждан наших тот всех полнее и лучше знает жизнь, кто видел в ней лишь шконку да парашу, кто хрен последний бессоли сглодал в угрюмых дебрях мрачной коммуналки, в парше, клопах и мухах прозябал. Но то не жизнь, а лишь ее изнанка. А, ладно, плюнь. Гляди, я шар принес. О, на столе сияет, как комета. Попробуй сформулировать вопрос, который бы достоин был ответа. Мадам, вы посетили мой удел. Лицо знакомо ваше мне бесспорно, но столько лет прошло. Я постарел, и имя уж, простите, вряд ли вспомню. Мы, кажется, одним весенним днем сидели с вами в парке на скамейке. Я все молчал и думал о своем. Вы щебетали, словно канарейка. Я даже не пытался слушать вас. Все темы ваши мне скучны, не скрою. Отчаянно старался не зевать, лишь вежливо качая головою. Возможно, пламень был, но мой мороз невосприимчив ни к теплу, ни к свету. Я вас прошу, мадам, задать вопрос, который бы достоин был ответа. Мой бог, зачем спустился ты сюда? Сыны твои давно тебя забыли. Заветами своими досаждать, поведать о своей великой силе? Чем можешь, боже, удивить меня? Каким таким необъяснимым дивом? Кустом, что не страдает от огня? Ты извини, но это не спортивно. Лечить холеру наложением рук зачем? Давно придумана вакцина. Исцелят доктора любой недуг, и снадобий полным-полны витрины. С изобретением лайнеров и яхт моря переплывать в китах не модно. Ведь, право, в современных кораблях комфортнее, приятнее, удобнее. Умеют люди в облаках парить, рождать в пробирках жизнь, а Ев за скобки. А уж Содом с Гоморой повторит любой кретин, дорвавшийся до кнопки. Скопировав сознание на диск, клонировав себе по вкусу тело, когда-нибудь и смерть мы победим. Зачем нам рай морально устарелый? Конечно, это будет не для всех. Но кто захочет обессмертить стадо? Богач пролезет в вечность без помех. Тобою быть нетрудно, а накладно.
Научный гений сказку перерос. Ты слаб, старик, и понимаешь это. Не дуйся. Лучше выдумай вопрос, который бы достоин был ответа. А это что еще за персонаж? Шерсти с хвостом. Я даже растерялся. Любезный незнакомец, ты уваж рогами мне за люстру не цепляйся. Постой, постой. Теперь я узнаю. Тебя я видел пару раз по пьяни, как видят все, кто крепко перепьют. И, в общем-то, тебе я благодарен. Когда б не твой самозабвенный труд под жалкие проклятия лицемеров, не зависть, гордость, алчность, лень и блуд, мы до сих пор торчали бы в пещерах. Глупцы с презрением на тебя глядят, не в силах распознать простого трюка. На редкость символично, что, войдя, от Бога сел по правую ты руку. Зачем же ты пришел? Что за нужда? Простое любопытство или ная? Погасли печи, кончились дрова, или кацит внезапно начал таять? Не дрейф, дружище, горе не беда. И если ад вдруг показался тесным, переселяйся к людям навсегда. Кому-кому тебе найдем мы место. Ты сможешь выступать перед толпой под крик «Ура!» и гром аплодисментов, как перспективный лидер молодой. Возможно, даже станешь президентом. И не тяни, минуты-то идут. Оракул ждет в жемчужном дивном свете. Давай, спроси его чего-нибудь такое, чтобы не смог он мне ответить. И четверо уставились на шар. Мертвец и дьявол, дамы и Всевышний. Дипломатично каждый промолчал. Вопросы есть, но мелочные слишком. И понемногу стал я понимать в давлеющем молчании унылом. Уж если этим нечего сказать, куда же мне с моим, простите, рылом? Рассвет забрезжил, растворилась мгла, и сгинули мои ночные гости. Пустых четыре стула у стола, четыре рюмки, а в тарелках кости. И шар погас, больше не сиял. И сразу как-то стало в доме пусто. Короче, я отнес его в подвал использовать как гнет в ведре с капустой. Не сформулирован вопрос, увы, никем, и в посиделках зря себя мы мучим. Витает в воздухе, висит на языке.

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: Группа Крафтворк. Электростанция. Немцы из Дюссельдорфа. В 1968 году выпускники консерватории Флориан Шнайдер и Ральф Хютер решили поиграть в мюзики. А на чем играть-то? На пылесосах. Не, на электронных пылесосах. И вплоть до 1974 года играли авангард, крауд-рок. Там звездочка упала, там птичка сиранула, не знаю. И вот с приходом только Вольфганга Флюра и Карла Бартоса понеслось. Первый коллектив, который использовал только электронику. Ни грамма, ни миллиметра аналога, все в цифре. Даже голос пропускался через вокодер. Считается, что Крафтворк — родоначальники техно. Так что ребята — это люди, которые, можно сказать, изобрели современную электронную музыку, играя ее живьем в 8 рук на первых синтезаторах. Слушаем Numbers с альбома Computer World 81 года. I see the light.

1, 2, 3, 4.

0: Стукни Ваську.
1: Так-так.
2: Закажи
0: песню.
1: Улетела.
2: Неформат.

Вроде бы все нормально, но спокойствия нету. Мысли все в разноброд, и на сердце тоска. Виноват, может, август, а может, все лето. Ведь она этим летом просто ушла. Говорят, у природы плохой нет погоды.

А за окнами дождь потихоньку смолкает. Я почти дописал этот крайний куплет. Говорят, песня строить и жить помогает. Только это не песня, а так полный

звезды выходят в вечер. Я к нему навстречу, речкой речи вечер. Если бы не я, стала б ночка ласково, стала б ночка сказкою, ночка б стала сонною. Да, если бы не я.

0: Релизы нашего лейбла.
1: Друзья из северной столицы, группа Asbest, Санкт-Петербург. Трек называется «Мама», альбом «Избранная». Собственно, присутствует на всех музыкальных витринах мира. Заходите, скачивайте, добавляйте в свои плейлисты, слушайте. Надеюсь, вам понравится.

0: участники сборника «Грани».
1: Пятый трек второй пластинки «Грани» — наши московские новые друзья. Группа «Анатомия меланхолии» со своим треком «Полосатый флаг». Поехали! Поехали!

0: участники сборника «Грани».
1: 12-й трек второй пластинки «Грани», группа «Dark Park». А город Москва, я продолжаю идти, называется трек «Поехали».

0: Участники сборника «Грани».
1: 18-й трек второй пластинки «Грани», группа «Своя компания», город Москва, трек называется «Drive Rock'n'Roll». Поехали! Поехали!

0: Занимательная история от Димы Дмитриева.
1: Вспомним, не чокаясь.
2: В 1985 году группа Green River выпустила дебютный альбом Coming Down. Это, в общем-то, и является первым гранжевым альбомом. Еще одним релизом жанра считается сборник Deep Six, выпущенный лейблом CZ Records. Это были 6 команд сиэтловских: Green River, Soundgarden, Melvins, Malfunction, Skin Yards и Human. Включенный в сборник исполнители отличались тяжелым агрессивным звуком, который объединял в себе медленный heavy metal и динамичный хардкор. Каждой группе было предоставлено 4 часа на студии, и пишите письма, кто не успел, тот опоздал. Народ послушал, во, и не метал, и не панк, а тут еще англичане подключились, написав об отдельном стиле, изобретенном, понимаешь, в Сиэтле. Типа гранж обещал возвращение понятия авторского видения американского рока. Во как завернули-то. Ну, типа, Цой-герой там. Ну, это там, как у них там. И что, понеслось. Слушаем, Green River.

конце 80-х гранжевые коллективы начали предпринимать шаги в сторону музыкального мейнстрима. Так группа Soundgarden подписала контракт с фирмой A&M Records в 89 году. Nirvana также получала предложение от крупных лейблов. Тем не менее, только второй альбом Nevermind был выпущен мейджор лейблом Griffin Records. Однако, так сказать, выпущенный за несколько недель до релиза альбом дебютный сингл Smell Like Teen Spirit ознаменовал рождение феномена гранж-музыки. Из-за постоянной трансляции клипа по MTV продажи альбома к Рождеству 91 года составили аж 400 тысяч копий в неделю. В январе 92 года Nevermind сместил нахрен с верхней строчки чарта Билборда пластинку Dangerous Майкла Джексона. К концу десятилетия Nevermind получил бриллиантовый статус от Американской ассоциации звукозаписывающих компаний. А слушаем девчонков L7.